0: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
1: Игорь Александрович, а нам в Перми за это по шапке не попадет?
0: А это не от Перми, это отцы России. Охренела Москва, тут в метро есть заряд.

0: Охренела Москва! Вы, блин, чё? Вы вообще, что ли, нафиг? Это чё, чё, серьёзно в натуре? Да нахрен капец!
1: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
0: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: пивных магазинах. Зачем 900 видов пива?
1: Столько в жизни не выпить! Ребят, это точно мой текст?
0: Резал елки пилой,
1: под Кремлевской стеной,
0: потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
1: Хе, вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются, и пора возвращаться домой в реальность.

0: Сборная Пермского края. Спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Шутки-песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки-песни.
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор-ФМ. Всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки-песни! Запевай!
2: Шутки-песни! Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так прохожий преклони колено.
3: Хорош.
4: Мы рисуем на лопате наш совместный бизнес с батей. 200 штук разрисовали, но лопаты не продали.
0: На Юмор-ФМ.
3: Знаешь такого футболиста Мамаев?
2: Да.
3: Вот, в футболе я так расшифровал, чтобы людям понятно было, потому что нас смотрят же ведь.
2: Да.
3: В основном нас смотрят футболисты. Но для тех, кто не в курсе.
4: Задери меня, задери, задери меня, Мамаев. Табуретом лупи по башке, ни с того, ни с сего, охренев, Мамаев.
2: Ждет тебя в такси Магомед Абдул. Азиз Хан Али Сахратула. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое
3: никогда.
2: И знаете, что самое смешное? Что чем мы старше становимся, чем, в принципе, я вот дольше живу, чем дольше я пользуюсь программами, где есть всевозможные курьеры и таксисты, все длиннее и сложнее я встречаю имена. И я думаю, боже, вот рождается такое маленькое чудо.
3: Они проверяют нас на дикцию.
2: Правильно, молодцы.
4: А, горький курс меня убил, я доллары за 100 купил.
2: Спасибо за пель, спасибо за мень, спасибо за слепленный пельмень. Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
3: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки-песни на Юмор-ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
2: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
3: Пока!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Нет, я не алкоголик. Просто на крыше дома напротив стоят вышки и чем-то таким меня облучают, что я постоянно хочу выпить.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Вчера труп агента по недвижимости был найден в тихом зеленом районе. Очень удобно, в 5 минутах от метро.
2: Дочка звонит маме, говорит: мама, у нас с Николаем был такой раскардаш, мы так сильно поругались, это была такая неурядица и семейная ссора. Говорит: ну ты не переживай, я тебе говорила, что это быт, это может быть, ничего страшного, все образуется. Она говорит: да я знаю, что с трупом делать.
1: Бабушка укладывает внучку на ночь спать, поет колыбельную. А внучка спрашивает: бабушка, а что такое любовник? Так, да, любовник, интересно, да. Так, любовник — это у нас, как бы так сказать, ну, любовник — это любовник. Опа, любовник. Шкаф открывает, скелет оттуда.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Маков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера вот искал в холодильнике сосиски и не нашел. Потом посмотрел на довольную рожу тестя и понял: сосиски в тесте.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ.
1: Письмо. Нутелла из Мурманска. Так, подожди, может, Нателла? Нателла, конечно. Все-таки очень захотелось пасты, да? Шоколадной. Уже Нутелла из Мурманска мне мерещится. Здравствуйте, Сатя. Мой молодой человек тире женат. Мой молодой человек тире женат. В какой момент он стал твой молодой человек? Просто назови. Мужик, который меня любит сексуально, он еще и женат. Ну, нормально. Нормально. Ты волонтер у женатого мужа. Мой молодой человек, мы встречаемся, мы в отношениях. Тебя трахает, кто попал, а ты все в отношениях. Говорит, что на нелюбимой женщине, а его любимая женщина – это я. А, женат на нелюбимой женщине он, а любимая женщина – это она. Он обещает, что вот-вот разведется с ней и женится на мне. А что ты хотела, чтобы он сказал? Я никогда не разведусь. У меня нормальная жена. Ну, просто она устает после работы, поэтому я потом у тебя. И, конечно же, я на тебе никогда не женюсь. Лучше я съем свой паспорт у ЗАГСа, да. Обещает 4 года. Боже мой, что-то начало предполагать. Смутные тебя сомнения. Скажите, уже пора расставаться или еще подождать? Конечно, подождать. Все же знают. Надо подождать 10 лет. И через 10 лет, если он на тебе не женился, ты находишь другого молодого человека, который на тебе еще 10 лет не женится. А если подождать, сколько именно? 6 лет, конечно. Нутеллочка из Мурманска. Ну, ты, конечно, красивая, но глупая, как седло, конечно. Мой молодой человек. Просто женщина не читала 12 стульев. Там же было написано все очень просто. Стулья утром, деньги вечером. Или деньги утром, стулья вечером. Это можно наоборот? Можно, но деньги вперед.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Большие перемены». В общественной палате хотят сделать среду полувыходным днем в российских школах. Не так давно Геннадий Онищенко попросил не проводить контрольные по четвергам, потому что среда для школьника – тяжелый день. И вот с учетом интенсивности занятий, думаю, среда должна стать полувыходным днем. Это, кстати, поможет учиться более эффективно в четверг и пятницу, заявил член общественной палаты Владислав Гриб. Он говорит, что в Европе уже есть такой опыт, и все довольны. А можно такое и взрослым, ну, чтобы среда была полувыходной. Выходной. В Палате лордов Великобритании отменили галстуки. Раньше надевать галстук было обязательно, и часть лордов очень обрадовалась. Мол, такое давно носят только гробовщики и риэлторы. Хорошо, что отменили. А вот другие лорды расстроились. Последние времена наступают, и теперь все будут ходить в чем попало, огорчаются они. А портные, которые веками шьют костюмы для премьер-министров и депутатов, фиксируют рост продаж галстуков. Говорят, что отмена вызвала обратный эффект. Невероятный интерес к аксессуару. Вот такая вот интересная психология.
1: Хорошие новости.
0: В финском городке Хумпила заменили сотрудников мэрии на искусственный интеллект. Таким образом, удалось сэкономить 150 тысяч евро. Это 14,5 миллионов рублей. Причем людям тоже приходится работать. Обязанности тех, кого сократили из-за нейросетей, будут выполнять их коллеги. Как предсказуемо. В общем, пока что ИИ занимается закупками, составлением договоров и прочей документацией. А вот специалисты говорят, что искусственный интеллект совершенно точно не сможет заменить лишь тех, кто занимается физическим трудом. В общем, кочегары, плотники, дворники и санитары. А не подскажете, куда деть свой красный диплом о высшем образовании? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вопрос из области этикета. Должен ли джентльмен пожелать даме спокойной ночи, если спокойной ночи дама не желает?

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Да-да, именно. За все нужно сказать спасибо. Слава Богу, пообедал, слава Богу, поспал. Проснулся, спасибо. Заснул, благодарю. Слава Богу, одеты. На ногах, спасибо, штаны. На голове большое спасибо, шляпа. На шее, слава Богу, кашне. За все спасибо. И не надо роптать, критиковать, подсмеивать. Эти роптуны только портят. Сидишь, слушаешь, дрожишь. Как он не боится? Что ж, все боятся, он один не боится? Боится еще больше, но не может. В душе у него свирестит и произрастает. Вздутие живота от мыслей. А я так считаю. Разлучи, чем было, молчи. Папа-папа. Что толку вперед смотреть, когда весь опыт сзади? Я же все помню. Вначале соли не было, потом мыла не было, потом дяди не было, потом тети не было. Сейчас все они есть. Так что мне и детям моим на веки веков спасибо. Никакой инициативы. Глаза в землю и вдоль стены. Лифтом вжик, в кровать шасть, пледом швырк и сидишь в пледу. В пледу сидишь. И никакой выдумки. Ты придумаешь, ты же и будешь делать, тебя же и накажут, что плохо сделал. В пледу сижу. Тишина внутри, спокойствие снаружи. Спасибо за то, что живу, что существую. Ура, что проснулся, виват, что поел. Никаких разносолов, салатов, не хочу привыкать. За кефир отдельное спасибо всем. При встрече с корреспондентами предельный оптимизм, как только лицо выдерживает. Никто меня не спрашивал, я сам два раза прорывался к микрофону, кричал «Спасибо! Молодцы!» За 105 месяц спасибо, за 110 большое спасибо, за 115 балуете, за 120 объясните за что. С детства мечтал зубы вставить, с детства. Вставил спасибо, осуществляется мечты. Прекрасно. Слышу, человек проворовался, посадили правильно, оправдали правильно, обругают верно, толкнут правильно, пошлют спасибо. Жена уходит – хорошо, жена вернется – хорошо, одному хорошо и с семьей хорошо, много есть – хорошо, немного есть – хорошо, пить – хорошо, не пить – хорошо, все вокруг – хорошо. Я о своих раздумьях во всей организации пишу. Ну, какому нормальному человеку придет в голову сесть и написать, что ему хорошо? Нормальному не придет, а умному придет. Потому что адрес и фамилия, и он уже никаких сомнений не вызывает. Он официально заявил. А что вы критикуете? Кто рассказывает? Кто смеется? Кто плохо приказал? Кто плохо исполнил? Сами же все. Что ж мы про себя так остроумно замечаем, а потом так тонко хохочем? Потому что кажется, что не про себя. А про кого? Только себе и спасибо за все. Молодцы!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Тех парней, которые провожают только до подъезда, девушки называют полупроводниками.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Не успели выгодно вложиться в биткоин и кусаете локти?
3: Не успели дешево купить трамп-коин и кусаете колени?
4: Хватит кусать, пора спасать. Спасать ваши финансы. Меня зовут Денчик Волобуев. Денчик – настоящий гуру крипты. Денчик знает, как как спасти ваши деньги.
5: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева представляет Буйкоин.
6: Еще вчера он стоил 99 рублей, а уже сегодня 99,9 рублей.
3: А завтра будет стоить 9,99, то есть целых 108 рублей.
6: Да уж, Буйкоин он такой, растет как на дрожжах.
4: Короче, рисую финансовый план.

0: Денчику и на все бабки покупаем буйкоины. В принципе, все.
1: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева. Купи буйкоин и будь спокоен.
0: Зарезервируй свой буйкоин на моем сайте. Я Волобуев, вот мой буй. .coin. В принципе, все.
2: Ты прикинь, моментальный кэшбэк 100% с новой картой Шара от банка Лукоморье.
3: Неужели так бывает?
2: Да, представь себе, все на Шару.
4: Банк Лукоморье представляет Шара. Первая карта с кэшбэком 100%.
3: Бензин?
2: На Шару!
3: Модная одежда?
2: На Шару!
3: Кино, рестораны, путешествия?
2: Да все на Шару!
3: Такого просто не может быть!
4: В Лукоморье может. Моментально возвращаем 100% с любой покупки. Найдите отделение банка Лукоморье в вашем городе.
2: Под дубом с золотой цепью.
4: И попросите сотрудника в костюме кота оформить вам Шару.
3: А это бесплатно?
4: Ну, конечно. Все на Шару. Банк Лукоморье.
5: Приходите в гости к нам поскорей.
4: Не жизнь, а сказка. Подробности в сборнике стихов великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
6: Хватит переплачивать за мобильную связь. Пришло время не доплачивать.
4: Какофон.
7: Какофон.
4: Справедливый оператор связи. Какофон предлагает действительно недорогие тарифные планы. Алло, вас не слышно. Я перезвоню. Кто говорит? Я в тоннеле. А также гибкие скидки на мобильный интернет по тарифам «Затык», «Залип», «Завис» и «Минуточку».
6: Я перешел на Какофон и забыл о переплатах.
3: О, минуточку. Мне как раз звонят.
6: Алло, алло, вас не слышно. Алло, алло.
4: Какофон. В трубке буль-буль, шум-бурум-бум и хрясь. Забудь о гигантских расходах на связь. Какофон.
6: Алло, алло, алло. Вас не слышно? Перезвоните.
4: Перезвонят. Куда они денутся?
7: Какофон.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет! Здорово, народ! Как настроение? Все круто, да? Да, класс! Можно похлопать. Недавно заметил, что сейчас научились делать неломающиеся школы. Прикиньте, неломающиеся, на которые детям не надо скидываться. У меня племянник в 7 классе и ни разу не сдавал деньги на ремонт. Не помогал искать рабочих, не согласовывал смету с подрядчиком. И это странно, потому что когда я учился, все школы были китайские. Ломались каждую четверть, вместе со шторами. Вас тоже принуждали сдавать деньги на ремонт и на шторы? У нас окон столько не было, сколько мы скидывались на них. Я мечтал о школе на подлодке, где не будет этих долбанных штор. Мне кажется, что моя классуха и там бы нашла на что скидываться. Типа, дети, всем завтра принести по 500 рублей на новый перископ. Странно, что когда ты школьник, ты не зарабатываешь, но тебя все равно заставляют откуда-то брать деньги. Типа, Саша, я видела твою мать в магазине, значит, у нее точно есть бабки. Было сложно учиться, потому что с нас требовали деньги. Не сдать было нельзя. Классуха нам прозрачно намекала о последствиях. Ты не сдал на шторы, экзамен тоже не сдашь. С этого момента 7,7 для тебя больше не 49. Я каждую четверть буду отрывать по маленькому кусочку твоего аттестата и отправлять в конверте твоим родным, пока они на шторы не сдадут. Я очень завидую современным ученикам. У них в школе дофига благ. У меня племянник сейчас ходит в школу с китайским уклоном, прикиньте, в Батайске. Где из всего китайского был только коронавирус. Ну, с китайским уклоном. Я ходил в сельскую школу, которая просто стояла под уклоном. Мы скидывались каждый раз на ремонт и ходили в туалет на улице. Зимой это был просто адский Пакистан. Тем, кто на уроке в минус 30 поднимал руку и говорил «можно выйти», мы аплодировали стоя. Потому что не все возвращались. Сейчас у племянника на родительском собрании классуха вместе с родителями решают, синие или зеленые ароматические таблеточки покупать для унитаза. У нас четко знали, что нужен черный капкан от крыс. У кого-нибудь было такое, что вы чем-то в жизни периодически занимались, а потом резко поняли, что это не ваше, похлопайте. Со мной тоже такое случалось. Я резко осознал, что скидываться на днюху коллегам по работе – это не мое. Я понял, что в этом деле у меня нет никаких способностей. Меня часто подбадривают, говорят, Саня, давай, ты сможешь. Косарь не такой тяжелый. Просто разожми руку, Саня. У меня в этом мероприятии всегда финансовый парадокс. В моем коллективе работает 10 человек. Я скинулся им на днюхи 10 раз по штуке, а на мою вернулось 6. 6, не 10. Так себе кэшбэк. Получается, какие-то 4 придурка не верят, что я рождался. Типа, сколько Саню помним, он всегда был. Ни разу не видели его фотографии с мамой. Возможно, роды его миновали. Но больше всего бесит, когда в коллективе просят скинуться кому-то на рождение ребенка, а ты даже не участвовал в его создании. Не было такого. Саня, есть одна тема, но если вдруг что, с тебя косарь. Особенно сложно скидываться на рождение ребенка тем коллегам, которым ты вообще не советовал бы размножаться. Все же есть такие коллеги. Не надо таким скидываться. Это не остановит их, а только раззадорит размножаться. Мы как-то скинулись коллеге, который ксерил задницу на принтере, на рождение первенца. А сейчас у него на подходе уже 4-й. Получается, мы невольно поддержали его любовь к ксерокопии. Я бы вообще перед выходом во взрослую жизнь обязал бы каждого человека сдавать экзамен на получение прав на размножение. Идешь на свидание, пройди аттестацию. Любите своих коллег, мойте руки с мылом. Всем пока. С вами был Александр Лукашов. Чао.
0: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Нарисуй мне

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Доктор, помогите! Мой муж бросил пить, и Тузик остался без собеседника.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Клара Новикова.
1: Когда швейцарский сыр лежит, я понимаю, за такие деньги килограмм мало кто может себе позволить, но 100 граммов, чтобы освежить в памяти. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, 100 граммов швейцарского сыра без дырок. Продавщица наглая такая, говорит, что же я дырки лобзиком выпиливать буду? Тут бежала заведующая, не разобравшись, заорала, выходите, швейцарский сыр. Я говорю, да, она говорит, без дырок. Я говорю, да, она говорит, кому же я дырки от сыра продам? Я говорю, видите ли, милая моя, одни хотят мясо с косточкой, другие хотят без косточек. И дают, между прочим, не разговаривая. Она говорит, если вы хотите сыр с косточкой, я вам принесу. Хотите без косточек, но без дырок швейцарского сыра в природе не существует. Я говорю, хорошо, я сейчас здесь устрою голодовку и подохну на ваших глазах к утру. Ну, конечно, не испугались. Конечно, они отрезали мне эти 100 граммов сыра, но тыки-дыки все-таки всучили. Две больших и одну маленькую. Я пришла домой, нарезала тоненько-тоненько. Ровно 255 кусочков получилось. С корочкой, да с булочкой, да с маслицем, да со сладким чаем. Очарование, думала, растяну на неделю. К часу ночи весь сыр кончился. И вот что интересно, сыра нет, а запах есть. Я думаю, что это дырки пахнут. Я идиотка, брала бы побольше дырок и растянула бы на целый месяц. Но швейцарцы все-таки не дураки, что в сыр дырки кладут, а люди думают, я побегу за дырками, а вдруг наковыряют, правда?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
3: ООО «Кайл Эстрейт», ОГРН 1-1-677-467-807-61, город Москва.
4: Трибуны замерли, арена готова! Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
4: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
5: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
7: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
9: Ну что там у вас на Невском?
10: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
9: Тоже не тише.
11: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+. Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На международном фестивале Волынки слепой виртуоз из Шотландии 2 часа дул в бобра.

0: FM представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
1: Реалити криминалити.
3: Вечером в саду отдыха Иванов К. и Дмитриев М. нарушали в нетрезвом состоянии тишину, в результате чего сгорели две скамейки. По поводу порванных трусов гражданки Петровой могу сообщить следующее. Во время обыска Петровой, задержанной в качестве проститутки, она сорвала с меня погоны и сунула их себе в трусы. Я их оттуда вежливо вытащил и к ее трусам не прикасался. Вечером по телеку обещали большой мороз. Поэтому утром, уходя на работу, я выпил больше обычного. Но мороз оказался слабый. Поэтому я захмелел больше обычного. Сдуру зашел в рюмочную и добавил. И еще сильнее захмелел. Зашел в другую рюмочную и опять добавил. Преследуя хулигана, старшина Иванов выстрелил в воздух, но не попал. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Мне не надо тебя новой. Я не хочу удивляться каждый день. Ты поменялась, да это клёво.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Это новости для и про россиян. Начнем с технологии. Многие обрадовались, что в России появился 5G, а в Москве даже успели провести тесты, чтобы проверить, как теперь все летает на таких высоких скоростях. Увы и ах, товарищи, 5G оказался практически обычным 4G, но с новой иконкой. Более того, местами он работает даже медленнее, чем четверка. По словам экспертов, нужные для полноценного 5G частоты заняты, поэтому новая сеть работает на тех же частотах, что и 4G. Но это не главное. Главное – громко об этом пошуметь. Тем временем экономист Люза Байгузина подсчитала, сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы взять в Москве однушку в ипотеку. Чтобы банк все одобрил, ваша зарплата должна быть 435 тысяч рублей в месяц. Взнос при этом должен быть 20%. Срок кредита примерно 20 лет, а сама однушка условно стоит 20 миллионов. Ежемесячный платеж при таких условиях составит приблизительно 265 тысяч рублей, заявил эксперт. Ой, ну ладно, это, наверное, все для приезжих. Всем известно, что москвичам квартиры за так дают. И вообще, нам дают деньги просто за то, что мы вышли из дома.
1: Хорошие новости.
0: Ну и вот странненькое. Мы уже рассказывали, что россияне не хотят заводить отношения с людьми по имени Настя и Никита. Типа там какой-то у этих имен не такой вайб. Но оказалось, россияне не хотят и чтобы у их детей было отчество Никитишна или Никитич. Они теперь дают отпрыскам отчество Никитовна или Никитович. А поскольку норма для ЗАГСа, как в первом варианте, приходится даже писать специальное заявление «Хочу, чтобы мой сын был не Никитич». Как же сложно жить в этом мире. Но мы держимся, в том числе и благодаря хорошим новостям. Скоро вернусь с очередным выпуском. Не расходитесь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наташа мечтала о браке с Андреем, но Андрей работал в техническом контроле и не мог допустить брака.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! В этом выпуске «Шутить изволите» я предлагаю вам короткое заграничное путешествие. И не абы куда, а в Голливуд. Для вас изволят шутить главные звезды зарубежного кинематографа. Приступим.
0: «Шутить изволите».
1: Как-то раз знаменитый телеведущий Ларри Кинг ужинал в компании голливудских звезд своего возраста, около 50 лет. Постепенно разговор перешел на болячки и рекомендации врачей бросить пить, курить и так далее. Был в компании и знаменитый актер Джордж Бёрнс, на тот момент достигший почтенного возраста 90 лет. «А как у вас со здоровьем, Джордж?» – спросил Ларри Кинг. «Выглядите вы молодцом. Вы, кажется, до сих пор курите. Что об этом думает ваш доктор?» «Да, я все еще люблю выкурить сигару», — ответил 90-летний актер. «Пью виски и не прочь приударить за девушками». «Вы спрашиваете, что об этом думает мой доктор?» «А ничего не думает. Он умер 10 лет назад». А вот воистину легендарная история. Знаменитый киноактер Адольф Минжу заказал у лучшего портного Нью-Йорка брюки. Только через месяц, после нескольких примерок, портной выполнил заказ. Забирая брюки, Минжу недовольно сказал: «Богу понадобилось 7 дней, чтобы сотворить мир. А вы мне 30 дней шили брюки». На что портной невозмутимо ответил: «Посмотрите на этот мир и посмотрите на эти брюки». Всемирно известная звезда Голливуда, блистательная Мерлин Монро, побывала на каком-то мероприятии, и одна журналистка очень едко раскритиковала ее костюм. Подруга сказала Монро: «Если бы она написала такое обо мне, я бы расцарапала ей лицо». Монро ответила: «Думаю, будет более жестоко оставить ее лицо таким, как оно есть».
0: «Шутить изволите».
1: Да, после таких историй глянешь мельком на современных кинозвезд и понимаешь: Голливуд уже не тот. Новые забавные истории из жизни знаменитых людей ловите в эфире уже очень скоро. Всем удачи и до встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для

0: И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
3: Не пропустите.
4: На НТВ.
3: Виа Суперстар.
4: Новый сезон.
2: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
5: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
6: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
7: Они чувствуют нас.
8: «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девчонки, а что-то я в последнее время чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в школе искусств. Специальный гость Леонид Слуцкий.
2: Добрый день, Ирина Викторовна, я к вам.
3: Ну ты посмотри, все ходит и ходит, ходит. Я говорю, ваша дочь бездарная, понимаете? Женщина!
2: Вы меня нам с кем-то путаете, Ирина Викторовна.
3: Вы что, не мать Кизиловой?
2: Ну нет, я не мать Кизиловой, видите, я мужчина.
3: Извините, просто очень похож. Чокнутая старуха, честное слово. А что с лицом у вас? Вы что, бухаете, что ли?
2: Так, я первый раз пришел на занятие по вокалу. Моя фамилия Слуцкий. Посмотрите там у себя.
3: Слуцкий, а вы знаете, что у меня одно занятие стоит 850 рублей? У вас есть такие деньги?
2: Есть.
3: Да?
2: Угу.
3: Ну, покажите.
2: Ну, у меня нет наличных, у меня все на карте.
3: Да что? Да. Баланс давайте покажите,
2: ну,
3: давайте. Да.
2: Давайте вам баланс, смотрите, да. Баланс.
3: Ну, допустим, на два занятия у вас есть. А дальше где вы деньги возьмете?
2: Да найду я деньги, найду, не переживайте.
3: Вам вообще зачем это нужно, а, мужчина? Вы что, всю рыбу выловили, все окна застеклили, а, честное слово? Кризис среднего возраста, Слуцкий, не по той дорожке от старости убегаете.

0: Ну, знаете, просто я сейчас взял паузу немного в карьере и всю жизнь мечтал заниматься вокалом. Я хочу петь, как Лучано Паваротти.
1: Да вы что? Точно петь? Не выглядеть? Ну ладно, хорошо. Давайте что-нибудь споем из вашего любимого. Например, что вы любите?
0: Ну, я могу авторское. Я еще и тексты могу писать.
1: Да что вы, интересно, интересно. Ну, давайте послушаем.
0: Ты нужнее, чем нужна.
1: Кошмар.
0: Важнее, чем важна. Нежнее, чем нежна. Родная ты, роднее всей родни, душа моей души. Ну где же ты?
1: Ну где-то она есть, она обязательно. Вы ее найдете, не переживайте. Может, что-нибудь попроще выберете, а?
0: Ну, например?
1: Ну, не знаю, поесть, поспать, что-нибудь такое.
0: Ну, что так все плохо?
1: Ладно, давайте так, проверим вас на слух. Значит, я хлопаю, вы за мной повторяете, да? Ну, это первые азы. Так, давайте. Нет, Слуцкий, это безнадежно. Идите, пожалуйста.
0: Ну, дайте последний шанс. Ну, пожалуйста.
1: Ладно. Дам вам последний шанс, как Локомотив у Дзюбы. Значит, я нажимаю на клавиши, вы говорите, что это за нота, да? А лучше пропевайте.
0: Хорошо. Соль.
1: Почти. Так, стой, я... Нет, Слуцкий, извините, пожалуйста. Никаких денег, вы мне голову, слух разрушаете.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Все-таки Россия удивительная страна. Всех новорожденных девочек здесь называют в честь какой-нибудь парикмахерской. Подарил любимой жене на 8 марта разводной ключ. Но она со мной так и не развелась. Женщины мало выпивают, потому что все мужики и так красивые. Даже если ты живешь в 100 метрах от моря, твоя женщина найдет море подороже и будет хотеть туда. Если ты встретил бабу с полными ведрами урана, это к обогащению. Девушка скидывает фото, где она в нижнем белье. Опытная женщина скидывает фото, где она в Нижнем Новгороде.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
7: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ученые 136-й полярной экспедиции наконец-то доказали: жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: «Угарный папа».
1: Анна 5 лет. Мама укладывает ее спать, она никак не укладывается. Мама на нее заругалась. Аня обижена. «Мама, почему ты так со мной разговариваешь, как будто на папу орешь?» Миша 10 лет отжег. Отправил маме сообщение. «Ночую у бабы, не волнуйся». Из школьных сочинений Софии. Обломов ленился и по этой причине покрывался пылью. Он взял на себя отцовские заботы. Хотя не был ни отцом жеребят, ни ухажером кобыл. Великий французский писатель Антуан Экзюпери в своем бессмертном произведении «Маленький принц» высказал удивительно мудрую мысль. Мы в ответе за тех, кого мы придумали.
0: Угарный папа.
1: Дочка Маша 5 лет говорит папе: «Ты скоро не будешь моим папой». На что папа ей отвечает: «Это почему?» «Дочка, ты будешь дедушкой». 5-летний Илья ел конфеты. Бабушка сказала ему, что попа слипнется. Все уже забыли, как через некоторое время из ванной комнаты крик и громкий смех. Родня прибегает, а Илюша кричит с горшка: «Ура, ура, ничего не слиплось, давайте еще конфет побольше». И в завершение. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. ВТБ накопительный, удобно копительный. Ставка до 14,2%, процент восхитительный. Свободно пополнить, свободно снять. Выгоду просто и легко получать. На любые цели с комфортом копите. Удобный ВТБ счет открыть спешите. Доступно ВТБ или ВТБ на почте.
7: Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Знания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Юмор-ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор-ФМ.
15: Все время думаю о завтрашнем дне. Вот каким оно будет, завтрашнее дно?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Я, поскольку сам из Ленинграда, мне очень близок этот анекдот. Старая питерская квартира, ковры, антиквариат, ну, такие 5-метровые потолки. За столом в креслах сидят приличные люди, человек 10, ну, естественно, это же Питер. Кто-то курит сигару, кто-то с рюмкой, звучит красивая классическая музыка, все друг друга на «вы», беседуют о поэзии, поговорили о Марин Гофе, значит, перешли к раннему Гумилеву, поспорили по поводу Достоевского. И вдруг совершенно бесцеремонно открывается дверь, входит такая пожилая домработница и без извините прям вклинивается в разговор и говорит: прошу прощения, Анатолий Аполлинарич, вот вы вчера сказали, старая корга в конец охренела. А запоночки-то вот они, за шкатулочкой лежали. Вот так вот. Вот, кстати, хорошую историю вспомнил про авторитеты. Не все авторитеты одинаково полезны. Значит, один другому говорит: ну что, ты сказал что от меня? Он говорит: сказал. Ну и что? Он говорит: ну что, избили. Помнят меня. Не всем нам, друзья, повезло с коллегами. Такой тяжелый случай. Ну, а тем, кому повезло, знают, насколько это ценно. Один друг говорит другому: ты представляешь, у нас на работе есть Валера, вот такой Валера. Так он такой тупой, просто, не знаю, настолько тупой, что даже текст на компьютере не может сам набрать. Представляешь? И тебе приходится вместо него текста набирать? Ну да. А зарплату Валера получает? Ну да. А что делать-то? Знаешь, сдается мне, что Валера не такой уж и тупой.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Все для людей в этом выпуске хороших новостей. В Петербурге появились необычные книгоматы. Это вендинговые автоматы, которые торгуют печатной продукцией. Фишка в том, что никто не знает, какую именно книгу он купит. Платишь 400 рублей и получаешь книгу как сюрприз. То есть пока не купишь, не узнаешь, что там под оберткой. Некоторые горожане воспринимают это как знак судьбы. Другие радуются, что есть шансы расширить кругозор, почитать то, что никогда бы не купили по доброй воле. Нужен еще автомат, куда потом можно сдать прочитанное. И пусть это еще кто-нибудь разочек купит. В Тюмени воплотили в жизнь детскую игру. Одна из кофеен предлагает купить кофе не за деньги, а за листики деревьев. В детстве собирали листья и думали, когда-нибудь они точно будут деньгами. И этот день настал, написали представители кофейни в своих соцсетях. Правда, листья, как валюта, работают не каждый день. Акция действует только по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов. Маленькие листики оценивают в 5 рублей, большой в 10. За опавшую наличку можно купить американо, капучино, латте или какао. Мечты сбываются.
1: Хорошие новости.
0: Ну а москвичи могут порадовать обезьян новым луком. Московский зоопарк открыл прием вещей для приматов. Принимают пледы из натуральных тканей, хлопковые простыни, полотенца, футболки и свитшоты больших размеров. Главное, чтобы вещи были новые, и на них не было крючков, замков, пуговиц и прочих царапающих элементов. Оказывается, обезьянки любят играть с тканями. Стирают их, развешивают сушиться или просто в них кутаются. Как все-таки у нас с ними много общего? Хорошие новости еще будут. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Реклама.
1: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга». Руставели 30А. I love
2: you, damn it. Достойный последователь бренда «Черри». I love you, damn it. Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. Планета Авто. 32 года вместе.
3: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев. И ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
4: Хватай вафлю. Иди куролесить.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Эврика, вопрос, ты там уснул? Больше не актуален. Ученые доказали, уснуть в туалете действительно можно. Все очень просто. На бочок и спать.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Наши в Америке, да что догадались, гениально, гениально. В Америке во всех городах проблема с парковкой. Поставил не там машину, штраф, подсчетки. Полицейский вот так вот пишет, выписывает и подсчетки подсовывает. А копию оставляет, естественно, себе. Что наши делают? Оставляют машину в любом месте, но со штрафом своим ездят много лет и сами подкладывают себе под щетки. Все. Тупые америкосы идут, им на ум не придет, что ему уже 10 лет этому штрафу, а у них же инструкции одинаковые много лет. Суши с доставкой на дом заказали. Наш отец работает в ГАИ. Мы всегда суши из разных ресторанов, они мне пишут, а также пиццы едим бесплатно. Мы заказываем, звоним ему, а есть правило в нашем городе почти во всех, кто доставляет продукты. Если через 40, позже, чем через 40 минут, бесплатно. Поняли? Все поняли. Он за ними едет, тормозит, проверяет документы, шины, как колеса накачаны. Они опаздывают, бесплатно едят. Вот все. А это гениально. Меня остановил дорожный инспектор за превышение скорости и спрашивает, что ж, товарищ водитель, так быстро едете? А я ему отвечаю письмо. Это хвастается мне, мужик. Я быстро еду, чтобы не попасть в аварию. У гаишника недоумение. А я ему говорю, понимаете, вероятность попасть в аварию равна времени провождения за рулем. То есть, чем дольше я за рулем, тем больше шансов попасть в ДТП. Соответственно, чтобы сократить это время, я должен быстрее двигаться, понимаете? Гаишник сказал, ты мне запиши эти слова и езжай. Мой дед ветеран. У него воровали дрова. В деревне жил. Он решил наказать вора. А кто не знает? Готовы? Он в одно полено положил взрывчатку. Когда соседний дом разнесло, он узнал, кто вор. Вся деревня слышала взрыв и узнала, кто ворует. Только русские могут додуматься купить мобильный телефон, примотать его к пульту от телевизора, и когда пульт теряется, звонить на примотанный мобильник. Знаете, в Вашингтоне из зоопарка сбежал пингвин. Американским полицейским, чтобы они поймали пингвина, выдали фотографию пингвина.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я –

0: смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
1: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
2: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
1: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Георгий Чевчан. Лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586. Москва. Приложение «АОТ Банк» 0+.
2: Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Вас опять клонит в сон? Запомните, ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Парма», город Пермь.
4: После прошлой игры я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. После секса укорачиваются ноги. Подгузники людоеды. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мерлин Мэнсон – куплетист-народник. Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм – это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену. Америки не существует. Репортаж из Вашингтона. Ну что после этого можно сказать? Мы продолжаем в это верить и бесконечно обсуждать. Мы начинаем лицемерить, умом Россию не понять. Всегда ваш Колян.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Здравствуйте, шутки, песни, плюсом коротко, смешно и
1: сам. Командуем парадом мы, Надя Ушин, особляй Оскар.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Катя Лель.
0: Да, начнется джага-джага.
2: На Юмор ФМ.
1: Я, да, можно
0: а, ты,
1: я?
0: Давай так. Ты, давай ты.
1: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак. Ты понял? Между бывшим и будущим.
3: Тоненько. Объясните мне, почему брак? Брак. Это брак.
0: Брак это типа ментально уже брак.
3: Ну конечно.
1: Ну типа рваная вещь, понял? Это использованная стиральная машина.
3: Это сразу визуализация в брак.
0: Капец, я только сейчас об этом подумал. Давайте двигаться дальше.
1: Давайте.
0: Я пою. А, какая песня сложная. М4 Дона, Трафико Инферно, и асфальт хреново под Ростово. Маре, черно маре, дель пансионато, электрофорезо и нарзана пью. Пьешь? Пью! Уно, уно, уно, ун туристо. Уно, койко, место 8300. Уно, вино, литро, у таксисто. Внутри туриста, фаталиста, оптимиста. У меня такая концовка, альтернативная была.
2: Шутки, песни. На Юмор-ФМ.
0: Катечка, твоя пиковая песенка.
3: Я люблю тебя, Дима, извини за Ибрагима.
1: Это круто! Извини!
0: Хорошо.
1: Отлично. Я постараюсь спеть эту песню с первого раза.
0: Давай.
1: Итак, погнали. Я ямка, я ямка. Бойтесь, трепещите, умоляйте о пощаде недотроги. Щедро украшаю я собой все российские дороги. Вы щебнем меня забросали, вы в лужи асфальт покидали и думали жить без печали. Нет, вот она я! Я ямка!
3: У тебя этический тембр. Очень клевый, да.
1: Спасибо большое.
3: Класс.
1: Очень приятно слушать это от Кати Лили, хочу вам сказать. Я на ее песне очень много денег заработал в кабаке.
2: Шутки, песни, плюс.
1: Так.
0: Как часто вижу я сон, тот фантастический сон, в котором денег одолжил мне Шнегерсон. Просто еврейская фамилия.
1: Да, смешно. Так,
0: Катя.
3: А дед Евлампий мажет лыжи и мчится к кладбищу поближе. На позитиве и на постоянном движе.
0: Это классно. Это позитивно.
1: Это смешно.
2: Шутки, песни. На Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
1: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
2: Шутки, песни, плюс!

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У меня в жизни никогда не было конфетно-букетного периода. Все отношения почему-то начинались с ликёра-водочного.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: На собеседовании парню говорят: для нашей компании вы несколько старомодны, хотя лапти у вас красивые.
2: Грабитель забегает в банк. Лежать, не смотреть! Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя, самоотверженно бросился на него, сорвал с него маску. Это тут же пристрелил охранника, одел маску. Кто еще видел мое лицо? Повторяю, кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик, говорит: моя теща, но она сейчас дома.
3: Сегодня мне предложили незабываемую ночь с 20-летней девушкой. В обмен я должен был прорекламировать какое-то средство для чистки ванной комнаты. Конечно, я отказался, потому что я человек с высокими моральными стандартами и огромной силой воли. Такой же сильной, как Аякс. Суперсильное средство для чистки ванной комнаты. Теперь и с ароматом лимона или ванили.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» – ИНН 760-115-09.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Готовил, все приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбат. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонье. В сезонном курорте Манжирок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Юмор FM. Шутки. И песни. Сайт веселаярадио.ру.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вика была горячей девушкой. За один романтический вечер она нагрела Виталика на 70 тысяч рублей.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Муж раньше хорошо зарабатывал, когда работал в найме. Потом решил уволиться и начал работать на себя. Заработок существенно уменьшился, и часто приходится использовать еще и мой заработок в том числе. Как замотивировать его зарабатывать больше?
0: Сатья отвечает.
2: Так и хочется спросить, вам действительно кажется, что мужчина, который ушел из хорошего найма в свободное плавание, не мотивирован зарабатывать?
1: Думаю, что у него есть мотивация зарабатывать.
2: Но
1: больше.
2: Хотелось бы, чтобы завтра
1: бы, чтобы
2: и миллионы.
1: Быстрее.
2: Ну, конечно. Не знаю, не надо никак его мотивировать. Оставьте в покое мужика, пусть отдохнет. Я представляю, моя жена так говорит, нормально же человек работал. Ну, работал у себя в этой, в кофейне, все же было хорошо. Ну, хороший вышибала, деньги платили, $150 в месяц. Ушел в свободное плавание, а где миллиарды? Потерпела чуть-чуть. Все, теперь у нее свой остров, самолет, вертолет, дирижабль, стратостат. Знаете, как говорят мудрецы, тот, кто умеет ждать, он владеет миром. А кто не умеет, живет на зарплаты. Помните, зарплата – это когда человек вам платит те деньги, за которые сам бы работать не стал.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. Мой жених, уже в этом месяце я выхожу замуж. Мы живем сейчас в квартире небольшой, которую подарили мне родители. Но это небольшая квартира, и она требует ремонта. Однако муж ничего не предпринимает. Ни ремонт, ни приобретение нового жилья. Как вот сподвигнуть мужа, как подойти к этому разговору?
2: Хороший вопрос. Давайте посмотрим правде в глаза. Приобретение жилья в мире, в современном, это всегда чудо. То есть не так, молодые ребята поженились, я хочу его вдохновить на дом в Барселоне. Ну, края-то надо видеть. Судя по твоему возрасту, он тоже не олигарх. Не? Я 20 лет снимал квартиру. 20! У меня сердце заболело слева. Куда катится мир? С каждым годом все хуже и хуже живем. У студентов уже квартира своя. Мне мама моя могла подарить альбом с фотографиями. И все. Радуйся, ты счастливая. Вы не живете в общежитии, вы не живете на съемной квартире за шкафом с бабушкой, понимаешь, которая, ну, так храпит, что даже тараканов нету, потому что тараканы не выдерживают. Мы, к сожалению, не можем наслаждаться, получить удовольствие от того, что мы имеем. Вы вступаете в семейную жизнь, и у вас уже есть жилье. Ну, Господи, ну сходите куда-то в церковь, ну помолитесь, скажите спасибо, Господи, спасибо. В 23 у меня был военный билет. Ну, а здоровый человек, он, конечно, не сможет жить долго в одном месте. Есть ли у вас детки? Нету. Но они же появятся. Ну, ты скажешь, хочу детей, это же, ну, и я хочу. Ну, куда мы их будем ложить? В кастрюлю?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Занимательная психология». Психологи Грейс Творик и Гэри Лупян задумались, а нормально ли вообще разговаривать с самим собой? В общем, сошлись на том, что от такой привычки сплошная польза. Диалог с самым интересным на свете человеком, самим собой, помогает упорядочить мысли, снять тревогу и даже найти решение проблем. Провели эксперимент. Добровольцы искали вещи в комнате. И вот те, кто разговаривал с собой, нашли все значительно быстрее. Главное – не разговаривать слишком громко. Это вызывает подозрения. Профессор Гарварда Артур Брукс рассказал, как понять, друг у вас настоящий или нет. «Знаете, кто такой настоящий друг? Бесполезный друг», — отметил Брукс. «Дело не в том, что он ничего не приносит», — говорит ученый, «а в том, что с таким человеком хорошо, независимо от того, есть от него профит или нет. Главное — это удовольствие от общения. Полезные друзья полезны во многих вещах, на работе, да где угодно. Но самое приятное, что можно сказать другу, ты для меня совершенно бесполезен», — подчеркнул специалист. В общем, что хочу вам сказать, друзья. Вы для меня абсолютно бесполезны, но поэтому лучшие.
1: Хорошие новости.
0: Психологи обеспокоены новым трендом у зумеров. Называется хобби-максинг. В общем, у молодежи сейчас модно проводить время офлайн. Они рыбачат, читают бумажные книги в книжных клубах, ну и так далее. Но, как это принято у современников, все выкручивают на максимум. Чтобы все было идеально, на хобби выделяется расписание, пишется список целей, которых нужно достичь, и потом уже хвастаться в соцсетях. Получается, что хобби превращается в настоящую работу. Специалисты уже придумали название этому явлению – джобби. Ну, от джоб – работа, и хобби – собственно, хобби. И вот психологи переживают, что вместо того, чтобы отдыхать, занимаясь любимым делом, молодые выгорают из-за слишком высокой планки. Никаких планок, только план. Три хорошие новости каждый час. Все это будет. Дождитесь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
5: Реклама.
6: Думали, вафли – это только к чаю?
7: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Ваши документы, пожалуйста.
10: Да ладно! Нам уже можно все! Ресторану «Брудершафт» исполняется 18 лет. Законный повод устроить грандиозный двухдневный марафон. 25 и 26 сентября празднуем совершеннолетие. В программе «Живая музыка», приглашенные артисты и много подарков. Ждем вас! Ресторан «Брудершафт». Подробности на сайте bruderbier.ru. 18+.
6: Жили-были... в планете авто по выгодной цене.
5: И в сентябре Geely стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Geely City Ray за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
6: Geely Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
11: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
4: Привет! В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска — Термотартуга. ООО «Стоп-Т». В этот день, 202 года назад, в Челябинске состоялся первый по-настоящему королевский визит. Город в 1824 году посетил император Александр I. Подготовка к встрече велась так рьяно, что в процессе городничий рассорился с городским головой и едва не уволил того с должности. Челябинск постарались быстро привести в порядок. Выровняли от ям и бугров торговую площадь, починили мост и установили на нем перила, также его и стоящий рядом лазарет покрасили. Кроме того, заготовили доски, чтобы сколотить платформ у дома, где будет ночевать император. Впрочем, все приготовления оказались напрасными. Александр I проехал через Челябинск, лишь сменив лошадей на городской станции. Привести в порядок город накануне поручил и мэр Алексей Ложкин. В Челябинске с сегодняшнего дня начнут осенние субботники на придомовых территориях. Первым делом будут убирать листву и ветки, которые могут скапливаться не только на тротуарах, но и в проездах. Ложкин призвал присоединиться к субботникам управляющей компании и горожан, желающих очистить свой двор. И в продолжении темы гостей из столицы, сегодня в историческом музее в Челябинске открывается выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Музей Московского Кремля привезли более 100 уникальных экспонатов. Особое внимание уделили истории камней небесных оттенков. До конца января здесь можно будет увидеть ювелирные украшения, парадное одеяние, книги, иконы, предметы церковного обихода и многое другое, созданное Византией и Древней Руси. Возрастное ограничение выставки 0+. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Реклама спонсора.
12: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
1: Всегда хорошие новости.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, все кричат: француженка, француженка, нет нашей бабы лучше. Наша баба — самое большое наше достижение. Перед той и так, и эдак, и тетей Мути, и встал, сел, поклонился, романы, помолвки. Нашей 100 грамм дал, на трамвае прокатил — твоя. Брак по расчету не признает, что ты ей можешь дать. Ее богатство от твоего ничем не отличается. А непритязательная, крепкая, ясноглазая, выносливая, счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает. И проводку, и звездку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошелки по 500 килограмм, и впереди себя коляску с ребенком. Это ж после того, как просеку в тайге прорубила. А в очередь постав держит? Англичанка не держит, румынка не держит, наша держит. От 5 мужиков отобьется, до прилавка дойдет, продавца скрутит, а точный вес возьмет. Вагоновожатый поставь, поведет, танк дай, заведет. Мужа по походке узнает, а потому как ключ в дверь вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какую гнусость ему на 3 предложил. С утра слышали ду-ду-ду, топ-топ-топ, ду-ду-ду. То ни гром, ни мотор, то наши бабы на базар пошли перед работой. Земля дрожит, идут наши святые, наши женщины. Самое большое наше достижение. Плоть от плоти, ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжают финны, бельгийцы, новозеландцы. Лучше, говорят, ваши женщины ничего в целом мире нет. Так и зарятся, так и вывозят богатство наше национальное. В чем, говорят, ее сила? Она сама не понимает, какая она. Надо — соображает, не надо — не соображает. Любишь дурочку — держи, любишь умную — изволь. Хочешь крепкую — хочешь слабую. В любой город к нему едет, потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит. Совсем мужчина растерялся и в сторону отошел. Потерялся от многообразия силы глубины. Слабше значительно оказался наш мужчина, значительно менее интересный, примитивный в своих мелких исканиях, проявлениях чувств. Задавили его собственные устремления, очумел, дурным глазом глядит, начальство до смерти боится, ничего решить не может, на работе молчит, дома на гитаре играет. А это ни черта не боится, ни одного начальника в грош не ставит, до Москвы доходит, за себя, за сына, за святую душу свою, за мужчин перед мужчинами стоит. Так и запомнится во весь рост. Отец плачет в одно плечо, муж в другое, на груди ребенок лет 30, за руку внук 10 лет держится. Так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит, одна на всю землю.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито.

0: все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Юмор ФМ

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, наш самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка Ту-134, просьба подойти в кабину пилота.

0: шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Мы как корабли в песне Дмитрия Колдуна тоже вчера уходили, чтобы вернуться. Вернуться сегодня. Шутки шоу. Приветствует всех, кто настроен на волну Юмор-ФМ. Друзья, здесь Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: Получается свистать всех наверх. А Антон Бурный тоже здесь. Доброе, бодрое.
1: Да, бьем в рынду. Любимое, кстати, выражение нашего программного директора. Дим, привет. А что касается юмора, в рамках часа «Голая штанга» Роман Янусов с оговорками спортивных комментаторов. Классика жанра. Планируется также «Биг стендап» и еще раньше здесь наш фирменный пародийный проект, получивший имя «Не реклама».
2: Предлагаю прямо сейчас начинать. Ну и ловите наше традиционное «Доброе, бодрое».
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Вы кандидат математических наук, преподаете в университете и получаете копейки.
4: А вы опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете? Смотрите, так все на свете можно прозябать.
5: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
4: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете...
3: проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
4: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
3: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
4: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
3: И сказать «Ставьте пятерку, пожалуйста» на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
5: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
4: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру. На сайте elschlagbauma.где.
6: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
7: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
8: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный

0: помидоров яблочный из яблок, томатно-яблочный из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
1: В знакомой с детства трехлитровой банке.
2: На самых дальних полках.
0: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
1: Уже с активированным углем.
0: Соки и нектары осадок.
2: Осадок сладок.
3: Вы все еще стучите по батарее? Это же прошлый век.
4: Раз-раз, проверка связи. Товарищи жильцы, будьте внимательны. В квартире номер 64 начинается праздничный трехдневный гульбарий, посвященный отъезду жены и тещи на отдых в Анапу. Прошу проявить понимание и заранее простить.
5: Верхнекозлинский матюгальниковый завод с гордостью представляет систему раннего оповещения соседей «Оральник ПРО».
3: Решил немного порезвиться? Тебе оральник пригодится.
5: Невероятная акустическая мощь. Радиус действия до 1,5 километров. Легко проникает сквозь бетон, паркет и настенный ковер. Все это «Оральник ПРО».
3: Дайте шанс соседям заранее понять, принять и смириться.
4: А примерно через 15 минут у нас караоке.
5: Система раннего оповещения соседей «Оральник ПРО». Не говорите, что вас не предупреждали.
3: «Оральник ПРО». А вы все еще стучите по батарее.
2: На Юмор-ФМ.

0: Программа «Жара» на Юмор-ФМ.
1: Поговорить мы сегодня предлагаем вам вот о чем. О братьях наших меньших.
2: О наших друзьях лучших.
1: О домашних питомцах.
2: Да, гав-гав и мяу-мяу всем.
1: Да и не просто так, а вот в каком контексте. Предлагаем вам придумать поговорку про вашего питомца. Ну да, вот из серии, как в нашем посте, например, в социальных сетях. Кто мячик бросает, тот его приносит.
2: Все собачники это точно поймут.
1: Да, 7 раз позови, 1 раз придет.
2: Да-да.
1: Вот это все.
2: А я придумала свое.
1: Давай.
2: Ну вот чисто про кошек. Баба с кровати... Кошкам больше места.
1: Прекрасно, прекрасно, да.
2: Вообще, а теперь вы давайте креативьте.
1: Вообще для большинства питомцев подходит поговорка, да, что без особого труда буду сытый я всегда.
2: Это точно.
1: Пожалуйста.
2: Конечно, ты знаешь, вот часто собаки, которые гуляют в намордниках, они гуляют не потому, что они страшные, а потому что они находят всякую вкусняшку на улице.
1: Тут боятся не за вас совсем, да.
2: Абсолютно точно.
1: Ну и кто не работает, тот ест тоже про них.
2: Конечно.
1: Про большинство.
2: А что думаете вы? +7 915 0303 5 567. Единый номер в мессенджерах и смс. Пишите, вот какую бы поговорку придумали вы про вашего питомца.
1: Да, подключайте всю свою креативность, фантазию. Мы ждем ваших вариантов в нашем веселом чате.
2: Может быть, котик лапкой нам что-то напечатает. В конце концов.
1: Да. Да. Ну а пока биг стендап. Ольга Макеева прямо сейчас появится в эфире Юмор ФМ.
0: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
3: Всем привет, добрый вечер. Что, мы в сложное время сейчас живем? Я просто недавно увидела новость, что после самоизоляции люди начали обращаться там, к психологам, к психотерапевтам на 75% чаще. На 75%, представляете? Это только те, которые обратились. Остальные просто долбанутые ходят нормально, ничего не делают с этим. Сейчас у всех какие-то депрессии, там, биполярные расстройства, тревожность. И это правильно, что люди стали заботиться о своем психическом здоровье. Я по-хорошему тоже сходила бы к психологу, но там же цены такие офигевшие. Просто я зашла на сайт какого-то центра, и там одна консультация стоит 5000 рублей. А у меня нет 5000, понимаете? У меня поэтому, блин, и депрессия просто. Когда у меня есть деньги, мне эти психологи нафиг не нужны. Когда они у меня есть, я их не хочу на психолога тратить. Я хочу там в путешествие слетать или там шаверму купить. Ну, в общем, вкладываю в себя. И что мне больше всего повеселило, там прям большой центр, много специалистов, и все они стоили по 5000, а один мужик 12. И я вот подумала, вот я к нему обязательно когда-нибудь схожу. Даже если у меня не будет никаких проблем, буду просто сидеть всю консультацию и спрашивать, что он на себя возомнил вообще. Я планирую его прям до истерики довести. Мне даже жалко его не будет, потому что он после меня может пойти в соседний кабинет на консультацию за 5000, у него 7 еще останется, нормально. И в целом, ну, 5000 за консультацию, это не так много, но если бы там прям решили все мои проблемы, да? Но это же не так работает. Там прям надо ходить, что-то разбираться в себе. А первый раз люди приходят, еще хуже себя чувствуют. Естественно, потому что ты выходишь, у тебя все те же самые проблемы, только теперь нет 5000. Вот у меня просто друг один раз так сходил к психологу, и после этого 2 часа сидел в парке, пил водку и плакал. Я спросила, почему, он говорит, ну, я к нему пришел, рассказал о своих проблемах, оказалось, что у меня проблем еще больше. Я говорю, ага, и ты решил алкоголизм туда еще добавить, да, чтобы полный комплект собрать, видимо. Но вообще там, естественно, у всех проблем еще больше всегда оказывается, потому что, ну, это, по сути, платная медицина, она всегда так работает. Я решила узнать, есть ли бесплатные психологи, вот эти государственные, знаете? Ты говоришь, у меня депрессия, он тебе просто многоточие включает, и сидите вдвоем с ним, на сердце боль, взгляд смотрит в небо. Я себе это так представляю. И, ну, прикиньте, оказывается, есть бесплатные психологи, действительно. Я прям в своей поликлинике зашла на сайт. Я вообще офигела с того, что у них есть сайт. Но проблема в том, что сейчас из-за ограничений просто так ни к какому врачу не попасть. Они принимают только с острой болью. А вот с какой острой болью я могу пойти к психологу? С душевной? Ну, у меня нет суицидальных мыслей. Я даже не рассталась ни с кем. Мне как бы... С кем вообще мне нужно расстаться в 31 год, чтобы у меня была прям острая боль? Вот с Маратом Башаровым? Там вот прям острая, да. От него же вообще женщины не уходят, от него реанимация увозит сразу обычно после, и все. Я поэтому психолога смотрю на Ютубе, ну, чтобы как-то хоть быть в курсе, что со мной вообще происходит. Но, если честно, мне вот без этой информации легче жилось. Просто я теперь знаю, что у женщин примерно в 30 лет начинается кризис, и он длится там чуть ли не до 40. Мне 31, я этого не хотела знать, понимаете? Они еще не говорят, что с этим делать. Мне просто сообщили, что меня ждет 9 лет днища. Вот я не знаю. Я подумала, что я не буду ничего делать, потому что если кризис, это же Америка виновата, правильно? Пусть Байден этим и занимается. Все у меня на сегодня. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наташа по жизни боялась только виски с колой, потому что после виски с колой она уже ничего не боялась.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Один бронхобос решает две проблемы. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Сделал дело, гуляй смело, хозяин уберет. А какую бы вы поговорку придумали про вашего питомца? Вот так сегодня звучит наш вопрос. Давайте к вашим вариантам из нашего веселого чата. Ульяна написала следующее. Кто лапки моет, тот и сушит.
3: Это что-то на кошачьем. Потому что... и к собакам, кстати, тоже ведь моют лапки. Только не по их желанию. А котики сами себе лапки моют. Я тебе это хочу объяснить. Не смотри на меня так, Антон. Я чувствую себя...
2: Нет, ты просто начинаешь объяснять, как будто я понятия не имею, как выглядят собаки, кто такие кошки. Вот ну, спасибо.
3: Саня написал, кто не ходит к собачьему психологу, тот сельский пес. Ну, кстати говоря...
2: Я сельский пес.
3: Слушайте, вот я же живу, ну, топографически это село.
2: Так, да.
3: И вот мои сельские собаки ходят к психологу онлайн. Представляешь?
2: Серьезно?
3: Серьезно?
2: Подожди, есть реальный сеанс
3: реально.
2: С онлайн с собачьим
3: да,
2: психологом?
3: Да, да, да, они объясняют, почему так собака ведет себя. Короче говоря,
2: собаке плевать, по большому счету.
3: Я тебе скажу так, 100 тысяч, ну, условно, вот уходят на собачьего психолога, там ставят кучу страшных диагнозов, а потом говорят, слушайте, ну просто вот это был ретроградный собачий Меркурий.
2: Мы точно с тобой тем самым занимаемся,
3: вообще
2: чем должны заниматься?
3: Не знаю, Антон, ну, есть свободное время, давай, может быть, собачьим
2: психологом. А так можно было? Столько вопросов в голове. Собачий психолог онлайн.
3: Да, Антон.
2: 915-0303-567, друзья, двери веселого чата по-прежнему для вас открыты. Предлагаем вам придумать поговорку про вашего питомца, ну и прислать, соответственно. Самые интересные варианты звучат в эфире Юмор-ФМ. А пока звучать будет классика жанра и Владимир Винокур, в частности.
1: Юмор-ФМ. Классика жанра. Владимир Винокур.
4: Сегодня настроение хуже вчерашнего. Ты смеешься, а я вчера жене говорю, слышь, бактерия. Ну что, она медсестрой работает. Я говорю, слышь, бактерия, налей 100 грамм чуть-чуть. Выпить. Она говорит, с утра опять пьянка. Я говорю, ты что, мне таблетку запить нечем. Дурак, знал бы, вообще не просил. Мне Витек 30-ку должен. Витек, ну знаешь. Ну Витек, шофер, Витек, который... Ну у него еще машина, иномарка. Ну по нашим временам это... Запорожец называется. Ну, я ему говорю, Витёк, а что ты вот, когда едешь, у тебя машина из стороны в сторону прыгает? Он говорит, ты чё, она не прыгает? Это она гопак пляшет. Отплясался вместе с Витькой. Запорожец. Витька крышку от бензобака открыл. Ну, хотел поглядеть, сколько бензина осталось. А пасмурно было, не видать ничего. Он взял, спичкой чиркнул и не глубоко так опустил. А там бензину было, ну, до того света бы хватило. Ну и хватило, Витька. Теперь в реанимации уже месяц лежит. Кузов на боку, радиатор течет, гудок молчит. Работает только выхлопная труба. И главное, мужик-то не глупый, не глупый. Ну, выпивший был. А Генка, хотел даже ему свою кровь, чтобы дать, ну, чтобы перелили. Генкину, Витьке. Ну, врачи не согласились, говорят, у его кровь очень наркоцители похожа. Ну, вы Генку знаете. Ну, Генка, ну... Ну, что, не знаете Генку? Генка, ну...
5: Водокачки, что ли?
4: Не, не с водокачки. Генка, который... Ну, грибник Генка, ну... грибник. Он все время с корзиной в лес ходит, бутылки собирает. Знаете, да? Так он, сообразили они с пацанами на троих, целую корзину водки набрали и в лесок пошли, у костра сели, ну, как по-человечески, разморило, легли, значит, отдыхать. Ночью один из них проснулся, костер-то погас, ну, он глядит, бревно лежит, он его туда и подкатил, и бросил. И заснул опять, а то ж Генка был. Генка очнулся, говорит, ой, ребята, что-то паленым пахнет. Башмаки уже дымиться начали. Еще б чуть-чуть, вместо ног одни б шампура остались.
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно
6: кэш,
7: просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.

0: Открыть счет, открыть, спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на...
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение АОТБанк 0+.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Цени, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Юмор ФМ. Шутки и песни. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
7: Постоянные клиенты магазина «Все для рыбалки» также хорошо знакомы друг с другом по клубу анонимных алкоголиков.

0: Какую поговорку вы бы придумали про вашего питомца? В этом вопросе разбираемся. В веселый чат продолжают сыпаться ваши варианты. Давайте озвучим несколько. Екатерина написала следующее. Доброе утро всем. Доброе бодрое. А про мою Мусю можно сказать так. Без труда, довольна и сыта всегда.
1: Да, там и фоточку прислали. Кошка, значит, в наушниках точно слушает юмор ФМ.
0: Да, ну и сытая наверняка. И довольная.
1: Но суть по морде, да. Дмитрий вот написал про котика. Утром не буди лихо, пока оно тихо. Я скажу так, не то, что его не надо будить. Нужно, знаете, вот лежать и не шевелиться.
0: Да, лихо само просыпается.
1: Да, да, да. А у моих, кстати, появилась новая фишка. Они просто садятся, они знают, что нельзя там мяу говорить. Угу. Они садятся вдвоем вот просто у лица и смотрят.
0: Стереовзгляд это называется, да?
1: Это просто ад.
0: А Юля пишет, кто на кровать пускает, тот сам на краешке отдыхает.
1: Это точно. Значит, я знаю точно, что у хозяев огромной двухспальной кровати, такой, знаешь, king size. Угу. Она такая лежит на краешке, и пес такой вот в раскоряку лежит.
0: Тотальный релакс.
1: Кайфует, вообще кайф. А вот кто рано встает, тот собака гулять идет. Это Ирина писала. Это знают абсолютно все собачники. А хочешь, еще... не хочешь, в дождь, в снег.
0: Там есть еще варианты, что кто рано встает, у того кот, или кто рано встает, у того пес. Вот как бы наши кошатники и собачники не зацепились там в комментариях, понимаешь, не поругались.
1: Думаю, сейчас будет вот это котопесье
0: говкотня. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. А какую поговорку вы бы придумали про вашего питомца? Пишите, делитесь.
2: На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: На вопрос, что вам делать для того, чтобы отправиться на культурное мероприятие? Мы знаем ответ, друзья. Позвоните 229-2909, код Москвы 495, потому как на подходе у нас игра под названием «Песня про Воронеж», ну и на кону парочка билетов, которые могут достаться именно вам.
2: Да, если вы хотите автомобиль заполучить...
1: Это сайт веселорадио.ру, вам в помощь. Заходите, делитесь своей улыбкой, автоматически оказываетесь в нашем улыбайзере. Соответственно, это равно тому, что вы становитесь претендентом на суперприз. А суперприз — это как раз-таки автомобиль.
2: Но, как мы говорим здесь на Юмор-ФМ, улыбайся и катай своего любимого пёселя на автомобиле. Ну или котика. Ну, помните, там новые правила сентября, что они должны быть пристегнуты, у них там должны быть люльки, шмульки, ну, короче, какая-то... Ну, в общем, вы знаете, вы разберетесь.
1: В общем, напоминаем еще раз контакт прямого эфира 229-2909, код Москвы 495, звоните. А пока встречаем Романа Юнусова в самой спортивной рубрике «Гол», ой, «Штанга».
0: Юмор ФМ представляет
3: опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
3: Гол! Штанга!
4: Матч только начался, но почему-то наши игроки уже выглядят уставшими. Хотя тренер разрешил им всю ночь перед игрой отдыхать в баре. Прекрасное выступление! Прекрасное! Ну да, да, были какие-то небольшие ошибочки. А вот тут у нее слегка разбежались ноги. Вопрос, чья голова крепче, остался без ответа. Оба лежат на газоне. Сегодня действительно непростая игра. Наши ребята уже минут 20 выманивают соперника к середине поля. А тот уперся бараном и не выманивается. И что сделал нападающий? Он повернулся и пробил своей короной и единственной левой. Матч закончился. Я был очень возбужден проигрышем «Спартака». Зубы мои щелкали. И тут как раз подвернулось ухо соседа. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
6: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 000 рублей в «Планете Авто».
7: Качество и цена.
6: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
9: Реклама. Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпиона не можешь.

0: Птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
3: На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
1: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У меня с женой полная супружеская гармония. У нее всегда болит голова, а я каждый день устал на работе.

0: На Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Все песни земного шара были написаны про город Воронеж. У нас есть доказательства оригинальной версии данных композиций. А на связи со студией у нас имеется Галина.
3: Доброе, бодрое.
2: Галина, приветствуем вас.
4: Доброе, бодрое утро, Антон и Олечка.
3: Ой, у вас ну прям настроение чувствуется прям.
4: Конечно.
2: Так.
4: Я сейчас выиграю обязательно билет и пойду за грибами в лес.
2: Галочка, хороший план. Хороший план.
3: Нет, это Дорохову принесите потом.
2: Я услышал слово «жареха», я больше думать ни о чем не могу. Это вкуснейшее блюдо.
3: Антон, давай подумаем, пожалуйста, что происходить сейчас будет сейчас. Расскажи, пожалуйста.
2: Да тут думать не надо, это я помню. Меня разбуди в 3 часа ночи, расскажу. Услышим припев известной композиции. Три слова в припеве перекрыты названием города Воронеж. Все три слова, Галина, расшифровывайте, называйте нам, забирайте билеты. Если вдруг нет, кто-то из слушателей Юмор ФМ заберет их вместо вас. 915-0303-567.
3: Но это вряд ли, потому что мне кажется, у Галины сейчас все получится.
2: Но с таким настроем 100%.
3: Конечно.
2: Галина, вы готовы?
4: Да, да.
2: Вперед!
0: Песня про Воронеж.
5: Ваше благородие, госпожа
6: Воронеж.
5: Для кого ты добрая, а кому
6: Воронеж?
5: 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти
6: Воронеж
5: любви.
3: Галина, ну мне что-то кажется, что сейчас у вас все получится. Итак?
4: А я вам пропою,
3: можно? А давайте. Да.
2: Давайте.
4: Благородие, госпожа удача. Для кого-то добрая, для кого иначе. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
3: Мне кажется, сейчас тут должно...
4: 9 граммов сердца...
2: Давайте продолжайте.
4: Постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
3: Мне кажется, тут сейчас жареха должна появиться и по 100 грамм каждому.
2: Галина, мы даже проверять не будем. Вот такое виноградное исполнение.
3: Поздравляем! Вы получаете...
4: Спасибо, ура!
3: 2 билета.
4: Я вам желаю хорошего-хорошего дня.
2: Спасибо вам,
3: и вам. А мы вам дарим 2 билета на комедийный моноспектакль Дениса Дорохова, который пройдет 30 сентября в культурном центре «Москвич». До встречи!
2: И наше поздравление еще раз.
1: Песня про Воронеж
7: на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Geely Citeray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citeray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовок.

0: полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Только взяв ипотеку, Вася понял: третья почка не патология, а божий дар.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: В новом часе приветствуем каждого, кто настроен на волну Юмор-ФМ. Вот в каком вопросе разбираемся. Какую поговорку вы бы придумали про вашего домашнего питомца?
3: Андрей вот написал, что кто меньше кормит, тому и в тапке.
2: Пушистая месть.
3: Слушай, мне предусмотрительно все тапки резиновые.
2: Слушай, интересно, кстати, да, известный факт, что собаки выбирают, как правило, себе одного хозяина, которого прям слушаются, а кошки также поступают? Или?
3: Кошки? Да, конечно, слушай, но только одного единственного, любимого и неповторимого. Ну, у меня...
2: В моем случае это я сказал.
3: А сейчас, конечно, да. Я тебе скажу больше. Все собаки на районе любят меня больше всех.
2: Даже не знаю, что тебе сказать на это. Га? Завидую белой завистью. Вот так. 915-0303-567, друзья. Двери веселого чата по-прежнему для вас открыты. Пишите, здесь шутки шоу, здесь Ольга Мажара.
3: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого и веселого. Встречайте прямо сейчас лучшее, которое мы собрали для вас однажды в России.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в баре».
4: Ой, извините, пацаны, что опоздал. Я всю ночь в очереди простоял, представляете? Билеты на Челкунчика на 31 декабря. Пау.
5: Чего?
4: Чего?
5: Видишь, ты последний раз под лай собаки танцевал. Какой балет?
6: Да что ты докопался? Молодец, Мишаня, развивается. Молодец. Вот я недавно узнал, что оказывается, 100 одежек и все без застежек – это капуста. Представляете? Это загадка, оказывается. Прикинь.
5: Ну, а ты что думал?
6: Я думал, просто информация.
4: Да нет, пацаны, вообще все не так. Просто это очень модно и дорого, поэтому я купил эти билеты. Я ради этого в таком замесе побывал, вы не представляете. Прикиньте, стою в очереди, смотрю, там впереди бабка с мачете стоит вот так вот, а у нее в руке рука, а в руке два билета Щелкунчика. Представляешь, через что я прошел уже? Так-то мне балет вообще по боку на самом деле. Я тебе что, пчела, что ли, сидеть в станции разбираться? Не.
5: Миш, я не хочу снобом показаться, но вот если все с 9 этажа начнут прыгать, ты тоже прыгнешь.
4: Ну, если туда будет огромная очередь, и, ну, все это будет стоить 1300, так, навскидку. А еще и там, если и Клава Кока будет выступать, я, конечно, я туда хочу.
5: Конечно,
4: я прыгну,
5: конечно.
4: Я прыгну.
5: Миш, а ты со своими этими погонями за трендами, ты ж просто чужие мечты исполняешь. Просто смотришь, кто что делает, и ты такой: я так же хочу. Тут ты серфил, типа, не могу жить без океана.
4: Ну, че?
5: Потом ты такой: Алтай и Байкал, мои места силы. Ничего, что я прям слово в слово твои истории сейчас
4: цитирую? Ничего, Валер, все в порядке.
5: Вот давай, что ты сейчас любишь?
4: Падл-теннис люблю.
5: Падл-теннис он любит, пожалуйста.
4: Еще люблю.

0: У кроссовки Adidas Газель вот эти новые по 100 тысяч за пару.
1: Конечно, конечно.
0: Все, Валера, это хватит этой иронии твоей, понятно? Ты прекрасно знаешь, у меня было очень бедное детство. Теперь я, когда у меня есть деньги, это все компенсирую всякими телефонами, билетами этими ненужными. Тебе-то легко рассуждать, ты в роскоши рос.
1: Придурок, мы вместе росли, мы братья. Еще раз здравствуйте. Вот. Ваш виски, ваше пиво и ваш бокальчик «Ля Кремана» с нашей фирменной подачей.
0: Заткнись, Валера.
1: Я молчу.
0: Просто заткнись.
1: Я молчу. Так, я... вот счет. Да.
0: Да, спасибо. Заплати, Валер, пожалуйста.
1: А что, у хозяев 16-го айфона нет денег обычно, да? Или это сейчас не в тренде платить? Я понял, это не в тренде.
0: Да, да, Валера, да. У меня нету денег. Доволен собой? Я все, вот все, что у меня есть, это взято в кредит. Потому что я работаю в переходе, я продаю чехлы для Верту, ты понимаешь? Мне ни разу ни одного уточняющего вопроса никто не задал. А еще я все лето хомяка вонючего тапал, Валера. $4 за все лето я заработал, Валер. Нас обманули, ты понимаешь? Поэтому мне и приходится снимать квартиру на конченной станции метро.
1: Конечной.
0: Нет, Валера, на конченной. Это вот от конечной еще 2 километра пешком. Вот это конченная станция метро. Да. И там в прекрасном человеннике находится моя говнушка.
1: Однушка.
0: Это не однушка, это говнушка. Ты понимаешь, там так мало места, что унитаз занимает половину квартиры. Язык не поворачивается назвать это однушкой, Валер. А в соцсетях я, конечно, молодец. Я весь в Баленсиаге, вот на 16-й айфон себя вот на щелкунчике фотографирую. А матери, когда пишу смс, что у меня все в порядке, 3 раза в голодный обморок падаю.
1: Все, про мать только давай не будем давить. Сколько тут с нас?
2: 4 300. Угу. 300 за пиво, 1000 виски и 3000 бокальчик «Ля Кремана».
1: «Ля Кремана», 3000.
0: Пошел ты, знаешь, куда, Валер?
1: Я молчу.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: 23 сентября на календаре, друзья, давайте пробежимся по списку праздников, которые выпали на день сегодняшний. День осеннего равноденствия, например.
1: Вот начнем с пробежимся.
0: Так.
1: Астрологи говорят, не надо суетиться.
0: Сегодня.
1: Да, да, да, все вдумчиво. Обязательно нужно пожечь сегодня огонь, может быть, костры, рябин, в конце концов. Собрать осенний стол, ну, тыкву запечь, может быть, собрать букетик осенний.
0: Ну, вот, а все это украсть осенними листьями.
1: Да, да. Сделать что-то для любимых. Например, просто позвони и сказать, мамуль, я тебя люблю. Обнять любимую. Это, кстати говоря, вообще нисколько вам не будет стоить.
0: Это не только сегодня можно делать.
1: Это, конечно, но вот сегодня особенно. И обязательно больше проводить времени на природе. Куда-нибудь в лес пойти, например. Вот как Галина нам звонила, говорит, сейчас выиграю билет и пойду с грибами. Молодец!
0: Да, приняли, зафиксировали.
1: Все в лес.
0: Поехали дальше. День рождения жевательной резинки. 178 лет подряд мы уже, в общем-то, жуем этот продукт.
1: Поздравляем.
0: И еще один праздник, точнее, день рождения. Угу. Поисковая система Яндекс отмечается сегодня.
1: Ой, там найдется все.
0: Да, привет вам, кстати, большой.
1: И мяу-мяу.
0: Такой набор праздников и событий. Выбирайте, что больше нравится. Мы продолжаем с вами делиться юмором. Впереди самая брутальная рубрика.
1: Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
2: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
3: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
4: «Я такого не говорил».
3: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: Если вечером 31 декабря приготовить греческий салат, на следующий день он станет древнегреческий. Если мама медик, а папа мент, то их сын медикамент. Однажды я играл на гитаре и выиграл. Никогда не сдавайтесь и идите к своей цели. А если будет сложно, сдавайтесь. Однажды дед мне сказал, никого не слушай. Потом он мне еще что-то сказал. Мой дед говорил, не следи за деньгами, следи за здоровьем. Однажды, когда я следил за здоровьем, у меня подрезали все деньги. Это был мой дед.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор ФМ.
5: Реклама спонсора.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо. Рожков в мундире. Бабушка Рожков. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Товарищи пенсионеры, после недавней массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.
2: Юмор-ФМ. А лето как перемотали на перемотке.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Один бронхобос решает две проблемы. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
3: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. Здесь новость прилетела такого содержания, такого характера. 6-летняя девочка побила мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Давайте угадаем страну. Ну, конечно же, она китаянка. Кто еще может быть? Ну, разумеется, какие-то варианты были.
4: Нет, а почему? Может быть, она русская была бы.
3: Но в данном случае, конечно, китаянка, и, в общем-то, собрала она этот кубик Рубика за 4 секунды и 27 сотых.
4: А у китайцев что-то другое с руками? Я просто не могу понять, почему именно в Китае такие вот люди шелудивые. Так, сейчас мне выключат микрофон.
3: Потому что, Оленька... Да ладно, все, в общем, да, это самый быстрый результат среди женщин. А мужской еще там быстрее. Тем не менее, предыдущий рекорд был 4 секунды 52 сотых. И угадай, кому принадлежал?
4: Китайцам?
3: Да, тоже ей же, этой же самой девочке.
4: А, так...
3: Собственный рекорд... Я не могу с тебя, конечно. Ну, ерунда, действительно, в общем-то. То ли дело. Я вот тебе пока... Я дольше эту новость тебе рассказывал, понимаешь?
4: Но ты мог быстрее рассказать за 4 секунды.
3: За 4 секунды я эту новость даже не рассказал. Она бы уже собрала и разобрала его обратно.
4: Да она бы уже космический корабль, наверное, собрала.
3: Я все детство пытался... У меня был кубик Рубика. Старался его... Ну как, не особо, конечно, много усилий прикладывал для того, чтобы его собрать. Но ни разу так и не сделал этого.
4: Ничего, Антош, пенсия впереди, есть чем заняться.
3: Пенсия есть, кубик Рубика нет.
4: Я тебе подарю, у тебя день рождения скоро. Как раз. Да. Смотри, идеально.
3: Нет.
4: Я хочу, кстати, рассказать про администрацию Нью-Йорка, которая тоже хочет, чтобы жители города Нью-Йорк научились бить рекорды.
3: Так.
4: Потратили, значит, ребята 4 миллиона на умные туалеты с таймерами. Зайти можно по смс-ке или QR-коду. Угу. И, соответственно, у тебя есть четко отведенное время.
3: Сколько?
4: 10 минут на все. Ну, то есть, там, знаешь, не посидишь, газету не почитаешь. Значит, на 5-й минуте выключается свет, на 8-й предупреждают, а на 10-й двери просто сами открываются. А если вот ты все-таки не выйдешь, и там через 11 минут, например, да, система вызывает охрану. Вот
3: мало того, что
4: история.
3: Тебя увидит весь Манхэттен, тебя еще и силой выставит охрана.
4: Я просто подумала, что в этом что-то есть. Наш русский человек, вот умные вот эти вот, когда платные туалеты.
3: Наш русский человек придумает, как сделать так, чтобы дверь не открывалась.
4: Да нет, все очень просто. А дверь открывается, он запускает следующих бесплатно. Ну,
3: тоже,
4: вот так
3: кстати,
4: делают в метро, по крайней мере.
3: Тоже, кстати, подход, да. Такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, переходим к юмору. Детские перлы. На носу Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа» прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
5: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
2: Угарный папа.
5: Утром дедушка рассуждает о пользе яблок и говорит 5-летней Леночке. Я просыпаюсь утром, первым делом ем яблоко. Нет, деда, вторым делом. Нет, именно первым. Дедуль, ты первым делом вставляешь зубы. Мария 2 года 10 месяцев разговаривает по телефону с папой. Пап, ты где отдыхаешь? Маш, я лежу в больнице. Ну, приятного тебе отдыха. Из школьных сочинений семиклашки Максима. Базаров не понимает Николая Петровича. А ведь у них был совместный ребенок. Онегин был богатый человек. Он утром сидел в уборной, а потом ехал в цирк. Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но они и там не работали.
2: Угарный папа.
5: Леше 4,5 года. Мама ему говорит: Леша, а штаны-то маловаты, на попу не налезут. Это не ко мне, все вопросы к попе. Мама приходит домой с работы, в руках у нее пакет, в который тут же ныряет 5-летний Жора и спрашивает: «Что ты мне принесла?» Я принесла вкусную грушу хорошему мальчику, который не забирается в чужие пакеты без разрешения. Есть у нас такой? Жора совершенно искренне отвечает. Нет, такого нет. Но у нас есть я. Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
2: Угар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Пароль.
7: ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
8: А второе?
6: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
13: Бронхорос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила. Можно я пойду погуляю?

0: Давайте вернемся к теме сегодняшнего эфира, к вашим комментариям, в частности, которые вы отправляете в веселый чат. Предлагаем, точнее, вот, да, придумать поговорку про вашего питомца. Игорь, на креативу следующее. Мал собак да гов куч.
1: Про тебя сегодня, Антош.
0: Олька!
1: Елена написала: слово серебро, молчание золото, а мурчание вообще клад.
0: Да, молчание золото.
1: Еще, значит, кот из дома, мыши в пляс, так. Пес из дома, соседи в панике. Особенно, если этот пес зубаст очень.
0: Угу.
1: А еще, значит, лучше один раз погладить кота, чем 100 раз про него услышать.
0: 100%.
1: Но это если кот вам разрешит, конечно, себя погладить. И не все то кот, что мяукает.
0: Особенно в эфире Юмор-ФМ. 100%, друзья, не все то кот. Возможно, это Оль Мажара. Ярослава нам пишет: поговорка про моих кошек. 100 раз попроси открыть дверь и ни разу не выйди.
1: Вообще, коты не любят закрытые двери. Это абсолютно точно. Я не знаю, почему. Мой периодически сидит у входной. Я говорю: куда? Что? Что ты там? Ты хоть, ну, что тебя там ждет? Ничего нет. А дома тепло, светло, вкусно.
0: Выговорилась.
1: Да.
0: 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Какую поговорку вы бы придумали для вашего питомца? Пишите, а мы все самое интересное озвучим.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: А в жизни действительно все не случайно. Вот, например, вы, может быть, только что буквально-таки поделились своей улыбкой на сайте веселоярадио.ру, а уже через какие-то считанные минуты, примерно 10. Примерно.
2: Ты посчитал?
1: Мы позвоним и, собственно, с вопросом. Какая шутка Андрея Рожкова прозвучала только что в эфире? Повторите шутку, не сказав смысл или дословно, заберете у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, именно вы можете стать тем самым счастливчиком, поэтому все внимание на Юмор-ФМ. Готовьте ручку, бумагу, карандаш, ну или просто запоминайте, у кого-то может быть прям феноменальная память. Ха?
1: Ничего смешного в этом не вижу, это наоборот прекрасно.
2: Я хотела сказать «да», почему ты сказала?
1: Сайт веселоярадио.ру, друзья, там все подробности. Шутка та самая здесь в эфире Юмор-ФМ совсем скоро, но еще раньше лучшие миниатюры юмористического проекта «Лига городов».
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
4: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
5: В последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло.
6: Здрасте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан 6 миллионов денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти 3 цифры сзади.
5: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
6: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, 3-метровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите 6 миллионов, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
5: Так, Иванов, ну я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
6: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Ну я ж не буду звонить человеку, у которого я записываю как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
7: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
8: Да.
7: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
8: Подождите, подождите, это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
7: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. А, помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помело. А, вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственницу курицы тоже там.
8: Кто?
7: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может, заловка вообще. А, вот эчпочмак.
8: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
7: Эчпочму не просили, эчпочмак. Как для себя готовил.
8: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду. Вы уж меня простите, ладно?
7: Опа, не понял, а что началось? А, звезда. Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
8: А чего началось?
7: Марин, корона не жмет?
8: Какая корона? Слабон ты... Так, стоп номер, ребят.
4: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
9: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
10: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
11: Акция до конца сентября этого года.
12: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
13: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись і виграй автомобіль.
1: З криком «Так больше не может продолжаться! Пора что-то менять!» Иван сел на телевизор и посмотрел на диван.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Вполне вероятно, что несколько десятков секунд отделяют кого-то из вас от момента оказаться в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку». Только что прозвучала та самая шутка, которую необходимо повторить для того, чтобы забрать у нас сразу же 3000 рублей, ну и ту самую заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: И возможность есть такая у каждого, кто прямо сейчас с невероятной скоростью крутится в нашем улыбайзере. Появится сейчас там одна единственная фотография. Обладателю ее мы как раз-таки и позвоним с вопросом, какая же шутка только что прозвучало. Предлагаю больше не тянуть, да?
2: Давай
3: заканчиваем.
2: Угу. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: Сергей из города Пермь появляется в нашем улыбайзере. Такая суровая мужская улыбка у Сергея.
2: Ну да.
3: Но в любом случае мы рассчитываем на то, что сейчас Сергей нас слышал. Что?
2: Фото называется «Сергей, вид снизу».
3: Ну да.
2: В Перми, кстати, на 2 часа больше, поэтому вполне вероятно, что Сергей уже давно бодрствует, ну и поймал ту самую шутку, которая здесь прозвучала буквально несколько мгновений назад. Давайте звонить в Пермь и звонить Сергею. Делаем это прямо сейчас.
3: Все те же заветные 30 секунд есть у Сергея для того, чтобы ответить на наш звонок.
2: И все та же возможность оказаться в суперфинале.
3: Да.
2: Всего-то нужно повторить шутку.
3: Сергей,
2: не исказив смысл. Либо же дословно.
3: Прямо сейчас. Есть. А, добрая бо... А, нет. Ну, там была яма.
2: Яма, канава целая. Траншея там была, Валь.
3: Сергей, 30 секунд. Это вам не 30 лет.
2: Да, уже значительно меньше 30 осталось, кстати.
3: Конечно. Там Антон следит за песком. Песок тает.
2: Песок высыпался весь.
3: Все?
2: Да, да? Из меня и в часах, в тех самых песочных. Что ж, Сергей, была у вас отличная возможность забрать у нас деньги и путевку в суперфинал суперигры. Автомобиль за улыбку, ей вы в этот раз не воспользовались, но может так случиться, что мы позвоним еще раз. Потому что ваша улыбка, ваше фото остается в нашей бездушной, но очень справедливой машине. Улыбайзер называется она.
3: Да, поэтому если вдруг кто-то из друзей сейчас Сергея слышал, как мы пытались ему дозвониться, вы передайте ему, что мы запросто можем позвонить еще как-нибудь. Главное, чтобы в следующий раз он ответил.
2: Но если вашей улыбки по какой-то причине пока нет в нашем улыбайзере, сайт веселаярадио.ру — это официальный сайт Юмор ФМ. Заходите, делитесь и автоматически попадайте в число претендентов на автомобиль за вашу улыбку.
3: Всем удачи!
2: Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

муси-пуси-пуси.

вкусе, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Все макароны сделаны из одного теста.
4: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ.
8: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
12: 18+. KGM представляет.
13: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
14: Ура! Новая машина!
15: А чем он так хорош?
13: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
15: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
13: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
14: Да!

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот вы странные. Сами дарите врачам алкоголь, а потом удивляетесь, что у нас неразборчивый почерк.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
2: По-прежнему для вас не спят и работают шутки-шоу, друзья. Ольга Мажара, Антон Бурный. И вот в каком вопросе разбираемся. Какую поговорку вы бы придумали про вашего питомца?
3: Кот и жена одна сатана. Да, Евгений написал.
2: Хорошо.
3: Слушайте, а если кота два, все, вам хана, бегите.
2: 915-0303-567. Координаты прежние, друзья. Ждем ваших сообщений. Номер единый для наших мессенджеров и смс. В том числе, напоминаю, здесь шутки-шоу. Еще как минимум, ну чуть меньше, да. 59 минут. Будем голосами из ваших динамиков.
3: Антон Бурный. Ольга Мажара, доброе, бодрое. И тот самый КВН встречайте прямо сейчас на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Триот-Идиот», город Смоленск.
4: Команда КВН «Триот-Идиот» свою песнь о техническом прогрессе посвящает месту, до которого этот прогресс еще не добрался.

0: Шара. Шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Традиционно делимся с вами планами на оставшееся эфирное время шуток-шоу. Друзья, Сатья с юмором, наш эксперт по взаимоотношениям, появится под занавес часа.
2: Эксперт по анекдотам обязательно появится. Игорь Маменко расскажет свои фирменные, любимые. Споем, кстати говоря, да?
1: Ну, не то чтобы мы. В общем, скажем так, музыкальный сюрприз в честь одного немаловажного и заметного события.
2: Да, поэтому все внимание на Юмор-ФМ. Вы услышите это раньше всех очень-очень скоро. Ну, а прямо сейчас для вас и петь, и шутить будут Стас Ярушин и Люся Чеботина.
1: Шутки-песни, коротко, смешно и по нотам прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Шутки-песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
3: Шутки-песни. Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
4: Ну, короче, сейчас хитяра будет. Вот тут, тут тонко.
5: Мы в тебя верим, давай.
4: Тут тонко прям прислушайтесь.
3: Дед спас сито, весь дом дотла сгорел, а он спас сито. Дед сито спас!
0: На Юмор ФМ.
5: Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком стриптизершеек. Даже яркость на моем планшете просто покинула чат.
3: Спросите у любого жителя Капотни, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл. Кто лучше всех играет.

0: Нахрен, нахрен, нахрен, дорогу сейчас покажем.
1: Это очень смешно, я просто пытаюсь сейчас собраться, чтобы это спеть спокойно, не заржать. Муж 60 смог, спасибо не говори, в этом ему помог Бог, его и благодари. Что, в 60 все так плохо?
2: Через 20 лет я узнаю.
1: Давай объективно, через 18.
3: Полдень жаркий, полдень город, и в порту причал. Косорукий сварщик танкер с нефтью раздолбал.
0: Это, кстати, оригинал песни. Леонид Николаевич говорил, изначально так было.
1: Тогда тоже слушай оригинал.
0: Давай.
1: Кто тебя звал на свадьбу? Свадебный баянист. Громко орал артист. Был довольно крепко пьян. Радостно матерился. Свадебный баянист. Польку играл и твист. А потом порвал баян. Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
1: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
4: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В нашей стране, если трудовик и физрук бросают пить, любая школа автоматически становится гимназией.

0: Что ж, а вот и тот самый сюрприз, который мы обещали, друзья. Сегодня свой день рождения отмечает продюсер Velvet Music Алена Михайлова.
1: Поздравляем!
0: Поздравляем!
1: Весь лейбл, а его артисты — наши большие друзья, поэтому, ну, не могли мы обойти это действительно большое событие страной и не запремьерить музыкальный сюрприз.
0: Это ремейк на суперхит «Бумажный змей» в исполнении Звонкова, Ани Плетневой, Мари Краймбрери, Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
1: Ну, и как мы выяснили, для Алены песня — символ отношений продюсера и артиста, тонкая нить, которая позволяет тому самому змею летать. Артисты лейбла записали трек втайне от Алены, ну, как знак благодарности и символ творческой семьи Velvet Music.
0: В данном кавере объединились голоса артистов разных поколений. Это само по себе событие, а новое прочтение дает хиту новую жизнь. Эмоциональная история и дата релиза — это день рождения Алены, 23 сентября.
1: Это не просто кавер, а теплая история о наставничестве и поддержке, близкая каждому из нас. Алена, Юмор FM поздравляет вас!
0: С днем рождения!
1: Пусть покоряются новые вершины!

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Один бронхобос решает две проблемы. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
3: А нам снова есть чем с вами поделиться, есть что рассказать. Но вот мотивация у сотрудников может быть разная, да? Кому-то важна финансовая мотивация, кому-то важна похвала.
4: Или подарки, там, в виде колбасы, например.
3: Ну вот, кстати, речь пойдет о подарках, но не о колбасе. Значит, в Сеуле одна компания дарит сотрудникам люксовые вещи за, что бы ты думала, походы в спортзал.
4: Да ладно, то есть сходил, покачал там, ну вот, пятую
3: пресс,
4: точку.
3: Да, пятую точку.
4: И получил тебе сумочку какую-нибудь.
3: Да, причем, да, бренды популярные, известные. Вот мы бы с тобой, конечно, без подарков остались, Оля. А претендентами на награду могут стать абсолютно все, кто занимается минимум 2 месяца. И все это дело еще необходимо регулярно подтверждать. Фото и видеоотчеты своих тренировок отправлять в мессенджеры.
4: Ты знаешь, Антон, нам с тобой янтибренды не нужны.
3: Да-да-да. Вот так компания мотивирует сотрудников заботиться о здоровье и даже, в общем-то, с рабочим графиком. Но люксовые вещи, да, представляешь, там, там кроссовки люксовые, одни могут стоить, как наши с тобой, 2 зарплаты.
4: А, да? Ты да, вот так прям...
3: 15 тысяч.
4: Вот. Ты, конечно, у тебя такая зарплата, ладно.
3: Слушай, но на самом деле интересный вариант мотивации, почему бы и нет.
4: Кстати, продолжим опять-таки говорить о труде. Тут, значит, выяснили, что, оказывается, Екатерины и Александры чаще остальных выгорают на работе, представляете?
3: Так.
4: Тут, значит, как-то подвели некий промежуточный результат и выяснили, что Екатерины преобладают в HR, в бухгалтерии и финансах, и они как раз-таки говорят, что, ну вот, усталость хроническая присутствует, и эмоциональное истощение уже просто на грани фантастики.
3: Ну, да, довольно монотонная работа, конечно, и в бухгалтерии, и в HR.
4: Конечно. Значит, у Александров чаще всего... где вот можно встретить? Вот где ты встречал
3: Александров? Я Александров чаще всего встречаю в веселом чате в нашем, в частности, Лукашова.
4: Так вот, Александры чаще всего возглавляют отделы продаж и IT-специалисты они.
3: Так.
4: Представляешь? Вот у них, кстати, как раз-таки... фиксируется высокий уровень формального подхода к перекладыванию ответственности. И от этого, ну, как бы им становится не очень. А еще тут, значит, выяснили, что Анна и Дмитрий жалуются на потерю концентрации, забывчивость и проблемы со сном.
3: Да, и только Антоны и Ольги. Каждое утро в эфире Юмор-ФМ готовы делиться с вами своим позитивным настроением.
4: Мы не выгораем, не сгораем, мы как пони мчимся дальше. Мчимся.
3: Да, мчимся тоже.
4: Мчимся тоже?
3: Не так быстро, как ты домой мчишься сразу после эфира, конечно, Оля, но тоже. Такие новости к этой самой минуте, друзья, да, не выгорайте. Сил вам, терпения.
4: Ну, я домой бегу, потому что мне там собака ждет.
3: Да все уже, никому не интересно. Ну, а прямо сейчас, друзья, давайте переходить к метру анекдотов. Игорь Маменко прямо сейчас появится в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
5: Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что 10 лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить. В маршрутке бабулька едет, у нее что-то упало из сумки. Водитель говорит: «Ха, что упало-то мое?» Старушка говорит: «Ты, главный сынок, тихонько, то я сейчас упаду и вся буду твоя».
6: Едут 2 мотоциклиста, без касок, без ничего. Причем, в три человека. Без коляски, но на одном мотоцикле, втроем. Проезжают, ну, явно пьяные, и гаишник вылетает со свистком, тормозит, а рукой машет ему, им. А один, который сзади сидит, показывает: «Ну, мы что, мы тебя на башку посадим же?»
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
7: Как

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: KGM представляет.
4: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
5: Ура! Новая машина!
6: А чем он так хорош?
4: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
6: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
4: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
5: Да!
3: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
7: Пароль?
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило – клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

ВТБ-счет открыть спешите. Доступно в ВТБ или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ-счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У кролика так давно не было крольчихи, что в лесу его даже волки стороной обходили.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: На очереди еще несколько ваших комментариев из нашего веселого чата. Сегодня предлагаем вам придумать поговорку про вашего питомца. Ольга справляется на отлично. Были бы когти, а точилка везде найдется. Это про котов, соответственно. А вот про лабрадоров, соответственно, да? Поговорка такая. Был бы человек, залюблю и залежу до смерти.
2: На самом деле это подходит не только лабрадорам, но и, например, вот многие думают, что доберманы страшные собаки.
1: Но у них внешний вид просто такой угрожающий.
2: Да, но на самом деле, боже, они внутри думают, что они маленькие щеночки. И могут действительно вот до смерти и залезать, и заобнимать. Такая огромная туша. А у Александра и Алисы одинаковый подход был, поэтому прочитаю их вместе. Голодным можешь ты не быть, но поорать всегда обязан. Ну, а может быть, они говорят после этого: спасибо большое, было очень вкусно. Хотя, мне кажется, иногда что-то другое.
1: Андрей написал следующее. Пылесос — это очень странный предмет, только достал, и кота нигде нет.
2: На самом деле, не только коты боятся пылесосов, но и собаки.
1: Но это тоже как-то индивидуально, избирательно. Некоторые, наверное. Некоторым вообще плевать, на самом деле. Пылесос и пылесос.
2: Некоторые коты даже катаются на вот этих вот роботах-пылесосах.
1: С удовольствием это делают. Некоторые собаки, более того, катаются. Я видел французского бульдога верхом на роботе-пылесосе.
2: У моей подруги кошка включает этот робот-пылесос периодически.
1: Хозяйственная какая, посмотрите.
2: Представляешь?
1: Ну, хоть какая-то польза.
2: Елена вот написала, сколько кошку мясом не корми, она все равно на птичек за окном посмотрит. А это телевизор у них. Это же, ну, как бы там, что интереснее, у птички там, значит, люди ходят, дети орут.
1: Ну и давайте зафиналим все это дело от Марины комментарием. Кто не гавкает, тот не ест.
2: Как-то? Они все гавкают. Все гавкают и
1: кто
2: все
1: не
2: едят.
1: Кто не гавкает, тот не ест. Кто не гавкает?
2: Не гавкает.
1: Кто не гавкает?
2: Гав!
1: Дурдом какой-то, а не шутки шоу. 915-0303-567, друзья, есть еще время оставить свой комментарий в нашем веселом чате, пишите.
0: Шутки шоу на Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Так, значит, план действий такой, как призывает певица Ёлка: впускаем в себя музыку, улыбаемся, все это дело фиксируем и отправляем в наш улыбайзер. На сайте веселорадио.ру можно и нужно поделиться своей улыбкой. А все для чего это делается, Оля?
2: А для того, чтобы стать богаче и счастливее, чтобы жить долго и весело в компании Юмор-ФМ.
1: Это раз.
2: А два.
1: Еще для того, чтобы забрать у нас автомобиль за вашу улыбку.
2: Ну, не зря мы говорим, улыбайся и катайся. Так, только на Юмор-ФМ. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружаете свою улыбку, и все, вы уже в игре легко, быстро и бесплатно туда попадаете. Дальше дело техники, просто слушайте Юмор-ФМ, и в определенный момент, когда наш улыбайзер выберет именно вам, мы вам позвоним с вопросом, какая же шутка только что прозвучала, вы забираете 3000 рублей, повторив эту самую шутку, и возможность в суперфинале, которая буквально вот через несколько месяцев уже случится, может быть, именно вы заберете автомобиль.
1: Да, с каждым днем мы все ближе к суперфиналу, поэтому все подробности нашей суперигры ищите на сайте веселорадио.ру, официальном сайте Юмор-ФМ.
2: Ну, а прямо сейчас для вас выступает Сатья с юмором на Юмор-ФМ.
1: Эксперт по взаимоотношениям.
0: Юмор-ФМ представляет: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Елизавета, парикмахер-стилист из Кирова, спрашивает.
3: Сатья, здравствуйте. Вот такая ситуация у меня. Очень нравится молодой человек. У нас уже было 6 свиданий. Но с его стороны никакого намека на интимную близость. Я, в принципе, не против. Скажите, пожалуйста, как намекнуть ему, что уже пора, но при этом не показаться падшей женщиной?
0: Сатья отвечает.
4: Обожаю вот этих женщин. 6-е свидание, а он еще не намекнул. 5-е свидание не намекнул. 3-е свидание приставал. Что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете? Вот что прямо угадал. Слава Богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Если современные женщины не знакомы с этим явлением, я вам в двух словах объясню, что такое флирт. Флиртовать могут, конечно же, и мужчины, но вообще это женская такая привилегия. Да? Флирт – это намек на что-то интимное. Причем намек — это такая тонкая вещь, когда мужчина не до конца понимает, правильно ли он тебя понял. Ну, вот когда вы сидите где-то в кафешечке: Валера, я без трусов. Это не флирт. Вот просто имейте в виду, это совсем другая история. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Чуть как-то там мне что-то сказала, где-то там заикнулась, где-то там замлела, где-то за пуговку потеребила, за пуговку пиджака потеребила, имейте в виду. Девочки, поймите, что активная женщина рождает пассивность мужчины, имейте в виду. И главный признак хорошего флирта — это то, что в любой момент, на любой стадии флирта, вы можете дать заднюю, сказать: мужчина, что вы себе позволяете? И самое главное, он думает: блин, я неправильно понял. То есть он сам в это... Вот это флирт, вот такую женщину хочется, а не тебе ко мне, без обязательств, гантны есть. Аж противно стало, правда? Так вот, как-то так.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот сижу и третий день смотрю на муравейник. Ни совещаний, ни планерок. Но, блин, ведь работают же!

0: Бурной и Мажара.
1: Так, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Про питомцев говорили сегодня, в частности, придумывали про них поговорки. Всем спасибо, всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: На самом деле, я удивилась, насколько...
1: Активно включились наши слушатели в этот процесс.
2: Насколько актуальна вот эта вся кота-собачья тема. Кто не работает, тот ест. Это вот прям вот действительно одно из самых популярных оказалось. Или вот нет мягче подушки, чем голова человека.
1: Продолжаем, в общем-то, любить братьев наших меньших.
2: Потому что без кота и жизнь не та.
1: Да. Да и без Дениса Савельева, кстати, жизнь была бы тоже не той.
2: Да. Это... Мы, кстати говоря, его поздравляем с днем
1: рождения!
2: Да, вот готовь так. Уши, будем сейчас тебя.
1: Мы, конечно, Денис, песню «Как артисты Velvet Music» не написали для тебя.
2: Нет.
1: Ну и ты, с другой стороны, тоже не Алена Михайлова.
2: В конце концов.
1: Однако все равно, с днем рождения.
2: Спеть же можем вот это?
1: С днем рождения!
2: Любви до головокружения!
1: В общем, и вы присоединяйтесь к поздравлениям в веселом чате, друзья. Ну, а мы прощаемся до завтра. В 7 часов утра в студии Юмор-ФМ в четверг появится она, Ольга Мажара.
2: В четверг появится и он, Антон Бурный, а на сегодня мяу-мяу и мур-мур-мур.
1: Чао, пока, до завтра.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской группа, деревня Калядина.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма – от 590, витамин D и ферритин – от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
15: Юмор-ФМ.

0: Недавно пересмотрел мультик про Винни-Пуха и задумался. А никого не смущает, что только у маленького, тихого, застенчивого пятачка было дома ружье?
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
1: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
2: И грядки закатаете?
1: Без проблем.
2: И газон закатаете?
1: Закатаем.
2: А что скажет теща?
1: Ну, тещу мы закатать не можем.
2: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
1: А вот это можем. Закатаем в асфальт. Быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти.
3: Вы настоящий мастер своего дела? И находитесь в поисках хорошо оплачиваемой работы?
4: Кривочугуевский завод вечных двигателей объявляет прием на работу по следующим специальностям.
5: Инженер-паяльщик черных дыр, варщик пространственно-временного континуума, тиктокарь-многостаночник, переводчик с языков и наречий цивилизации созвездия пса.
6: А в цех по пошиву роботов, скоморохов требуется веселый человек с балалайкой!
5: Смотрите в светлое будущее вместе с нами.
7: Добро пожаловать в наш фантастический коллектив.
8: Кривочугуевский завод вечных двигателей.
9: Наша работа – ваша зарплата.
10: Скоро во всех кинотеатрах. От создателей «Механизатора» и «Рационализатора». «Ассенизатор». Мститель из глубины. Он хозяин подземного мира. Его миссия – сделать мир чище. Павел Прилучший. В ураганном боевике. Ассенизатор.
11: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
10: Ассенизатор. Он придет и уберет за тобой. Смотрите только в формате 5D с ароматом присутствия. При поддержке Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации.

0: Но если среда – это маленькая пятница, то сходить с ума не только можно, но и нужно. Привет всем, кто проснулся, кто давно на ногах, и абсолютно всем, кто уже встречает вечер. Одним словом, привет всем городам вещания веселого радио. Мы продолжаем наслаждаться новым сезоном, в котором к нам присоединился Андрей Рожков. Между прочим, не с пустыми руками, а со своими короткими и очень крутыми шутками. Плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. В финале этого часа услышим веселые истории жизни поэтов и писателей. Их расскажет Михаил Полицеймака. Чуть раньше будем листать протокол нелепых преступлений. Все это будет в рубрике «Реалити-криминалити». Классика жанра тоже обязательно появится, не пропустите. А еще больше юмора уже прямо сейчас в большом стендапе. У микрофона теперь Денис Савельев. Всем привет, здорово, что мы вместе.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
2: Спасибо, что вы все пришли.
3: Очень приятно вас видеть. Слушайте.
2: Я из Читы, но не все в Москве знают, что есть такой город. И когда я говорю, я из Читы, мне говорят, из какой Читы? Ну, из Читы Романовых, блин. Правда, Николая Второго. Здравствуйте, вот это я. Чита очень далеко, реально очень далеко. Я так долго добирался на поезде до Москвы из Читы, мне показалось в один момент, что мы еще раз Читу проехали. Бывало такое, что вы слышали храп так долго, что теперь можете уснуть, только если включаете храп в Яндекс.Музыке. У меня такая подборка, там чувак почти задыхается, я иначе не засну. Я был в пути 94 часа и 40 минут. И я поэтому не люблю людей, которые переехали в Москву из городов типа Ярославль, Тула, потому что, как по мне, если ты из Москвы обоссался и можешь вернуться домой на автобусе, то это не переезд. Это передержка. До Читы на автобус ехать 80 часов без остановок. На это способен только Киану Ривз из фильма «Скорость». Помните, там, где тема была такая, если он остановится, он взорвется. Вот, но что про Читу? Чита — это очень криминальный город. Там очень много тюрем. Но если сел, то рядом. Это удобно, с одной стороны. Это жесткий город. Жесткий город, каждый день к тебе подходит и говорят, ты кто по жизни? Слышь, ты кто по жизни? И это только социологи, прикиньте. А сложно, ну, быть жестким, когда ты растешь с бабушкой. Она кричала мне из окна, Влад, не забудь шапку. Она должна была кричать, Влад, не забудь, что по жизни ты ровный пацан. Сложно быть жестким. Как стать главарем банды, когда все пацаны смотрят бригаду, а я с бабушкой клон по первому? И мой батя ушел, когда мне было 5. Здесь не надо грустить. Это нормальная информация. У друга вообще ушел в 4. У него батя бакалавр. Понятно? Но зато я помню один из очень ярких дней в моей жизни. Он подарил мне Sony PlayStation. Первый. Это было время, ну, когда Sony PlayStation был лучше любого отца. И мы сидели с ним в крузаке в его, и он меня спрашивал, Влад, хочешь ли на какие-нибудь секции? Ну, бокс, дзюдо, тэквондо. А меня мама отдала на плетение. Ну, я ему и наплел, что я хожу на бокс, на тхэквондо, на дзюдо. Знаете, порой я думаю вот о чем. Если бы я знал, ну, своего отца, я бы, ну, может, на сцену не пошел. У меня много друзей, там, коллег, ведущих, артистов, которые тоже росли без отца. И мне кажется, что каждый раз, когда из семьи в России уходит отец, в стране появляется свадебный ведущий. Каждый раз, когда батя говорит, наверное, вам будет лучше без меня, его сын через 20 лет говорит, дамы и господа, для следующего конкурса мне нужно 4 человека. По сути, ну, мне нравится мое дело, но есть одна проблема, что работая ведущим, у меня никогда не будет таких же возможностей, такого уровня жизни, как у людей, для которых я работаю. История знает много людей, которые начинали с нуля и добились большого, там, чего-то, Илон Маск, Билл Гейтс. Ни у кого нет биографии графы, ведущей ярких зажигательных событий. Я порой думаю, а как ну, вообще понять, талантливый ли я, если мою работу принимают всегда пьяные люди? Если бы я пьяный принимал свой ремонт, я бы сказал, вау, ребята, обалдеть, вы лучшая команда, шовчик к шовчику, ребят. Они говорят, это подъезд. Я такой, Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.
1: большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Бабушка задула 99 свечей с первого разу. И внуки поняли. Трешка в центре Москвы освободится еще не скоро.

0: FM. Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
1: Чувство юмора. Прекрасное чувство, оно необходимо каждому человеку. И как жаль, когда у некоторых его нет. Вот у нас в институте произошел такой случай. Есть у нас грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И доцент Петяев страшно тупой. Он вызывает к доске этого грузина. Как ваша фамилия?
2: Горидзе.
1: Зовут вас как?
2: Авас.
1: Меня Николай Степанович, Авас.
2: Авас.
1: Николай Степанович, Авас.
2: Авас.
1: Николай Степанович, так продолжалось 2 часа. Он никак не мог выяснить, как зовут грузина.
3: Я тоже хочу посмеяться.
1: Я случай рассказываю.
3: Какой?
1: У нас в институте.
3: Ну-ну.
1: Если у нас грузин по фамилии Горидзе, зовут его Абас. И доцент Петяев тупой, вызывает к доске грузина. Как ваша фамилия?
2: Горидзе.
1: Зовут вас как? Абас. Меня Николай Степанович, Абас.
2: Абас.
1: Николай Степанович, Абас.
2: Абас.
1: Николай
2: Степанович.
1: Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, а зовут его Абас. Зовут грузина Абас. Его так назвали, он не виноват, грузин. Ну тебя как зовут?
3: Степа.
1: Ну ты Степа, он Авас. Он Авас, ты Степа. Грузин Авас.
3: А кто Степа?
1: Ты Степа, он Авас. А доцент тупой. А ты Степа. А он тупой. Есть у нас грузин и доцент тупой. Вызывай к доске грузина. Как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как грузин. Он думал, что он спрашивает грузина, а грузин думал, что грузина грузин.
3: Об чем?
1: Об доценте. Нет, об грузине, об грузине. А грузин думал, что грузин об доценте, об грузине. Он говорит, как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как? Он говорит, а вы? Он говорит, а я доцент. Он говорит, а я грузин. А доцент говорит, а я тогда кто? Он говорит, вы тоже грузин. Хочу бей.
3: А, так они оба были грузины. Одновременно.
1: Нет, сначала один, потом второй. Нет, доцент был грузин, а тот Степа.
3: Это же я Степа.
1: Ты тоже Степа. А кто же грузин? А, грузин не знал, что он грузин.
3: Ему что, не сообщили?
1: Сообщили, но поздно. Он уже был Авас.
3: Давай еще раз.
1: Есть у нас грузин и доцент тупой.
3: Но?
1: Доцент очень тупой.
3: А грузин?
1: А грузин нет. И ты тоже вместе с доцентом. Периодически одновременно.
3: Ну?
1: Но вызывайте, говорит, Авас, Авас, Авас, Авас, Авас, Авас, Авас.
3: Ну и что?
1: Ничего.
3: А чё вы смеялись?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно. На просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
7: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
9: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
10: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: Тигр включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Я слышал, на Невском новое преступление.
5: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Делайте, как я. Мойте посуду только в такой последовательности. Кружки, стаканы, вилки, ложки и ножи, тарелки, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, кастрюли и сковородки.

0: Ну, плакать, конечно, не надо, а надо слушать хорошие новости, друзья. Вот много среди нас таких, кто не может сказать другому человеку «нет». И оказывается, дело не совсем нас, а дело во сне. Ведь именно там чаще всего мы и говорим «нет». Юлия Зечкина все подробности узнала, через несколько минут нам их в хороших новостях расскажет. И смешного до конца этого часа веселые истории жизни поэтов и писателей. И еще больше юмора прямо сейчас в рубрике «Реалити-криминалити».
1: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити Криминалити.
5: Пострадавшего я не знаю. И от чего он пострадал, тоже. Когда я случайно увидел его лежащим в кустах за памятником в парке, то хотел узнать, как его зовут. Поэтому искал в карманах документы или телефон. Пропажу его золотого обручального кольца, механических часов, цепочки с крестиком и денег в сумме 7200 рублей с мелочью объяснить не могу. Возможно, они выпали, когда меня догонял конный наряд полиции. Силомер в парке аттракционов был сломан мною наспор, а не из хулиганских побуждений, как указано в протоколе. Эвакуацию моего автомобиля считаю неправомерной, так как оставил его на пешеходном переходе всего на 10 минут, чтобы оплатить штрафы ГИБДД за неправильную парковку в терминале МФЦ, а других мест поблизости не было. В ночь с 10 на 11 марта неизвестные мне люди просыпали зерно на мою машину, которая никому не мешала, а просто стояла у входа в подъезд номер 4. Прошу установить виновных с целью возмещения стоимости работ по окраске капота, крыши и багажника, пострадавших от уличных птиц. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити Криминалити
3: с капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Занимательная психология». Французская невролог Изабель Арнюльф вместе с коллегами решила узнать, о чем чаще всего говорят люди во сне. Они установили в спальнях диктофоны и стали анализировать записи. 60% – это просто бормотание, но когда удавалось разобрать текст, оказалось, что люди чаще всего говорят «нет». С вежливостью во сне очень плохо. 10% фраз содержали ругательство. В общем, сон – продолжение жизни. Сплошное ругательство. Британские психологи доказали, что женщины и мужчины с рождения смотрят на мир под разным углом. Наблюдали за младенцами, и оказалось, что девочки дольше рассматривают человеческие лица, а мальчики – предметы. Причем на момент исследования детям было всего несколько часов от роду, так что детишек такому никто не учил. С годами это не проходит. Вот попросите мужчину описать жену, а потом попросите описать его мотоцикл.
1: Хорошие новости.
2: Отечественные аналитики выяснили, человек какой профессии был бы для россиянина лучшим партнером. Ну или для россиянки. Больше половины опрошенных считают, что профессия формирует характер человека. Поэтому лучше, если этот человек будет врачом или бизнесменом. И меньше всего нравятся фитнес-тренеры и спортсмены. При этом каждый третий отмечает, что не так важна профессия, как график и зарплата. Отталкивается граждан профдеформация. О, как раз мой случай. Всегда и везде ищу хорошие новости. И скоро вернусь с очередным выпуском.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
3: Реклама спонсора.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
8: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
3: Реклама.
10: Ваши документы, пожалуйста.
11: Да ладно! Нам уже можно все! Ресторану «Брудершафт» исполняется 18 лет. Законный повод устроить грандиозный двухдневный марафон. 25 и 26 сентября празднуем совершеннолетие. В программе «Живая музыка», приглашенные артисты и много подарков. Ждем вас! Ресторан «Брудершафт». Подробности на сайте bruderbier.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
9: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». В этот день, 202 года назад, в Челябинске состоялся первый по-настоящему королевский визит. Город в 1824 году посетил император Александр I. Подготовка к встрече велась так рьяно, что в процессе городничий рассорился с городским головой и едва не уволил того с должности. Челябинск постарались быстро привести в порядок. Выровняли от ям и бугров торговую площадь, починили мост и установили на нем перила, также его и стоящий рядом лазарет покрасили. Кроме того, заготовили доски, чтобы сколотить платформ у дома, где будет ночевать император. Впрочем, все приготовления оказались напрасными. Александр I проехал через Челябинск, лишь сменив лошадей на городской станции. Привести в порядок город накануне поручил и мэр Алексей Ложкин. В Челябинске с сегодняшнего дня начнут осенние субботники на придомовых территориях. Первым делом будут убирать листву и ветки, которые могут скапливаться не только на тротуарах, но и в проездах. Ложкин призвал присоединиться к субботникам управляющей компании и горожан, желающих очистить свой двор. И в продолжении темы гостей из столицы, сегодня в историческом музее в Челябинске открывается выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Музеи Московского Кремля привезли более 100 уникальных экспонатов. Особое внимание уделили истории камней небесных оттенков. До конца января здесь можно будет увидеть ювелирные украшения, парадное одеяние, книги, иконы, предметы церковного обихода и многое другое, созданное Византией и Древней Руси. Возрастное ограничение выставки 0+. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
3: Реклама спонсора.
12: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
3: Всегда хорошие новости. Юмор ФМ. Шутки и песни. Сайт веселаярадио.ру. Рожков шутит на Юмор ФМ.
13: Люся, я тобой восхищаюсь. Вот это верность! Ты 4-й раз замужем, а любовник у тебя все тот же.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Приветствую вас на самом веселом радио Юмор-ФМ. Согласитесь, сочинить историю и попасть в историю – это разные вещи. Но порой реальные истории жизни могут послужить поводом для вдохновения. В этом выпуске нас ждет встреча именно с сочинителями историй, знаменитыми поэтами и писателями прошлого. Угадайте, с кого начнем?
0: Шутить изволите!
1: Конечно же, с Александра Сергеевича Пушкина. Великий русский поэт был дерзок и горяч, и, как говорится, скор на рифму. Вот лишь одна из историй. Знакомый Пушкин. Офицер по фамилии Думбардор сконфузился и предложил составить рифму к сочетанию «рыба» и «рак», на что получил молниеносный ответ «кандыба-дурак». Как-то раз к знаменитому писателю и поэту Эдгару Аллану По, находившемуся в окружении своих друзей, подошел молодой человек и, желая похвастаться знакомством с великим писателем, радостно воскликнул: «Дорогой Эдгар, как же давно я тебя не видел!» «Действительно давно», — ответил По. «Думаю, вы не видели меня с самого вашего рождения». Великий американский писатель Эрнест Хемингуэй только-только получил Нобелевскую премию и был вынужден принять приглашение на большой, очень чинный и очень скучный обед. Его соседкой за столом оказалась весьма болтливая дама, которая, треща без умолку, довела писателя до изнеможения. «Ах, что за чудесная вещь — литературная слава! Порой мне кажется, что и я могла бы писать хороший роман, если бы знала, как это делается. Умоляю, мистер Хемингуэй, в двух словах, как вы пишете?»
2: «В двух словах, мадам?» – переспросил Хемингуэй. «Извольте. Слева направо».
0: «Шутить изволите?»
1: И действительно, слева направо – это весьма действенный способ что-нибудь написать. Станет ли написанное классикой мировой литературы – большой вопрос. Но если вдруг получится парочка забавных историй, это тоже неплохо. С вами был Михаил Полицей Мака. Вернусь, не успеете соскучиться. До встречи.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Кайло Стрит», ООО «ГРН» 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
8: Воспоминания — это билет в один конец.
9: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
10: Пацаны, химера!
9: А у тебя за спиной все человечество.
8: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, «Девятая планета». В кино с 24 сентября, 16+.
11: «Белый орел», «Виа веселые ребята», «Город 312» и другие.
12: Не пропустите!
13: На НТВ!
12: «Виа Суперстар».
13: Новый сезон!
11: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
14: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
15: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Валерка, давай выпьем за Рики Мартина, за Кевина Спейси, за старика Бедросыча и не исключаю, что за Сергея Лазарева. Как говорится, не чпокаясь.
1: Мишка, а чё, может, спать ляжем?
0: 3 дня до этого не спали, чтоб сейчас спать лечь, что ли?
1: Ну, по такой логике можно ж никогда не лечь.
0: Я вообще не понимаю, как ты на ногах стоишь, Валер. Мы 3 дня из жизни просто выпили с тобой.
1: Так я ж не пью все это время.
0: Вот же ты пьешь.
1: Это кола.
0: Типа ты целый час пьешь колу, потом целый час вискарь, а потом и все смешалось.
1: Да нет, я месяц назад бросил пить, ну а сегодня решил, ну, думаю, буду с вами тусоваться, но пить не буду, и что?
0: То есть ты все время этот трезвый был?
1: Да.
0: И когда мы в знак дружбы трусами поменялись?
1: Да. Смотрите, мужики, я приехал, на час опоздал, вы говорите, догоняй.
0: Ну?
1: А я смотрю на вас, ну я не догоню никогда уже.
0: Подожди, прям все время ты был трезвый?
1: Да.
0: Ты же в караоке с нами ездил.
1: Конечно, да. Прекрасно съездили в караоке, мне понравилось.
0: Ну ты же на стол залез же и там пел.
1: Так я потому что вы загородили, мне текст не видно, я что, что попало петь буду, ну правильно? А вы, кстати, замечали, что в песне Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» используется слово «бередит». Оно, кстати, больше нигде в жизни, по-моему, не используется, только в песне Ирины Аллегровой.
2: Слушай, Мишань, он в текст вчитывался, он точно не бухал.
0: По-любому.
1: Да блин, пацаны, ну просто хотел отдыхать с вами в классной компании, но при этом не пить. Чё такого-то?
0: Аккуратней, Валер. Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
1: Пацаны, ну а если бы я вон пришел, давайте так. Пришел бы, я сказал, я сегодня пить не буду. Ну началось бы вот это. Мол, если человек не курит и не пьет, невольно начинаешь задумываться, не сволочь ли он.
0: Это уже обидно, Валер. Мы твои друзья, ты нас знаешь сколько лет. Какой нахрен Чехов? Подожди-ка. То есть мы 3 дня бухали, как проклятые, просрали все деньги, поизменяли своим женам. Я какого-то черта на лысо подстригся. А ты все время был трезвый и даже нас не остановил.
1: Не, ну почему? Я там кое-что на телефон еще снимал.
0: Тащи вискарь, Денис.
1: Не надо.
2: Я не хочу уже, Миш.
0: Да не мне, да ему сейчас зальем, будем фотографировать, как он исполняет.
3: Однажды в России. Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Это все она. Осень, которая подарила нам Андрея Рожкова. И появился он не с пустыми руками, а со своими короткими, но очень крутыми и, само собой, смешными шутками. Мы ему очень рады, ну и, конечно, рады тому, что на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Плотность шуток действительно зашкаливает. В финале этого часа послушаем один из лучших монологов Михаила Задорнова. Чуть раньше ловите анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Перлами ваших детей поделится Гар Дмитриев в проекте «Угарный папа». Ну а еще больше юмора прямо сейчас. Джейсон Стэтхэм врывается со своими цитатами. У микрофона Денис Савельев.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды ты спросишь, что я люблю больше, есть или спать? Я ничего не отвечу. Ведь я уже покушал и уснул. Однажды я зашел на кухню, там набухало тесто. И чтобы ему не было скучно, я набухался вместе с ним. Однажды я решил покормить лебедей и сорвал балет «Лебединое озеро». Настоящий мужик, если и купит Теслу, то только дизельную и на механике. Я опытный бабник и знаю наверняка, сколько лен, столько и зин. Я не в курсе, с чем именно были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Кабиль за улыбку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Запомни первое правило кота. Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан.
0: Автомобиль за улыбку.
2: По-моему, это не только первое правило кота, но и мужчины, который только женился. А может быть, не только. Ну, ладно, меньше слов, больше дела, как говорится. Давайте все-таки разыграем 3000 рублей и путевку в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Если вы еще не с нами, напомню, сайт веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию. Это просто и бесплатно. Уже в конце этого года кому-то улыбнется удача, и один из вас точно получит новый автомобиль от Юмор ФМ. Ну а мы давайте переходить к выбору игрока. Делается это очень просто. Улыбайзер готов, поэтому 3, 2, 1. Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Очень яркая фотография Сергея появилась на экранах. Город Энгельс. Давайте туда прямо сейчас и позвоним. Набрали номер Сергея. Весь Энгельс, я думаю, сейчас его поддерживает и ждет, когда же Сергей подойдет к телефону. Он 30 секунд засекаем, именно столько есть времени у Сергея. Будем надеяться, что он успеет подойти, ответить, повторить шутку, пройти в суперфинал и получить еще и 3000 рублей. Вот так.
3: Сейчас абонент разговаривает.
2: Угу. То есть Сергею не до нас. Сергей, ну может выйдете все-таки на связь, нет? Ну, время на самом-то деле еще есть. Гудки дальше пошли. Давайте подождем буквально 5 секунд. Ну, примерно столько, судя по песку. 3, 2, 1. Сергей, вы здесь? Вы с нами? Нет, Сергея здесь нет. Ну, ладно, нет и 3000 рублей, нет и билетов в суперфинал, но зато не могут достаться вам уже, например, в следующей игре. Сергей, удача еще тоже может улыбнуться, потому что улыбайзер вновь его прекрасную фотографию может выбрать. Такое бывает. В любом случае, сайт веселорадио.ру. Заходите, загружайте свою фотографию, если еще не с нами. Это просто, это бесплатно. Ну и весело все-таки тоже. Друзей, родных и близких приглашайте вместе. Вместе участвуйте и вместе претендуйте на новый автомобиль. Удачи всем!
0: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Ане скоро 6 лет. Она спрашивает маму: «Мам, а если я в городе заблужусь, что мне надо делать?» «Найти милиционера и назвать свой адрес». «А, ну тогда это просто. Аня Кузнецова, собака Mail.ru». Мама разбирает вещи и находит кошелек. Спрашивает 3-летнего Егора: «Хочешь кошелек? С деньгами?» «Нет, без денег». «Нет, мам, без денег мне кошелек не нравится». Из школьных сочинений Машеньки. Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!» Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись, и грянул выстрел. Дубровский лежал на диване и смотрел телевизор. Если не удается жить в обществе, остается только жить с девушкой.
0: Угарный папа.
1: Танюше 3 года. Мама ее строго спрашивает: «Танюша, как же ты пошла в гости к Алёше такая грязная? Вот когда буду замуж выходить, вот тогда и умоюсь». Данечке 5 лет. Ему нужно было удалить зуб. Отведя его в кабинет врача, папа ждет его в коридоре. Через некоторое время раздается крик. Еще через некоторое время Даня вышел из кабинета. Папа спрашивает: «Дань, ну что, какие дела?» «Ничего себе дела, не успел зайти, сразу зуб вырвали». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.
2: Главное правило женатого ферзя:
3: смотреть можно, трогать нельзя.

кручу, верчу планету. Куда хочу, скажу я по секрету. Я замечаю красоту и молчу. Вчера замечал.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональные предложения у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте banka.sovcombank.ru. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 840.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
8: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB – банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Юмор ФМ. Шутки и песни. Самые смешные картинки и хорошие новости ищи на канале Юмор ФМ в мессенджере «Макс». Рожков шутит на Юмор-ФМ.
4: Товарищи грибники, ну, которые выкладывают фото с грибами, вы на следующий день тоже что-нибудь выкладываете? Я же переживаю.

0: Вот кто-то думает о том, как сделать мир лучше, кто-то как построить дом, посадить дерево и так далее. А вот в Москве дети думают, как назвать козочек, которые только появились на свет на ВДНХ. Идеи и предложения, кстати, принимаются. Юлия Деточкина в «Хороших новостях» расскажет все подробности через несколько минут. Мы же продолжим смеяться до конца этого часа, ловить один из лучших монологов Михаила Задорнова. Ну а еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Самый лучший Дэн».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Давайте немного сэкономим на проживании. Представьте, что молодого специалиста отправляют в служебную командировку. Сергей, скажите, а где вы планируете переночевать в Санкт-Петербурге? О, не беспокойтесь, я переночую у тети. У какой именно тети? Это не принципиально. Подарок, как говорится, подарку рознь. Встречаются на улице спустя пару дней после Нового года две мамаши. Одна спрашивает: ну что, как, подарки вашему мальчику наши понравились? Ну, вы знаете, так получилось, он разбил все подарки. И машинку разбил, и паровозик разбил, да, игрушки елочные разбил, фамильную вазочку потом тоже разбил, новый планшет тоже разбил.
5: Да вы что, и наш подарок тоже разбил?
4: Не-не, ваш долбанный молоточек как раз целеханик. Хватит. Я говорю, прекращайте троллить блондинок. Вот сейчас вот еще разочек, и вот все. Блондинка в роддоме лежит в палате и плачет.
5: Почему вы плачете, спрашивает медсестра.
4: У меня двойня.
5: И что, это же прекрасно.
4: Да? А что я мужу скажу? Откуда у меня второй ребенок?
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.
6: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

0: ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Зверополис в этом выпуске хороших новостей. Москва – настоящий зверо- и птицеполис. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, когда ждать снегирей. Красногрудые заявятся в столицу уже в конце октября с наступлением устойчивых холодов. Вообще снегири живут в хвойных лесах, а с похолоданием там начинает не хватать корма. И птицы перебираются в города, где в парках есть кормушки, а еще растут боярышник и рябина. А уж если боярышник забродит... В Москве детям предложили выбрать имена для новеньких козочек-двойняшек с городской фермы на ВДНХ. Прибавление случилось у родителей Кнопки и Викинга. Двойняшки разнополые, поэтому варианты есть для мальчика – это Шустрик, Вихрь, Гром, Рагнар и Силач. И для девочки – Мила, Августина, Рози, Капи и Фифа. Кстати, можно предложить и свой вариант имени. Назвать, что ли, козочку в честь себя?
1: Хорошие новости!
2: А Казань теперь стала городом жирафов. Из Африки в столицу Татарстана прилетели сразу 8 длинношеих. Животных доставили бизнес-классом на самолете. Это первый подобный случай за 19 лет. Дожили, уже жирафы летают бизнесом, а я все еще экономом. Жить будут в местном ботсаду. Среди прибывших 3 самца и 5 самок. Ожидается, что они смогут дать потомство. 6 уже получили имена. Батыр, Лео, Жанна, Лола, Алики и Атеа. Нет, ну их козочек. Лучше пусть в честь меня жирафа назовут. Юлия звучит очень по-татарски. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: I love you,
5: достойный последователь бренда «Черри».
7: I love you, Tenet.
5: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
7: Tenet и «Черри». Качество и цена.
5: Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
1: Реклама.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе. Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот говорят, буква Ё не нужна. А вы сравните две фразы. Все выпили и все выпили. Казалось бы, две маленьких точки, а какой трагический поворот сюжета.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Соображалка русских людей поразительна. Просто жалко, что они на пользу родине. Мужик пишет: Михаил Николаевич придумал способ, как стирать носки, не отдавать жене. Беру термос. Не ха-ха, записывайте. Засовываю носки, заливаю теплой водой. Добавляю порошка стирального. Плотно закрываю, бросаю в багажник, и весь день, пока я езжу, они крутятся и стираются. На участке у женщины русской появились кроты. Ну, это у многих такая беда. Кто ей сказал, что кротам, к норкам, чтобы их вывести, надо подвести газ? Нашла умельца. Подвел газ, сидит, ждет, а кроты кайфуют, не вылазят. Кто-то ей говорит: а ты подожди. Огород взлетел на воздух вместе с забором, весь. Набережные Челны. Я горжусь нашими людьми. Когда наступает осень, наступила осень, стали ягоды приносить из леса и воровать сахарный песок на заводе, чтобы варить варенье. Очень ужесточили охрану, пронести, украсть невозможно. Гениальный народ, зацените. Стали носить ягоды на завод и варить варенье на заводе. Вот новость, недавно прочитал. В аэропорту Домодедово русский турист уснул на работающей ленте для багажа. Деваха пишет: папа рассказал о том, как его друзья ездили на рыбалку. Кончилась запивка, они налили спирт в рот и ныряли поглубже в реку, открывали рот и запивали. Это непобедимый народ. Еще одна пишет: когда я была маленькая, сейчас мне 13 лет, уже не маленькая, все ребята во дворе летом играли с водяными пистолетами, у меня его не было. Поэтому я брала у мамы утюг и брызгалась из него. Объяснительная московского дворника: я вовсе не был пьян в пятницу, а лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса. Гаишник мне говорит: в Крылатском есть туннель. Он говорит: вы не представляете, такой случай недавно был. Думаю, вам расскажу, и тут как раз вы едете. Выезжаете из туннеля, он мне рассказывает: блондинозавр. За рулем. Город Таганрог, вижу по номерам. Порш, а фары не включены. Хотя у Порша должны включаться фары в туннеле автоматически. Я ее тормознул. Говорю: почему не включили в туннеле свет? Я не знаю, что с вами будет. Она говорит: ты что, козел, не видишь, что я иногородний? Откуда я знаю, где у вас в Москве свет включается в туннеле? Все-таки гениальные наши люди. Их не отцифрует никто. Случай крайне неприличный, но я не могу его не рассказать вам. В Египте наши дайверы ныряли и говорят: вот вы правы, американцы тупые. Мы нырнули достаточно глубоко, но там америкосы на дне камушками выложили сердечко. Нет у них фантазии. Мы стали заныривать глубже. Вот это наши, видим. Большими камнями на дне слово из трех букв выложено. И не поленились на дне Красного моря выложить.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Юмор ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане, запомните, наконец, если вам звонят из банка, то вам звонят не из банка.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
4: Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы.
5: Служок!

0: Русская юношеская спортивная школа.
1: Опа-на. А чё это было слово, стало шесть?
0: Короче, директор сказал так, что мы должны типа спектакль сделать, да? И говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка.
1: И чё?
0: Ну я выбрал, конечно, накрылась медным тазом ваша качалка. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов.
1: Слушай, а вот эти бременские музыканты, это про кого?
0: Про музыкантов в основном.
1: А откуда они?
0: Ну, не местные, факт.
1: А, понятно.
0: Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают.
1: Что делают?
0: Ну, делают 8 подходов по 12 раз. Чё?
1: Понятно.
0: Короче, ты осел.
1: Чё я не понял?
0: Сеня, ты чё, обиделся, что ли?
1: Да я не обиделся. Ты просто объясни, кто это.
0: Ну, осел это такая лошадь. Только маленькая, как осел.
1: Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет?
0: Ну там еще петух и баба.
1: Это я еще нормально со слом попал, да?
0: Ну, а я буду трубадур.
1: Опа-на, там что еще, трубадур был?
0: Не, ну осел-то реально сильнее, ты что? Он знаешь, как от груди жмет? Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких песикотов играть не будут. Мы в конце концов не лохи, чтобы там песикотов и себя строить, правда?
1: Ну ладно, вы собаку сыграть или кошака какого-то.
0: Песикотов он пускай шахматисты играют. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

Друзья, надеюсь, вы тоже все знаете. Знаете, куда идти за улыбкой, кому обращаться за хорошим настроением. Ну, а если вдруг по каким-то причинам еще не в курсе, то просто делайте громче Юмор ФМ и наслаждайтесь. У нас здесь новый сезон, и с нами теперь Андрей Рожков. Слушаем его короткие, но очень смешные шутками и наслаждаемся огромным.

0: огромным количество юмора на Юмор-ФМ. В этом часе услышим один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Также Сатья с юмором ответит на ваши острые вопросы. Будут здесь и любимые анекдоты Игоря Маменко. Ну а еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Шутки, песни плюс». У микрофона Денис Савельев. Страна, большой и пламенный привет.
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Ангелина.

0: Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисток, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Давайте я начну.
2: Давай.
3: Ну, пожалуйста.
0: По непонятной в нашем обществе причине с ума мир сходит потихоньку день за днем. Мужчин стригут не настоящие мужчины, их визажистами условно назовем. Все. Надя, твоя песня.
3: Ну, это смешно. Так.
1: Плачет дядечка на перроне, получил от жены в лицо. Очень ровный загар на пальце, где должно было быть кольцо.
0: Хабиб, твоя песня.
2: Ясным летним днем, где отель «Прибой» изменил тебе, я с чужой женой тайну от тебя не сумел сберечь. Ты отбила мне.
0: Можно уже не продолжать.
2: Место наших встреч.
3: Хорошо. Шутки, песни, плюс.
0: Картина 50 оттенков цвета. Такая эротическая драма. Давай с тобой попробуем все это, товарищ дама, товарищ дама. Давай скорей попробуем все это, товарищ дама.
3: Браво, да.
0: Браво! Так, Надя, твоя песня.
3: Так, хорошо.
1: Самосвал с картошкой занесло немножко, люди во дворе ходят по пюре.
3: Я пройду, ну продолжай.
0: Хотите лимешку? Давайте самосвал с картошкой. Хабиб, твоя песня.
2: Мой пин-код супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не тот.
0: Жизненная
3: это
0: тема.
3: Смешно.
0: Жизненная тема,
3: это
0: да.
3: Хорошо. Шутки, песни, плюс
0: на Юмор ФМ. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
2: Спасибо, друзья. Я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки,
4: песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Любимая, давай так. Я говорю, что это очень вкусно, а ты больше это никогда не готовишь.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Жена ночью будет мужа: Никодим, возьми меня. Спи, мы никуда не едем.
2: Мужик приходит с завода, у него пальцы в солидоле, грязный весь. Говорит: доктор, у меня мигрень. А вы состоите в обществе писателей России? Он говорит: нет. А в обществе художников России? Он говорит: нет. Тогда у вас просто раскалывается жбан.
1: Берут интервью чукчи. Скажите о вашей охоте. Расскажите, как вы охотитесь. Говорит: Тюленя бьем. Логично. Зачем? Жир надо. Да, жир необходим, безусловно. А еще оленя бьем. Понятно. Зачем? Мясо надо. Мясо. Логично. А еще геолога бьем. Оба. А геолога зачем? Спички надо.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: На лице.

0: сезон. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.
3: Юмор

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Самая классная закусочка – квашеная капуста. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.

жаркое солнце, синие, синие волны и пустынный пляж, музыка рядом со мною.

0: Кто-то всю жизнь посвящает одной работе, кто-то одному человеку, а магазин в Токио пошел дальше и целиком посвятил себя одной книге. Да, целый магазин продает одну книгу и таким образом избавляет покупателей от вот этих, знаете, мух выбора. Юлия Дедочкина узнала все подробности, в хороших новостях через несколько минут нам их расскажет. И смешного до конца этого часа один из лучших монологов маэстро Жванецкого, еще больше юмора прямо сейчас не от кого-то, а от Сатья.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Алексей, юрист из Москвы, спрашивает.
2: Сатья, добрый день. У меня вопрос. Должна ли женщина отчитываться?
3: Конечно, должна.
2: О своих финансах, если ее содержит муж.
3: Это как? А как?
2: Ну, до 1000 рублей пин-код не надо вводить, после, пожалуйста.
1: Сатья отвечает.
3: Так тут проблема у мужа. На самом деле, потому что если он настолько бестолковый, что он отдает деньги и прямо она никак... Ну, нельзя давать деньги бесконтрольно никому. Ни женщине, ни мужчине. Как это должно быть? Ты содержишь, ты работаешь, ты добытчик, ты герой, каких мало. Есть женщина, которая помогает тебе качественно тратить деньги. Не надо ей давать свою карту, не будь дебилом. Просто переводишь ей столько, сколько она может потратить. Но отчитываться она не должна. А как?
2: То есть для этого есть сервисы, которые тебе отчитываются?
3: Да не нужны никакие сервисы. Вот ее карты, ты ей перевел 5000 рублей и забыл. А у себя в бюджете написал, ушло. Все. Все, только так. Отчет? Ну, такое ощущение, что вы ни денег перед кем не отчитывались. Я много работал, очень часто отчитывался. Я так круто отчитывался, что человек, который меня проверял, он говорит, я вижу, что ты воруешь, но не подкопаться. Я знаю, я по твоим глазам вижу, что ты вор. Ну, у тебя такая бухгалтерия. Или ты думаешь, что жена дурнее тебя? Да она так напишет, что ты как лох будешь думать, что потратился на себя. Не, не должна отчитываться.
2: Все, нет, спасибо.
3: Конечно. Пожалуйста.
1: Сатья с юмором. Светлана, фотограф из Москвы, спрашивает.
4: У меня такой вопрос. Уже несколько раз подряд от своего молодого человека в ссоре я слышу. Я должен тебя обеспечивать, я должен тебе то, сё, а ты что должна? Я теряюсь.
1: Сатья отвечает.
3: Я тоже хотел бы услышать этот ответ. Если мужчина должен обеспечивать, если он все должен делать, он же на что-то должен и рассчитывать. Поэтому проблема не в том, что он задал такой вопрос в ссоре. Ну, что не скажешь в шутейном разговоре, Глеб Егорович, да? А проблема в том, что ты растерялась.
4: Я серьезно не знаю, что отвечать на это.
3: Ну, а что ты даешь своему мужчине?
4: Знаю, поддержку, любовь, заботу. Что женщина дает?
3: Да я, что ты меня спрашиваешь? Я не женщина. Солнышко, я, к сожалению, не тот маленький таинственный гном, который живет под вашей кроватью и знает, что происходит в вашей жизни. У него спроси. А зачем ты со мной? Ты так много мне даешь. Ты обо мне заботишься, ты обо мне ты беспокоишься, ты меня содержишь, ты со мной спишь, даешь доступ к чему, слава богу, потому что я так, ну, а так бы кто, а ты никогда, да. А я зачем тебе нужна? Я же тебе ничего не даю. Если он скажет, ты помни об этом, ну, это тоже очень хороший ответ. Извини, солнышко, я, ну так, немножко по-сарказмил, но я надеюсь, как-то надо было эту, ну, затор этот пробить. Ну, что такое? Я и все объяснила.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и это «Хорошие новости» о современном подходе к чтению. Креативный директор из Сан-Франциско Карен Ченк любит читать по утрам новости. Но ей не нравится хвататься за смартфон, едва проснувшись. Карен настроила нейросеть так, что та каждое утро распечатывает для женщины персональную газету. В бумажном издании «Погода», «Новости», «Дела на день», «Почта», ну и так далее. Самое главное, что листок заканчивается, в отличие от смартфона, где можно листать ленту бесконечно. В общем, такой искусственный интеллект на службе человечества очень даже неплох. В Кремниевой долине энтузиасты придумали приложение, которое превращает любой учебник в ТикТок. Нейронка преобразует скучный материал в короткие видео, аудиозаписи, текстовые карточки и интерактивные тесты. Если провести пальцем вверх, откроется новая тема. Если вбок, то дополнительные материалы по текущей теме. В конце раздела пользователю предлагают пройти тест, чтобы проверить знания. В ближайшие месяцы стартап планирует расширить библиотеку уроков, наладить проверку источников и выпустить платную версию. А химию тоже в ТикТоках объясняют.
1: Хорошие новости.
2: Ну а в Токио работает книжный магазин, который избавляет покупателя от мучительного выбора. Букшоп каждую неделю продают только одну, единственную книгу. Вся витрина занята только одним изданием. Может быть, даже небольшая выставка о нем, плюс встреча с автором. А главное, никаких страданий, когда же все это читать, глядя на огромное количество новинок. Покупаешь всего одну книгу и через неделю спокойно приходишь за чем-то новеньким. Идеально. Хорошие новости не заменят книги, но настроение точно поднимут. Скоро ждите свежую подборку историй.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
7: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
8: Акция до конца сентября этого года.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
1: Реклама.
10: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера я наконец-то помыл окна. Теперь рассвет наступает на 2 часа раньше.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: В супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите ругаться, а она пошла спать. А вам надо. И время есть, и повод прекрасный, и слова выстроились как никогда. И не в кого все это запустить. Ты что, спишь? Нет ответа. Ты чего это вдруг ночью спишь? Нет, такая жена нам не нужна. Для скандала надо брать темпераментную, плохо спящую, легко переходящую на визг, плач и тряску особь, быстро швыряющую вам в голову стекло, керамику и энциклопедию. Тогда вы всегда в хорошей форме. Легкий, чуткий, ускользающий, как молодая рысь. Ночами не спите, а лежите в углу на тряпке. С высоко поднятой головой. И все время прислушивайтесь, как там она. Из-за вашей манеры уворачиваться кончились все чашки и книжки. Это скандал музыкальный, скандал-концерт. Соседи слышат вначале ваш низкий голос, 2-3 слова, бу-бу-бу-бу-бу. Затем вой, визг, плач, бабах, вступил сервиз и тишина. Такая жена бодрит и будоражит, конечно, но класса не дает. Для завершения жизни нужно брать звезду скандала, мастера слова, холодную, злобную, умную, припечатывающую с двух слов и навсегда. Тогда визгом и плачем заходитесь вы. Хватаетесь за стены, за таблетки, капаете мимо стакана и долгими отдельными ночами зализываете то, что можете достать. Это высокий класс. Она действует не по поверхности, она калечит внутренние органы. И кликуху дает точную на всю оставшуюся жизнь. Эй, ты, придурковатое ничтожество, пошли. Когда вы с ней под руку идете по улице, она с вами так и обращается. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп, и уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать, спрашивают друзья? Да, как раз дышать вы не можете. Убить – да, умереть – да. Все спрашивают, что с вами. И она спрашивает, что с вами. Отвечать некому, у вас звука нет. Вот это настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя, с потерей сознания, с перерывом на реанимацию. После чего она же подает на развод. Ибо, ах, ибо, женщину скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет. А вам крикнет, чтоб ты подох, вы тут же исполняете.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
4: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» – двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
10: Ну есть, конечно.
9: А кровать из массива с газлифтами?
10: Со скидкой 90%.
11: Все для дома и ремонта на ВБ.
12: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.filetris.ru. ООО «ФВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
13: По повести Игоря Ткаченко.
14: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
15: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
14: И там две луны, жара и монстры бегают.
13: «Девятая планета» в кино с 24 сентября 16+.
16: Юмор ФМ. Шутки.

0: Снежинске 15 часов.
1: Грипп, простуда, ОРВИ. Срочно нужен циклоферон. Он борется с вирусами и поддерживает иммунитет. Циклоферон – умное лекарство для лечения и профилактики простуды и гриппа.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
3: Мужики, запомните, вы должны много работать, чтобы у котиков была вкусная еда.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Привет, а ты чего такой смурной?
5: Да вот, жена вчера к тарологу потащила, типа за будущее узнать. А там, значит, госпожа Тамара, подозрительный народ.

0: прошлое, обмозгует настоящее. Гадает на картах Таро, звездных, топографических, контурных, дорожных, медицинских и банковских картах.
1: У Сереги еще опция такая классная есть. Обмыть результат. Я ж говорю, вот такой мужик, хоть и таролог.
0: Мужской таролог Серега погадает по-мужски. Запишитесь на сеанс на сайте картынебабскоедело.нет.
2: Пока немецкие автомобили недоступны, пока английские автомобили недоступны, пока французские автомобили недоступны, он вернется из прошлого, чтобы спасти будущее.
3: Капризный карбюратор, непредсказуемый трамблер, ржавые пороги, одноразовые и такие нежные шаровые опоры. Все, что вы так мечтали забыть.
2: Смотрите во всех кинотеатрах. Ураганный блокбастер.
3: «Жигулятор. Воскрешение».
2: В главной роли Михаил Вдоль-Пореченков.
3: «Жигулятор. Воскрешение». Фильм, который заводит. Заводит с толкача.
4: Слышь ты, сюда иди.
5: Это вы мне?
4: Тебе!
6: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
7: Дай телефон, позвони! Ну дай!
6: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
4: Закурить есть?
8: Не-не-не.
4: А если найду?
6: Вход в зоопарк бесплатный. Выход, как повезет. Контактный зоопарк «Северное Бутово». Удивительные приключения в мире животных.
9: На Юмор

А сегодня уже среда, и если вы понимаете, что в середине недели уже хочется кого-то из коллег поигнорить, то точно нужно сделать Юмор ФМ громче, наслаждаться отличным юмором. У нас, кстати, новый сезон, если вы еще не в курсе. Андрей Рожков теперь с нами, наслаждаемся его короткими и крутыми шутками. Ну и больше юмора все-таки у нас тоже. В финале этого часа Ильф Петров и Бурунов, также в

0: Впереди рубрика «Гол, ой, штанга», где мы услышим ляпы спортивных комментаторов. Ну а поделится ими, как всегда, наш самый спортивный Роман Юнусов. Классика жанра тоже появится. Услышим монолог Александра Иванова. Ну а еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Большой стендап». У микрофона Денис Савельев. Вам, как всегда, пламенный привет.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
2: Народ, всем привет. Всем привет, как дела? Я дядь Сережа, Сергей Жирихин, рад быть здесь. Слушайте, выходишь на улицу, смотришь на количество волос на людях, вам нет ощущения, что мы в последнее время живем в эпоху такого волосатого ренессанса, такая волосатая эпоха возрождения, нет? Просто, ну реально, ты же выходишь на улицу, особенно у мужиков, смотришь по сторонам, сплошные викинги! Викинги сплошные, эти бороды вот эти вот лопатами. Ладно, лопатами, а видели таких мужичков, которые, чтобы выглядеть мужественней, они отращивают себе максимально идиотскую бороду, они вот там волосы, даже не столько отращивали, сколько выдавливали из себя, вот последнее, просто давай, да? Вот, они еще, они при этом начинают выглядеть, знаете, как очень большая мышь такая, потому что возьмут себе воск для усов и так вот усишки еще ац-ац по краям, так ац-ац подкрутят и вот так вот ходят, такой Д'Артаньян мышиный просто, да? Не, ну, на самом деле вот эта история с мужской волосатостью, она действительно присутствует. Но я знаю, кто виноват в этом во всем, я хочу сказать. Я знаю. Барбершопы. Барбершопы. Серьезно. Серьезно. Они из мужиков делают, ну, каких-то нежных фей. Нежных бородатых фей просто, да? Борода у него как у викинга, но у викинга не было лосьона для бороды, воска для бороды, шампуня для бороды и маленького фенчика для бороды. Такого же маленького, как его мужское достоинство. И во всем виноваты барбершопы, серьезно, просто они же все там отвратительно вежливые. Я прихожу в барбершоп, ко мне выходит барбер, говорит: «А, здравствуйте, меня зовут Гидеон». Я думаю, ну, кто бы сомневался. Я бы очень удивился, если бы барбер вышел и сказал: «Здравствуйте, Виталий», да? Там же нет таких имен, там Гидеон, Герман, Афанасий, вот это вот все. Среднерусские вот эти все ребята. Вот. И он такой вежливый, знаете, а машинка вам волосы не кусает, а фартук вам на шею не давит, а температура воды комфортная. Что за заходы? Я такой вежливый бываю только в одной ситуации. И то с женщиной, да? If you know what I mean. Серьезно, серьезно. И Гидеон вообще не викинг, и все мужчины вообще не викинги вот в этой ситуации. Я просто сейчас, знаете, что понял? Вот сейчас настоящий мужчина, который вот мужественный, который брутальный, он должен стричься не в барбершопе «Стальная борода», а помните вот в этих вот салонах красоты, которые на районе были, такие с женскими названиями: Людмила, Татьяна, Светлана, вот эти вот. Вот там, вот. У меня на районе был такой салон красоты, я ходил, у меня была там парикмахерша Гуля. И вот Гуля, вот она не была стилистом причесок, дизайнером внешнего вида, еще же. Не, она была парикмахерша. То есть у нее ножницы всегда были немножечко в крови. Вот такая вот. Она однажды меня стригла и два раза порезала мне машинкой ухо. Причем там она, когда, знаете, она такая... Вот там такой взгляд был на меня вот сквозь зеркало просто, что я понимал, что в целом я не имею права даже дернуться. Иначе Гуля меня мгновенно обоснует за того, кому руку не пожимают, да? Я вот смотрю на все эти барбершопы, знаете, и я скучаю по Гуле. Серьезно. Я скучаю по Гуле. Я очень надеюсь, что суд рассмотрит ее заявление, и она выйдет по УДО. У меня все для вас, народ. Спасибо большое.
1: Это «Большой стендап». Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сегодня ровно в 12:00 дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. Ровно в 12:30 случилось.

0: FM. Классика жанра. Александр Иванов.
1: Раиль Фархади. Это лирические стихи. Небольшая цитата, небольшой эпиграф. С лозы моей две виноградины, твоими глазами украдены. Два персика, яблоко два. Вчера увела ты ручьи, теперь они косы твои. Пародия под названием «Плоды вдохновения». Ты месяц ко мне приходила, весь месяц по саду ходила. Теперь я по саду брожу, тебя вспоминая дрожу. Две дыни, четыре арбуза, еще называется муза. Урюка 16 мешков, сайвой 60 пирожков. Не зря ты ходила по саду, 12 кг винограду, до персиков 8 кг, до центнер кизила, эге. Приехала ты на Пегасе, он крыльями хлопал и пасся. Расходов моих на фураж уже не окупит тираж. Какие жестокие пытки, подсчитывать скорбно убытки, как после набега хазар, мне не с чем спешить на базар. Однако и дал же я маху, не бросить ли рифмы к Аллаху, спокойно дехканином жить, дешевле, чем с музой дружить.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
4: Пароль.
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
6: А второе?
4: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
2: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Кэш можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
9: Кэш можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
9: кэш,
10: так.
9: Кэш можем.
10: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: Ради хорошего кино он готов на все. Смотреба! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно!
12: Рутюб. Смотри каждый день.
2: Реклама. Рекламодатель ООО «ФОР». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я от дорогих подарков никогда не отказываюсь. Любовь приходит и уходит. Ломбард работает всегда.

0: Ну а пока многие ищут способы дополнительного заработка, житель Индии действует и зарабатывает как раз вот на таких, кто любит простых романтиков и берет с них деньги за танцы с ним. Юлия Деточкина узнала все подробности и через несколько минут в «Хороших новостях» обязательно их расскажет, не пропустите. Мы же пока послушаем рубрику «Ильф, Петров и Бурунов», где Сергей Бурунов оживит фрагменты из романа «Ильфа и Петрова». Ну а еще больше юмора прямо сейчас в рубрике «Гол, ой, штанга» Роман Юнусов поделится самыми смешными спортивными ляпами.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент! Гол! Ой! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
2: Гол! Ой! Штанга!
3: Нападающий забил свой фирменный мяч правой задней ногой. И скажу вам, в эту спортсменку тренер вложил частицу своей души и тела. Да, как говорится в одной известной поговорке, сколько ты не атакуй, а счет-то уже 0-2. И вот на тебе, и нечего было хвастаться. Мяч проскочил прямо между ног, не встретив там никакого препятствия. Обратите внимание, он ударил ногой как клюшкой, как продолжением руки. Знаете что? По такой игре я и сам бы выбежал на поле. Я позорился бы. Честное слово, не хуже наших мастеров. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Кто людям помогает, тот может неплохо на этом заработать. Сейчас все расскажу. Житель Индии Криш Мистри предлагает себя в аренду. Не как мужчину, а как партнера для праздничного традиционного танца гарба, который танцует на празднике Наваратри. Он парный. Кстати, пляшет Криш незадорого. У него 3 пакета услуг. За 850 рублей танцует 2 часа, потом селфи. А за чуть дороже танцует уже 4 часа, ну и за 1700 готов выплясывать с вами хоть весь день. Необычно, но местные рады. Говорят, что никто не хочет танцевать в одиночестве, так что услуга топчик. Китаянка по имени Михань предлагает соседям вынести мусор и зарабатывает на этом копеечку. Люди просто оставляют мусорные пакеты у дверей, а Михань забирает их, относит на помойку и присылает клиентам фотоподтверждение, получая за это 3 юаня, а это 40 рублей. Причем спустя 3 дня после запуска услуги клиентов у Михань прибавилось, их уже 20 человек. И тогда дама решила расширить меню. Она еще и может забрать посылки из маркетплейсов и принести их на дом. Вот бы кто-нибудь мои посылки на дом приносил.
1: Хорошие новости.
0: Ну и не только люди помогают людям. Чайки тоже готовы за небольшую мзду. Британец Марк Хоури научил чайку по кличке Роджер гонять других чаек. Роджер защищает улицу и магазины горожан и туристов от своих собратьев. Марк платит Роджеру креветками. Ну а сам за дрессуру не получает ничего, хотя Роджер уже стал знаменитостью. Вот так вот, делай добро и угощай его креветкой. У меня все новости к этому часу, но я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга» ООО «Стоп-Те». В этот день, 202 года назад, в Челябинске состоялся первый по-настоящему королевский визит. Город в 1824 году посетил император Александр I. Подготовка к встрече велась так рьяно, что в процессе городничий рассорился с городским головой и едва не уволил того с должности. Челябинск постарались быстро привести в порядок. Выровняли от ям и бугров торговую площадь, починили мост и установили на нем перила, также его и стоящий рядом лазарет покрасили. Кроме того, заготовили доски, чтобы сколотить платформ у дома, где будет ночевать император. Впрочем, все приготовления оказались напрасными. Александр I проехал через Челябинск, лишь сменив лошадей на городской станции. О других долгожданных гостях в Челябинск приехал Красноярский театр кукол. До 28 сентября в нашем кукольном проходят большие гастроли. Гости из Сибири покажут разножанровую программу. Аудиторию в возрасте от 16 лет ждут две постановки – «Кроткая» и «Хармс». Юных горожан – добрая история о дружбе «Котенок по имени Гав». А философская сказка-притча «Маленький принц» станет мостом между поколениями. И к новостям науки. Грузовой корабль «Прогресс» доставил на Международную космическую станцию экзоскелет для эксперимента по управлению антропоморфным роботом, созданным в Магнитогорске. Сам теледроид полетит в ноябре. Новинка будет работать на внешней поверхности станции, в точности повторяя все действия космонавта, который будет управлять процессом в комфортных и безопасных условиях. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Реклама спонсора.
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
1: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сынок, я б тебе показал, как правильно подтягиваться на турнике. Но у нас интернет отключили.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: «Продано!» — сказал аукционист. Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня. «Вы купили стулья?»
3: «Мы! Когда их можно будет взять?»
2: «А когда хотите, хоть сейчас».
1: «А почему же 230, а не 200?» — услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.
2: «Это включается 15% комиссионного сбора», — ответила барышня.
1: «Ну что ж делать, берите». Остап вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия. «Гоните 30 рублей, дражайший. Да поживее, не видите? Дамочка ждет». «Ну, чего вы на меня смотрите, как солдат на вож? Обалдели от счастья?»
3: «У меня нет денег», — пробормотал, наконец, Ипполит Матвеевич.
1: «А 200 рублей?»
3: «Я их потерял».
1: Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами.
4: «Дайте деньги», — прошептал он с ненавистью. «Старая сволочь».
2: «Так вы будете платить?» — спросила барышня.
1: «Одну минуточку», — сказал Остап, чарующе улыбаясь. «Маленькая заминка». Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.
5: «Позвольте!» — завопил он. «Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе. Надо предупреждать! Я отказываюсь платить эти 30 рублей!»
2: «Хорошо», — сказала барышня кротко. «Я сейчас все устрою». Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп.
5: «По правилам аукционного торга», — звонко заявил он, «лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется».
1: Изумленные друзья сидели недвижимо.
5: «Попрошу вас», — сказал аукционист.
1: Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.
5: «Попрошу вас!»
1: И они ушли. Первым шел Воробьянинов, чувствуя за собой теплый взгляд великого комбинатора. Остап дружественно молчал.
3: «Возмутительные порядки!» — трусливо забормотал Ипполит Матвеевич. «Форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться! Дерут с трудящихся втридорога, ей-богу! За какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей! Это с ума сойти!»
1: «Да», — деревянно сказал Остап.
3: «Правда?» — переспросил Воробьянинов. «С ума сойти можно?»
1: «Можно». Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. «Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!» Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. «Ну, теперь пошел вон».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
4: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
3: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
4: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
1: ОКЛ Стрит. ОКРН 116-77-467-8-07-61. Город Москва.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Пятый сезон.
11: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
10: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
11: Это новый вызов.
12: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
14: Давно вы знакомы?
15: Давно.
16: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
17: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Пьяные грузчики пытались найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд, но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в банке».
2: Чё ты там плетёшься? Иди оформляй самозапрет на кредиты.
3: Ну, Борисничка, ну, пожалуйста, ну, умоляю, ну, только не мои любимые кредитики, ну, прошу, ну, ну я все что угодно сделаю. Хочешь, я пить брошу? Или хочешь, я... А, нет, все, рычаги давления закончились.
2: Да ты наоборот радоваться должен. Государство на тебя работает. Алкоголь запретили после 11 продавать, чтоб ты не сдох. На электросамокаты сейчас права надо получать. Опять же, чтоб ты не сдох. А сейчас можно заявление на себя написать, чтобы кредиты не брать. Такое ощущение, что дебилы – самая защищенная часть населения. Пошел, я сказала!
4: Здравствуйте, Женя.
2: Здравствуйте, как вас там?
4: Вы что-то хотели?
2: Я, да, я хотела, чтобы при ходьбе одна ляжка другую не натирала. А еще хочу, чтобы Зюганов, Гармаш и Стас Костюшкин на мои нюцы ответили. Мне любой ответ от моих краши подойдет. Но ты, девочка с персиками вместо титик, мне не поможешь. Нам надо на вот этого мужчину, который не стал напрягать маму и родился на 5 месяцев раньше,

0: Да с какого перепуга какой-то генерал в твоей помощи нуждается? Ты же максимум годишься, чтобы что-то невыносимое вонючее доедать.
1: Так, вы закончили? Извините, конечно, но чтобы оформить самозапрет, нужно сначала закрыть все существующие кредиты.
0: Вы что, гоните? Вы с него только кашель можете взять. Быстро оформляйте, пока я тебя не подвесила на эти веревочки, как твои руки.
2: Все, топай, топай, топай, топай, топай. Давай, давай, давай, Катя, давай.
3: Зачем ты меня сюда привел? Ну, раз уж мы вышли из дома и шли, и не пришли на Бали, мы зря шли. Ну, правда, ну посмотри, какое это скуфское место. Про него нет ни одного рэпа. Пожалуйста, пойдем на Патрик.
2: Нет, все, Катя, мы договорились. Мы оформляем тебе самозапрет. Потому что ты на этих маркетплейсах кукарекнулась уже. Я не удивлен, что эта владелица там в Москва-Сити 8 этажей под офисы выкупила. И мне кажется, 8-й этаж чисто на твои деньги, Катя. Чисто на твои покупочки.
3: Фу, Валера, какой ты душный, реально. Вот я, блин, говорила, что из вашего поколения нормальные только Кадышева и Буланова.
2: Так, все, успокойся.
0: Извините, я вот совершенно специально вас подслушала. У нас такие же проблемы, да?
2: Да она все, с ума сошла просто с этими маркетплейсами.
0: Не говорите, конечно. У нас вообще кобзда. К этому дебилу сами мошенники приходят, в дверь звонят, он дверь открывает и вот так прям деньги им в руки кладет. Быстро давай паспорт. Так, давайте оформляйте, только не пугайтесь. Он его постирал, баран. Просто в тазике один паспорт постирал. Енот полоскунский.
4: Я просто хотел прописку застирать, ну, чтобы меня коллекторы не нашли, чтобы не пришлось 3 дня сидеть на дне озера и через камыш дышать.
0: Нет, кредиты надо давать не с 18 лет, а когда они определенный тест пройдут. Например, там, как ЕГЭ, только ЕДЭ. Единый дебилоидский экзамен.
5: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и по традиции давайте не будем терять ни минуты, сразу будем писать. Плюс 7 915 0303 567.

0: Это номер абсолютно для всех ваших сообщений. И, кстати, все мессенджеры у нас уже работают. СМС-формат тоже пишите, все принимается. Заявки на рубрики тоже направляйте. Главное, не забывайте подписываться. Вот Сергей уже просит поздравить с днем рождения его коллегу. Зовут его Захар, и у него юбилей. Пусть здоровье не подводит, денег будут полные карманы, счастье станет лучшим другом, и удача будет всегда рядом. Пусть так оно и будет. Ирина из Волгограда передает привет своей семье, мужу Семену и сыну Андрею. Очень сильно их любит, желает успешной поездки к бабушке в деревню. Александр поздравляет с днем рождения брата Павла, желает ему крепкого здоровья, удачи в работе, счастья и, наконец-то, найти свою любовь. Ты уже не маленький, но все равно за тобой глаз да глаз. Поставьте что-нибудь смешное. Джейсон Стэтхэм открывает этот юмор на заказ.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Каждая девушка немного Дед Мороз. У нее всегда есть в запасе несколько оленей. Не жди перемен. Перемена для учителя. Когда жизнь закрывает перед тобой дверь, открой ее. Именно так работают двери. Терпение и труд сделают из тебя уставшего терпилу. Если ты в чем-то не разбираешься, начни разбираться, и ты разберешься. Запомни, любой человек может оказаться у твоих ног. Главное – точно попасть в челюсть.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке и Кубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Жители Великого Новгорода уважают историю и чтят древние традиции. Там, в подворотне, до сих пор можно получить палицей по челу.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: А наш час привет и поздравлений только набирает свои обороты, поэтому, друзья, подключайтесь. Плюс 7-915-0303-567. Это единый номер, по которому написать можно абсолютно во все мессенджеры. СМС-формат мы тоже чтим, любим, как говорится. Пишите, главное, не забывайте подписываться. Ну и главный плюс — это то, что в этом часе именно вы решаете, над какими шутками вся страна смеется. Присылайте заявки на свои любимые рубрики. Всем отличного настроения, от всей души поздравляю самую любимую дочку Каримову Марину с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, долголетия, благополучия, море счастья и любви, успехов в работе, чтобы дочурки Ирины и Малика только радовали и исполнялись все мечты. «Очень тебя люблю», подписалась Лилия из города Туймазы. Далее хотим поздравить своего мужа и папу с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и исполнения всех желаний. Миша, ты наша крепость и опора, ты лучший муж и папа на свете. Леоновы Таня и Слава из города Обнинск здесь отметились. Михаил передает большой привет жене Елене, очень сильно ее любит и желает ей отличного дня. Привет, Юмор-ФМ, хочу поздравить свою любимую супругу с днем рождения, пожелать счастья, здоровья, успехов в работе и сказать, что очень сильно ее люблю, написал Евгений из Егорьевска. Алексей передает привет своим детям, сыну Егору и Диме, просит их быть послушными и заказывает рубрику «Угарный папа».
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
2: Бабушка отчитывает 10-летнюю Алину за то, что рабочая тетрадь вся изрисована сердечками. Внученька, пойми, у тебя на первом месте должна быть учеба. Алина вытирает ладонью нос и говорит обиженно. Ага, а жить-то когда? Тимофею 6 лет. Родители отпустили его погулять одного. Возвращается с прогулки огорченный и докладывает. «Мне на улице тетенька сказала, что у меня кофта девчачья». «Ну, и что ты ей ответил?» – спрашивают родители. «Что у нее усы, как у нашего папы». Из школьных сочинений Миши. «В музее природы есть рысь, олень, бобер и другие товарищи». «Весны в этом году не будет. На улицах лежат сугробы». В сугробах лежат перелетные птицы. Они прилетели и упали в обморок от удивления. Мне понравилась эта картина, потому что тут есть что-то ярко-темно-нежное.
0: Угарный папа.
2: Маша учится в 3 классе. Ее часто ругают за неуспеваемость. И вот идет урок, тема про собак. Учительница задает вопрос. «Дети, какая собака самая злая?» Маша, недолго думая, выдает. «Самая злая собака – это вы, Ольга Вячеславовна». 4-летний Артем просит у мамы на день рождения козленочка, описывая, как он будет выгуливать его во дворе на травке, играть с ним и все такое. Мама объясняет Теме, что за лето козленочек вырастет, и им придется его съесть. На что Артем, недолго думая, отвечает. «Ну ладно, но только без хлеба». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер плюс 7-915-0303-567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ВТБ накопительный. Удобно копительный. Ставка до 14,2%. Процент восхитительный. Свободно пополнить, свободно снять. Выгоду просто и легко получать. На любые цели с комфортом копите. Удобный ВТБ счет открыть спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
7: Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: KGM представляет.
9: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
10: Ура! Новая машина!
11: А чем он так хорош?
9: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
11: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
9: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
10: Да!
8: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
12: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Женщины, опомнитесь, подумайте о тех, кто будет носить вас на руках. Не жрите на ночь.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и напомню, что на этот номер сообщения принимаются абсолютно во все доступные мессенджеры, в том числе в смс-формате. Ну и, кстати, принимаются не только сообщения, но и заявки на ваши любимые рубрики. Так что пишите. Номер, пожалуй, еще раз повторю. Плюс 7 915 0303 567. Главное, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше драгоценное послание. Итак, хочу поздравить Якимову Елену из города Арамиль с днем рождения. Пускай остается такой же красивой, молодой и веселый, здесь подписался свояк Александр. От Евгении большой привет коллегам по складу. Она им желает трудовых успехов. От Яны далее привет улетает ее молодому человеку. Зовут его Иван, он из Тюмени, и он самый классный, пишет она. Скажите, что я его очень люблю и жду нашей следующей встречи. Иван из Липецка желает отличного дня всем, кто слушает Юмор-ФМ, чтобы настроение не зависело от погоды за окном, а все дела шли легко и позитивно. Поставьте для нас Лигу городов. Вот такая, по-моему, отличная у него просьба. Ну а мы не только Лигу городов послушаем, еще и узнаем, какие праздники сегодня отмечаются. Итак, 23 сентября, среда, она же маленькая пятница, можно отметить Международный день шашек. По-моему, прекрасный праздник. Всех любителей и профессионалов в этом виде спорта все-таки мы, конечно же, поздравляем. День рождения жевательной резинки сегодня тоже отмечается. И день осеннего равноденствия.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Иван да Марья. Кострома.
4: Экспедиционист после тяжелого дня возвращается домой.
5: Да ну все, блин.
6: А что такое?
5: Да ничего.
6: Че, опять бабка с палками для скандинавской ходьбы психанула? Че, где? Йод может дать
5: да
6: тебе?
5: Да хуже, блин. Там в парке вообще никого нет. Они то на такси ездят, то на электросамокатах. Кто-то идет прям вот так в телефон уткнулся. Я кому это все показываю?
6: Ну все, все. Ладно, ладно, все.
5: Еще эти фонари появились, камеры везде. Похорошела Москва при Собянине.
6: Ладно, ладно.
5: Я еще сижу, блин, в этих кустах, в плаще весь замерз.
6: А я потому что тебе говорил, надо было сапоги надевать.
5: Сапоги, плащ. Я тебе что, по-твоему, клоун? Я серьезными вещами занимаюсь.
6: Не знаю, как.
5: Давай, рассказывай, как дома?
6: Да ничего, нормально. Малого только обижают в школе.
5: А, ну ничего, я завтра схожу там у них около забора. Похожу. Все, блин, ну хожу.
6: Ну ладно, подожди, может, я отцу наберу, он тебя устроит куда-нибудь.
5: Не, я в органы не вернусь. Органы показывать надо, да. Да все, ухожу, точно.
6: Ну, эй, чемпион. Может, рано еще вешать мошонку на гвоздь? Давай, может, с тобой уедем куда-нибудь, в деревню. Отдохнешь, развеешься, займешься чем-то для души.
5: Че, поездам же показывать.
6: Поезда показывать.
5: А я с этого начинал.
3: Суперпроект ТНТ. Это Лига Гарри.

0: юмор на заказ.
1: Еще одна порция ваших сообщений прямо сейчас будет озвучена на всю страну. Татьяна из Пятигорска поздравляет с днем рождения любимого папу Владимира Верещагина. Желает ему крепкого здоровья, удачи во всем, счастья, радости и сил на все его задумки. Виталий из Москвы желает скорейшего завершения ремонта в доме своему другу Олегу. Клей скорее обои, ждем приглашения на новоселье. Вот так, друзья, уже тонко намекают. Ну как тонко, на всю страну, опять же. Наталья шлет теплый привет мужу Андрею. Он у нее самый распрекрасный, она его очень любит. И также передает привет их дочке Насте. От Павла прекрасные слова отправляются маме Ирине Захаровне, которая сегодня отмечает свой юбилей. Помни, что возраст — это просто цифра, ты полна сил и идей. Здоровья тебе крепкого, счастья и благополучия. Мы всегда рядом, мы очень тебя любим. Поставьте что-нибудь веселое. Не реклама прямо сейчас.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Кто сказал, что татуировка – это долго, больно и дорого? Быстро, больно и дешево. Так тоже бывает.
3: Федеральная сеть бюджетных тату-салонов. Ну, пока так.
2: Мы ждем вас в самых мрачных, неухоженных подвалах вашего города, где худшие тату-мастера России за очень недорого набьют вам что угодно и на какие угодно места.
4: А если мне не очень понравится результат?
2: Тогда вы можете набить какие угодно места худшим тату-мастерам. Можно даже ногами. Так что все по-честному.
5: Ой, что-то конторка у вас какая-то сомнительная.
3: Хо-хо. Ну, пока так. Сеть бюджетных тату-салонов. Не читайте отзывы и не смотрите образцы наших работ на сайте www.3tatu.tut.
6: О, у тебя новая кухня и прихожая, и шкаф-купе. Это же очень дорого.
7: Лови момент, подруга. Именно сейчас время сумасшедших скидок в Косоруково.

0: какая чудесная полочка?
1: Приходи за мебелями.
0: Это не полочка, а тумбочка.
1: Приходи за мебелями в Косоруково.
2: Фабрика мебели Косоруково. Это не полочка и не тумбочка. Это полбочка. Ну или тумочка. Кому как нравится.
1: Косоруково.
2: Приходи за мебелями.
3: Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоящих мест по следующим популярным направлениям.
4: Москва-Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
3: И можно полчасика посидеть.
0: Да ну!
3: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
5: Решение простое. Летим стоя.
3: Лоукостер «Покеда».
5: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
3: «Покеда». Потерпел, долетел.
6: На Юмор-ФМ.
7: Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
9: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте челинвест.ру. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
11: Реклама.
12: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
13: Акция до конца сентября этого года.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вася работал врачом-ветеринаром уже 32 года. Подумать только, 32 года коту под хвост.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И ваши послания тоже весь этот час летали по эфиру Юмор-ФМ. Прямо сейчас последняя порция. Юрий из Пензы просит передать горячий привет его любимой супруге Ольге. Она сейчас на работе, а у меня отпуск, и я решил заняться домашними делами. Вот молодец какой. Хорошего настроения всем слушателям Юмор-ФМ и отличного дня. Татьяна из Москвы передает привет сестре Надежде, которая скоро выходит замуж. Рома, береги ее, счастья вам и большой любви. Даниил свой привет направляет брату Максиму, желает ему удачи в ремонте машины, чтобы ласточка еще много-много лет оставалась на ходу. Поставьте просто что-нибудь хорошее. Монолог Михаила Задорнова мы прямо сейчас услышим, ну а ваши приветы, поздравления и признания вернутся в эфир уже завтра с 14 до 15 по столичному.
0: Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: У меня был очень серьезный случай. Я летел в Америку с двумя вениками для бани. Меня друг попросил. Говорит, привези пару веничков, потому что у них тут сауны, а я выстроил русскую баню. А веников у них нет. Я не понимаю, что меня ждет впереди. Летя на 2 дня, к документам в портфель положил 2 веника и полетел. Таможник, а я уже покраснел. Меня спрашивает: у вас еще вещи есть? Я говорю, нет. Он говорит, один дипломат, да. Но человек, прилетающий в Америку из России с одним дипломатом, вызывает двойное подозрение. Он мне говорит, откройте. Ну, что вам сказать? Он смотрел дольше нашего. Он задал мне тот же архитупой вопрос, что это такое. И я вдруг понял, что я не знаю, что ответить. Я не настолько знаю хорошо английский, чтобы объяснить, а ответить просто 2 веника. Видите, русский язык образный. Он не такой бедный, как американский. Вот насколько наш мат интереснее их мата. У них 2 слова и все, а у нас какая песня может быть сочинена. И также это, что такое 2 веника? Веники — это то, чем подметают. Это я что, такой чистюля со своими вениками прилетел в Америку? Он меня не пустит, как ненормально. Я знаю одно. Американцам надо отвечать так, чтобы они поняли. Вот ответ и то, что они видят, совпадают. И я говорю, это 2 куста. У него это совпало, но вот другая директория поехала компьютера. То есть 2 веника чистюля прилетел за собой. Вот это вот подбирать. Он говорит, 2 куста? Для чего? Он хочет, чтобы тут связалось у него. Как-то, я говорю, для бани. И у него компьютер опухать начал в этот момент. Он говорит, для бани 2 куста. Юный мичуринец прилетел кусты в бане высаживать. У него реакция была роскошная. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Значит, говорит, 2 куста для бани? Я говорю, да. Он говорит, для чего? Я говорю, бить себя, понимаете? Он говорит, бить себя в бане? Я говорю, да. Он говорит, вы мазохист? Я говорю, нет, у нас вся страна так, понимаете? Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, да нет, я привез другу, понимаете, я его буду в бане. Он говорит, понял, он мазохист, а вы садись, значит, в этой ситуации. Меня отвели в офицерскую, позвонили моему другу, спрашивают, что привез ваш знакомый? Тот говорит, 2 куста для бани. Все! У них сошлось, и они меня сразу выпустили. Не важно, что они не поняли, у них главное, чтоб сошлось.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
7: Ну есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. 770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
9: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
13: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Попов шутит на Юмор-ФМ.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Прима» — город Курск и команда «Сок» — город Самара.
4: Товарищ редактор, вызывали?
5: Поэт Александр Якушев. Какого черта вы 2 недели не появлялись в редакции?
4: Понимаете, я получил зарплату и сразу ушел в глухое творчество. Я создал поэму о здоровом образе жизни.
5: Я вас внимательно слушаю.
4: Кто не знает дядю Степу? Он такой у нас один. Утром люди на работу, дядя Степа в магазин.
5: Так, стоп. И как называется эта поэма?
4: Дядя Степа алкоголик.
5: Кто?
4: Дядя Степа.
5: Продолжайте.
4: Любят люди дядю Степу. Степа мил деревни всей. Он для взрослых добрый гоблин, Микки Маус для детей, милый синий человечек, наш подвальный Робинзон.
5: Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял, вы опять были у своего этого Степана.
4: И что? Поверьте, Степа для меня не просто друг, он мне как муза, понимаете?
5: Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа, надо бороться, надо как-то искоренять, а не стихи им писать.
4: Ха! Мелко плаваешь, редактор! Что, не нравится мой стих? А ты подумай на секунду, а если б не было таких? Вы подумайте, что будет без Степана на селе? Как нам часто помогают люди, что на веселе? Дачу кто тебе вскопает? Сварит петли на гараж? Кто рояль тебе затащит на 16-й этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает так, чтоб счетчик не крутил? Попугая кто изловит, если вылетел во двор? На себя кредит оформит, не читая договор. Так что, если...

0: самой любимой игры на Юмор-ФМ.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бегут этажи
0: Юмор-ФМ.
1: И мои глаза.

А на моей ладони кнопка включения микрофона. Всем привет, с вами Солнечная. Долго говорить не буду. Поздравлю своего коллегу Дениса Савельева с днем рождения. Мы зовем его между собой самый лучший Дэн 2, потому что где первый, вы знаете. Денис, будь здоров и успешен, ура! И вот, кстати, об успешных. Давайте-ка в этом часе послушаем самых лучших артистов на Юмор-ФМ. Их будет много. Под конец сейчас маэстро Жванецкий появится в нашем эфире, а чуть раньше Сатья опять продолжит улучшать нашу с вами жизнь с помощью своих советов, которые он дает, естественно, с юмором. Анекдоты Маменко нас тоже ждут, а еще, друзья, мы сыграем в автомобиль за улыбку. Так что слушайте внимательно, поймайте ту самую шутку Андрея Рожкова, запомните ее и повторите, когда я вам позвоню. Ну а прямо сейчас еще больше юмора в проекте «Шутки-песни».

0: Вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что Илья? Что Илья приходил, на любовь и убедил, а вы думали, песня о чем, а?
3: Хорошо.
2: Илья какой, ловкий парень. Убедил на любовь. Дорогая, пойми, это жизненно необходимо. Смотри, сейчас нам нужно вместе собраться. Да? Как убеждают?
3: Ой, да и нас не убеждают даже.
4: Женщины, не тупите, и машины пощадите, хватит улыбаться, учитесь парковаться.
0: На Юмор ФМ.
2: Кинематограф странный, убогий, безымянный, таким он был когда-то, не

0: Ну вот вам Чебурашка, у Спилберга Кондрашка, такую кассу он не соберет.
1: Красота твоих глаз, ты их красила час. Губ прекрасных краса, рисовать полчаса. Это было тогда, когда ты собиралась в театр. 3 часа и 15 минут собиралась в театр.
0: Говорят, что не курсивом, не курсивом, не курсивом, а капслоком всех он в чате задолбал. Я одна, которая любит выражать свои эмоции капслоком, когда хочу показать свою эмоцию. Одна? Почему все кивнули? Вы никогда, значит, не ругались.
1: Чую, чую, оп, не чую. Нафига я, блин, 2 раза прививался? 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
0: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
0: Пока-пока.
2: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: может человек и суеверный, но от 13-й зарплаты не откажусь.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Кстати, до 13-й зарплаты осталось сколько? Раз, два, три... Три месяца? Четыре? Вот, пожалуйста, математик вам. Поэтому я здесь работаю в эфире. Единственное, что могу, нажимать на кнопки и запускать улыбайзер. Он уже перемешивает фотографии участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Вот, и все решает, в общем-то, он. Он у нас здесь главный. Автомобиль разыгрываем. И если вы прямо сейчас повторите вот эту шутку, которая прозвучала в эфире «Юмор-ФМ», то еще и 3000 рублей заберете и пройдете в суперфинал, где можно будет выиграть вот тот самый главный заветный приз. Ну, давайте уже улыбайзер остановим, он выберет игрока, и мы ему позвоним. Итак, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: И выпала Галина из Азова, и, судя по фотографии, Галина – учитель, потому что похоже, что это такие школьные коридоры, и ей надарили огромное количество цветов благодарные ученики. Надеюсь, что Галина будет и нам благодарна. Вот, когда мы ей сейчас позвоним, она сможет повторить шутку и пройдет суперфинал, а, возможно, выиграет и автомобиль. Ну что, звоним. Ну и, как обычно, пока... Суть до дела. Пока соединяемся, ждем Галину. Напомню, что на сайте веселаярадио.ру нужно загрузить вашу улыбающуюся фотку в наш улыбайзер. И все. Точно так же вы будете крутиться на мониторах в нашем улыбайзере. Алло.
3: Алло.
2: Да, здравствуйте, это Юмор-ФМ. Мы с вами в прямом эфире, и нам нужна Галина из Азова. Алло.
3: Да.
2: Да. Это Юмор-ФМ. Мы в прямом эфире. Нам Галина нужна из Азова, которая загрузила свою фоточку в улыбайзер. Что еще раз, простите?
3: Ошиблись номером.
2: Ошиблись номером? Ничего себе. Вот иногда, видимо, такое бывает, когда человек в попыхах заполняет анкету и может одну циферку неправильно написать. Обидно, конечно, но что поделать. Друзья, если заполняете анкету на нашем сайте, она очень коротенькая, там несложно. Нужно написать имя, город и, соответственно, оставить номер телефона. Будьте, пожалуйста, внимательны, чтобы вот такого не произошло. А то сейчас Галина как повторила бы. Может быть, сидит даже, слушает. Так... Ну вот. В общем, всем удачи. Подключайтесь к нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», а сделать это можно на сайте веселаярадио.ру.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Один говорит другому: что-то мне такое ощущение, что жена мне изменяет. А с чего ты взял? Да сейчас живем в другом городе, а сантехник все тот же приходит. Все, больше не бухаю. А что так? Я в пятницу пришла с работы, уставшая. Решила остаться дома, приняла душ, нырнула под одеяло и выжрала целую бутылку коньяку. Ну, что такого? Меня потом в трех ресторанах видели в этом одеяле.
2: Пьяный плотник возвращается домой, напивает что-то, настроение хорошее. И так заходит в подъезд. Вдруг сзади кто-то по балде ему доской, огромной доской, плоской, бах, по голове. Он так по стенке сползает, говорит: сороковочка, блин.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: День с Юмор-ФМ продолжается, и продолжится он не только классными песнями и невестами, но еще и деточкиными. Хотя она одна такая. Вот смеялась надо мной, что я постоянно хожу в секонды, а сама теперь расскажет нам про чудовищную популярность секонд-хендов. Не пропустите хорошие новости уже через пару минут. Ну и напомню, что в конце часа у нас еще в эфире появится маэстро Жванецкий. Ну а прямо сейчас еще больше юмора с Сати, который в нашей студии дает советы живым, настоящим слушателям.
1: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Полина, студентка из Новосибирска, спрашивает.
2: Дорогой Сатья, мне 23 года. Недавно я рассталась со своим 12-м по счету молодым человеком. Так уж получилось, что я ревнивая. Я не могу не устраивать сцены, я закатываю скандалы. И, наверное, по этой причине от меня сбегают все мои молодые люди. Скажите, пожалуйста, как побороть ревность?
1: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос. Для того, чтобы попробовать на него ответить, надо понять, что означает сам этот термин. Ну, подвести какой-то общий знаменатель. В моем мире, в моей голове, ревность – это волнение, опасение, что твой партнер предпочтет сексуально кого-то другого. 99% именно это ревность. Вряд ли кто-то ревнует, что мой сексуальный партнер лучше меня играет на маракасах. Я ревную его успеху. Ну, сомнительно, да. Поэтому волнение, что он будет спать с кем-то другим. Она будет спать с кем-то другим. Тут есть два пути развития. Эта мысль приходит всем, но тем не менее. Есть два варианта развития событий. Первое. Тебе нужно быть таким человеком, чтобы от тебя не надо было искать что-то другое. Если с тобой хорошо, зачем тратить время на поиски? Второй вариант. Запретить ему посадить в яму.

0: Очень удобно. Открываешь решетку, лебедочкой достаешь вольеру, расчехляешь ему пиписечку, которую ты как бы заботливо хранишь в яме, да, и как бы пользуйся, и после этого назад в яму отпускаешь, он там сидит нормально, сверху кидаешь ему, не знаю, мясо сырое, скорее всего, и бьешь по рукам, чтобы не вздумал трогать себя без тебя. Это вот два таких варианта развития событий, сами выбирайте. 23 года, я всем ревную, всем ревную. Ну вот смотрите, тебе 23 года, у тебя уже 12 каких-то неудачных отношений. То есть у нас так общество устроено. На каком свидании у нас случается секс? Статистика, ну, на первом, дай бог, конечно, вам здоровья и ваши слова да, в уши всем женщинам. Но в нашем мире, конечно, женщины понимают, что на первом свидании это делают, ну, только шутки, конечно же, только, либо очень раскованные какие-то дамы. Поэтому на втором, конечно, на втором свидании это нормальная история. И вот встречается мужчина, встречается женщина, они немножко тусят на первом-втором свидании, на крайняк в третьем у них случается секс, они потом двигаются куда-то, строит отношения, это Полина понимает. Этот мужик очень легкий на передок. Очень легкий, потому что я пришла, тряхнула сексуальная дотация, он стек уже в сапоги, я его утащила в гнездо. И ты четко понимаешь, что любая женщина, у которой есть грудь, и она еще что-то говорит, и она еще владелица какой-нибудь еще дополнительной штуковины, любая может утащить. Если ты же это сделала, ты общаешься, ты сама такая, и он такой. И нормальная история. Поймите, побочный эффект вот этого доступного, радостного, я не побоюсь этого слова, секса такого безответственного, такого легкого, несерьезного, что вы потом будете ревновать. А я же уже хочу замуж, а он может еще кого-то захотеть. Да, конечно, он же и тебя-то захотел в паузах между. Поэтому ничего не поделаешь. Живите с ревностью. Живите с ревностью. Просто придет какой-то человек, у которого нервы удалены хирургическим путем, и он будет вас терпеть. А бросит позже.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Тряхнем стариной в этом выпуске хороших новостей. Жители Улан-Удэ попросили поделиться своими пуговицами. Городской музей истории запустил необычную акцию «Пуговицы для музея». Жители республики просят отдать те пуговицы, которые без дела пылятся в бабушкиных шкатулках. Берут все – большие, крошечные, простые и те, что с хитринкой, старенькие и даже почти новые. В музее говорят, что в каждой пуговичке живет история. Есть шанс подарить ей новую главу. Аналитики сообщают о невиданной популярности секонд-хендов. За лето спрос на ношеную женскую одежду взлетел на рекордные 37%, а на мужскую – на 26%. Одежда в таких магазинах стоит в полтора раза дешевле, чем в магазине новой одежды. Эксперты отмечают, что это связано с тем, что гражданам приходится экономить. Может быть, но зато такой подход точно может снизить перепотребление, улучшить экологию и замедлить гонку за трендами. Будем думать о хорошем. Вот еще один подобный тренд в соцсетях. Россияне все чаще покупают кнопочные телефоны. И не ради экономии, а чтобы снизить тревожность и замедлиться. Кнопочный телефон, как правило, используют только в выходные, чтобы быть на связи, но при этом не отвлекаться на соцсети и скроллинг новостной ленты. Психологи подтверждают, из-за смартфонов мозг перегружен. Бесконечный скроллинг истощает префронтальную кору. Вот и умнички. Зачем вам лента новостей, когда есть хорошие новости? Очередная порция уже совсем скоро.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
5: Реклама.
6: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
7: Акция до конца сентября этого года.
8: Проспал выезд на природу? Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
9: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
10: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
9: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
8: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
13: ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
15: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Правда, кому это все есть? Начиная с 17 года едят только новые русские. То одни, то другие, то третьи. Песен в стране стало в 100 раз больше, зато стихов в песнях в 100 раз меньше. Приятное новшество – пение под фонограмму. Ну что вы, любимый певец прилетает на концерт, но голос с собой не берет. То, ради чего собрались, не происходит. Хотя рот открывает и на нас кричит: «Руки, руки!» Не вижу аплодисментов, там «Браво!» не слышу. Кричит он на нас: «В Яло!» На нас он кричит: «В Ялые вы!» Это мы в зале «В Ялые!» «Не слышу вас!» Это нас он не слышит, как будто мы поем. Ну, в конце концов, он добивается нашего звучания. Так что практически мы выступаем под его фонограмму. Все газеты только о том, как вести себя в постели. Как будто мы из нее не вылезаем. Хотя прохожие на улицах есть. Все советы, как спать-переспать, и никаких советов, как жить. Так как наше производство не работает, одеты мы прилично. Женщины, наоборот, раздеты ярко и броско. Делают для этого все, потом за это подают в суд. Умом никого из них не понять. Здесь надо чем-то другим думать, чем мы еще не подобрали. Ну, что касается бизнеса, то бизнес, конечно, дается не каждому, но бизнес есть. Например, заключили сделку «Мурман» с Ростовом на поставку помидоров из Ростова. Через неделю из Ростова факс. Это документальная история. Во что паковать? Из Мурманска высылаем тару. Еще через неделю из Ростова факс. Во что грузить? Из Мурманска высылаем автотранспорт. Последний факс из Ростова. Как выращивать помидоры? Сегодняшнюю жизнь понять нельзя. Литературы нет, учебников нет. Рассказать об этой жизни, как об этой новой водке. Когда начинает действовать, перестаешь соображать. В Москве пришли в новый ресторан. Стали звать официанта, ждали-ждали. Он пришел и принес счет. То есть так по-новому никогда не жили. Когда меня спрашивают, ты как по-английски? Читаю свободно, но не понимаю ни хрена. Поэтому позвольте я дальше по-русски. Что хорошо в России, все живут недолго, сволочи в том числе. Поэтому весь вопрос в терпении. И все же. Взамен мрачных и одинаковых появились несчастные и счастливые. Можно сказать, появились несчастные. А можно сказать, появились счастливые. Впервые за 70 лет видишь их своими глазами и среди нас, а не в политбюро. И весь этот кипяток со всеми его бедами и загадками все-таки больше похож на жизнь. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЕ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
5: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03. 21. Пау, Сбербанк.
8: Привет, вы кто?

0: аренда. УГН 138-32-04-86-05.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти из дома на месяц.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Любите скорость, приключения и риск? Не жалеете себя и никого вокруг? Вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес? Тогда первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» — это ваш выбор.
3: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорой и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мычиганского самокатного завода.
2: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
3: «Три дебила» — это сила.
4: Вы любите выпить, а выпить любит вас. Самое время рассказать об этом всему миру.
5: Новая социальная сеть «300 грамм». Открытое интерактивное пространство для всех, кто любит хлопнуть по рюмашке.
6: А также накатить, прибухнуть, остаграмиться, махнуть, клюкнуть, дернуть, лизнуть, употребить, опрокинуть, треснуть, прихлебнуть, смазать печень, оросить небо, потушить трубы, поддать, булькнуть, вздрогнуть, отведать, смочить, выкушать, продегустировать, распить, полирнуть, усосать, лакернуть, залить воротник и пропустить по стопочке.
4: 18 миллионов ваших единомышленников уже завели аккаунты в 300 грамм.
5: О, звучит как тост.
6: Социальная сеть 300 грамм. Фото до и после, короткие видео, вкусные рецепты и полезные знакомства.
4: 300 грамм.
5: 300 грамм.
4: Наливам и

0: Ой, ты гой еси, краснодевица. Угостишь ли, боярина?
1: Угощу. А чего ж не угостить? Чего изволите?
0: Дай покумекать. Откушаю, пожалуй, царь-булку с требухой, растягай с карасем, который из детского меню, репы пареной, 9 ломтев, да квасу ржаного.
1: С хреном квасу, а ли с медом?
0: С хреном, без льда, среднюю крынку.
1: Капусты квашены на закусь, огурчиков малосольных.
0: Огурчиков не желаю, а вот грибочков соленых возьму, пожалуй, большой туес.
1: Подать в бересте, аль на злате серебре?
0: Да в бересте, по-простому.
1: Внутрихоромно трапезничать желаете, аль во свояси?
0: Так во свояси, девица, во свояси.
2: Сеть трапезных быстрого питания

0: Юмор-ФМ, и мы тоже стараемся не терять юношеского задора. Неважно, что у вас написано в паспорте, главное — это как вы себя ощущаете. Ну и главное, чтобы в микрофон не было слышно, как кости скрипят. Нет же, не слышно сейчас. Всем привет, с вами Солнечный, и в этом часе мы услышим рубрику «Шутить изволите» Михаила Полицеймака. В реалити-криминалите забавные выдержки из криминальных протоколов, которым там вроде бы, казалось бы, не место, но они там почему-то и есть. В классике жанра услышим Юрия Гальцева. Конечно, будет много шуток Андрея Рожкова, затем он и здесь с нами в новом сезоне. Ну и еще больше юмора нам обеспечит один из участников большого стендапа.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
2: Привет-привет, всем здрасте. Я часто езжу на поездах, и я очень добрый человек, но я надеюсь, что надгробие кассирши вокзала будет в форме электронного билета. Чтоб тоже было непонятно, когда она умерла, во сколько, на какой платформе. Мне кажется, проводница поезда была бы идеальной женой для продавца кукурузы на пляже. Потому что он ей такой: кукуруза, чурчхела, пахлава, она ему чай, кофе, лотерея. Идеально просто. Кстати, в поезде действительно есть лотерея, она называется плацкарт. Потому что ты никогда не знаешь, кто тебе попадется. Там на самом деле немного категорий. Там обычно дети, которые орут, бабки, которые обсуждают Горбачева. Дети поэтому и орут. И люди с очень длинными ногами, у которых дырка на носке. Я их называю ахиллес. Вот. У них только одно слабое место на самом деле. Обычно мне попадаются все три категории. Я собираю комбо и еду с ними четвертым. Если я еду на поезде, я обычно еду только на верхней полке, потому что если ты едешь на нижней полке, то на тебе постоянно кто-то сидит и хавает. Я заметил, с других вагонов приходят на мне похавать. Я не знаю, у них, может, чат какой-то в WhatsApp есть. Но... Я выступал в Ессентуках, и в Ессентуках меня познакомили с футболистом, который играет за футбольный клуб Ессентуки. Это второй дивизион чемпионата России, зона Юг. Значит, эта команда идет на 17-м месте из 17 команд. 4

0: Года подряд они занимают последнее место. Мне кажется, 11 бутылок Кубая, хаотично расставленных по полю, заняли бы место 15-е. Но они умудряются занимать 17-е место. Я спросил у этого футболиста, а откуда у тебя деньги на кальян, на еду, на машине ты хороший приехал? Он такой: слушай, да мы знаем, что мы хреново играем. Мы просто ставим на соперника. Если у кого-то из вас будут проблемы с денежкой, футбольный клуб «Ессентуки» всегда вас выручит. Нет ничего стабильнее у нас в стране, чем эта команда. 2022 год. Я был на Мальдивах, на острове, который 1 километр в длину и 300 метров в ширину. Из раритетного на этом острове были только пенсионеры. Вообще, очень много пенсионеров отдыхает за рубежом. Мне кажется, это те пенсионеры, которые копят на похороны, а потом в какой-то момент такие: да ну нахрен вообще. Еще на Мальдивах я видел очень много русских, и я в тот момент понял, зачем придумали английский язык. Его придумали для того момента, когда ты встречаешь неадекватных русских. Чтоб ты такой: sorry, I don't understand. И они такие: а, немцы. На Мальдивах я взял себе тур на яхте. Мы купались с акулами. Акулам, кстати, очень понравилось. У нас на яхте были все русские и 3 женщины-индуски. В индуизме они очень прилично запакованы в одежду. И в какой-то момент они вот так посмотрели. Видят, что все русские. Смотрят друг на друга, кивнули и оголили руки. Смотрят, никто не ругается. Кивнули еще раз и оголили ноги. Сидят, греются, думают: блин, а прикольно у них тут православие. Да? А потом одна охренела в край и сняла шапку. Я хотел подойти в этот момент к ней, взять телефон, позвонить ее мужу, сказать: хабиби, да вообще в курсе, что тут происходит? Мужики, женщин одних на море отпускать нельзя. Они там без шапки ходят. Ну,
1: Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял. Пока-пока. Увидимся.
2: Это большой стендап. Big стендап. Big стендап.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Чтобы измерить силушку богатырскую, надо умножить богатырскую массушку на ускорение.

0: FM. Классика жанра. Юрий Гальцев.
1: Театральный институт, да, это была действительно первая наша халтура, которую тоже не забуду никогда нашим ансамблем. Я думал, что она тоже будет иметь такой более-менее успех среди музыкантов и актерской тусовки, как я называю. Но это была правда. Мы этих людей, вы знаете, называли кардиологами. Почему? Я все время мне объясняют. Потому что, вы знаете, они были такие мощные ребята, где-то под 1.92 м, лысые. У них были такие носы почему-то, знаете, уши. Они были все в медалях такие, Это сейчас лысые очень модно. Тогда лысый — это обязательно что-то связано с чем-то не тем, чем занимаешься. Вот. И вот однажды под Новый год подходит там ко мне такой кардиолог. Видать, кто-то сказал, что я играю или пою. Он ко мне подходит так и поймал меня в театральном институте, я отлично помню, и говорит: «Кто ты?» Я говорю: «Кто ты?» «Кто ты?»
2: «Сейчас посмотрю». «Рукомодитель».
1: «Как зовут?»
2: «Юра».
1: «Молодец, Юра. Завтра у нас съезд, мои ребята приезжают. Вот, с Тамбова, с Курска, с Нарьян-Мара, с Люберцев два будут, с Томилина. Надо будет, приди немножко, я в долгу не останусь. Страшно пить не люблю». Я говорю:
2: «Конечно, приду. Кардиологов люблю, про себя».
1: В общем, приходим на следующий день, играем уже час, второй, третий, устали, начали собирать аппаратуру, нам до, в общем, немножечко даже чуть-чуть дали, я имею в виду, покормили. Вот. Он ко мне подходит, надо бутылочки две в каждом, знаете, во лбу только. Но парень крепкий, на своих ногах, и говорит: «Кто ты?» «Как зовут?» «Его, молодец, Юра. Слушай, братка, сделай для моих пацанов песню про Чапаева. Они страшно ее любят. И сразу пойдешь домой, я тебе говорю».
2: Я говорю: «Христа ради, отпустите бедных актеров домой. Я не знаю про Чапаева. Мать звонила, темно на улице, Новый год на носу. Ей-богу, я не знаю. Отпустите, вы же обещали. Пожалуйста».
1: «Прочебай, урок, ты что?» Из пиджака кошелек расстегивает, так, валюта, знаете, пачкой. «Ну, сделай, ну». Я говорю:
2: «Может, прощерся, говорю, сойдет? Голова обвязана, кровь на рукаве, след крови».
1: «Не надо про след». «Прочебай». Я говорю: «Ну, мать звонила».
2: «Мать».
1: И когда он достал такую штуку, знаете, передернул, я говорю: «Как вы какие-то странные, вы знаете, сразу фейерверк пускать. Знаю, прочебай, забыла, сейчас снова вспомнил, вы знаете». Ну, мы тогда играли, как играли, «Битлз», мы снимали, я пел в совершенстве, но не знаю перевода, «Назаре», «Джефферсон Стейшн», «Пидвин Кафе Оркестра», «Флитвуд Мэк», «Слейд», «Куин». Но от полного зажима, нахватая от этого всего, тогда Чапаев был приблизительно таким. Вова!
3: Let's go! Чапаев плывет через речку Урал с простреленной рукой.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Привет, вы кто?
2: Мы

0: lenta.lenta.com. ООО «Лента». ОГРН 138-32-04-86-05.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита в разделе кредиты / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: ВТБ накопительный.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вас приглашает сеть супермаркетов закрыта. Закрыто. Мы уже открылись. Когда у всех закрыто, закрыто-открыто. Открой для себя закрыто.

0: С вами Юмор ФМ. Мы не шутками, прибаутками, да песнями одними хорошими продолжится этот день. Есть у нас интеллектуалка в коллективе. Она и коллектив окультуривает, и слушателей. Ну, вы догадались, да? Деточкина в своих хороших новостях скоро расскажет об искусстве, а еще о том, как Джонни Депп стал скульптором. Но шутки-прибаутки тоже, в общем-то, неплохо, поэтому есть их у нас в исполнении Рожкова. А еще на очереди рубрика «Шутить изволите» и прямо сейчас «Реалити-криминалити».
1: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити Криминалити.
4: На сайте знакомств она описала себя девушкой модельной внешности, не уточнив, что имела в виду натурщиц Рубенса. Поэтому я не оплатил заказ в ресторане, хотя и мог сделать это с 50% скидкой, потому что она работает там поварихой. На ногу потерпевшей я наехал случайно, так как не знал, какой у нее размер ноги, и не смог правильно рассчитать маневр задним ходом. От последнего слова отказываюсь, потому что служил в десанте, и у нас такого слова нет. А крайнее слово мне произнести не предлагают. Потерпевший не снял рюкзак в вагоне метро и мешал рядом стоящим пассажирам, чем нанес мне душевную травму из-за мысли о том, куда катится наша молодежь. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор ФМ. Пока-пока.
2: Реалити Криминалити
3: с капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Это новости из серии «Я художник, я так вижу». Американский художник Винс Ханнеман строит собор из мусора у себя в Техасе последние 40 лет. Строение уже достигло 11 метров в высоту, а это 4 этажа, и весит 60 тонн. В ход идет все – старые шины, тележки из супермаркетов, костыли, лыжи, бутылки, компакт-диски, лампы. В общем, все, что можно найти на свалке. Сначала соседям такое не нравилось, но теперь привыкли. Проводят в соборе собрания поселкового совета, приводят туристов. Несмотря на годы строительства, художник прекращает не собирается. Актер Джонни Депп тоже теперь в какой-то мере художник, а точнее скульптор. Депп слепил свою первую скульптуру, и ее тут же взяли на арт-ярмарку в Стамбуле. Двухметровая работа из бронзы будет установлена под открытым небом на берегу бухты Золотой Рог. Это изображение получеловека-полукролика. Идея возникла благодаря сыну актера Джеку, который нарисовал этот образ в возрасте 5 лет. Вот так вот годами учишься рисовать и ваять в специальных училищах, а тут человек первый раз взялся и тут же на арт-ярмарку попал.
1: Хорошие новости!
0: Ну и еще немного об искусстве. Искусстве маркетинга. Фирма, которая выпускает кукол Барби, выпустила нового Кена. Это Кен не для всех, потому что он в образе певца Ленни Кравица. Таким образом, решили отметить 65-летие дружочка Барби. Я про Кена, если что. На кукле сетчатый топ с воротником, джинсы, ремень с заклепками, ботинки и солнечные очки. А еще у нее есть дреды, пирсинг и татуировки. Новинка стоит 6000 рублей. Вот если бы Кена делали для российского потребителя, можно было бы выпустить в виде Валерия Леонтьева. Тем более, что описание совпадает. Сетчатый топ, ремень с заклепками и солнечные очки. Еще больше хороших новостей ждет вас на сайте веселыйрадио.ру. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
3: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
6: Реклама.
7: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить. Чебаркульская птица. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
5: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». В этот день, 202 года назад, в Челябинске состоялся первый по-настоящему королевский визит. Город в 1824 году посетил император Александр I. Подготовка к встрече велась так рьяно, что в процессе городничий рассорился с городским головой и едва не уволил того с должности. Челябинск постарались быстро привести в порядок. Выровняли от ям и бугров торговую площадь, починили мост и установили на нем перила, также его и стоящий рядом лазарет покрасили. Кроме того, заготовили доски, чтобы сколотить платформ у дома, где будет ночевать император. Впрочем, все приготовления оказались напрасными. Александр I проехал через Челябинск, лишь сменив лошадей на городской станции. О других долгожданных гостях в Челябинск приехал Красноярский театр кукол. До 28 сентября в нашем кукольном проходят большие гастроли. Гости из Сибири покажут разножанровую программу. Аудиторию в возрасте от 16 лет ждут две постановки – «Кроткая» и «Хармс». Юных горожан – добрая история о дружбе «Котенок по имени Гав». А философская сказка-притча «Маленький принц» станет мостом между поколениями. И к новостям науки. Грузовой корабль «Прогресс» доставил на Международную космическую станцию экзоскелет для эксперимента по управлению антропоморфным роботом, созданным в Магнитогорске. Сам теледроид полетит в ноябре. Новинка будет работать на внешней поверхности станции, в точности повторяя все действия космонавта, который будет управлять процессом в комфортных и безопасных условиях. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
8: Реклама спонсора.
4: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
8: Всегда хорошие новости. Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
6: Я, конечно, не волшебник, но кое-что могу. Например, превратить массаж ступней в свадьбу, двух детей и ипотечный кредит.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Вот, казалось бы, что может быть серьезнее, чем космический полет? Ну и в космосе, друзья, часто происходят забавные истории, а сами космонавты зачастую обладают прекрасным чувством юмора. Что ж, как говорил Гагарин, поехали!
0: «Шутить изволите».
1: После исторического полета Гагарина в космос прошло 2 дня. На торжественном приеме в Кремле к космонавту подошел Никита Хрущев, отвел Гагарина в сторонку и спросил, видел ли он Бога. Юрий Алексеевич в шутку ответил: «Видел». На что советский лидер сказал: «Прошу тебя, Юра, никому об этом не говори». Через некоторое время к космонавту подошел патриарх Алексий I с тем же вопросом. Гагарину неловко было шутить с главой Русской Православной Церкви, и он ответил: «Нет, отец, к сожалению, не видел». «Прошу тебя, Юра, никому об этом не говори», – произнес Алексий. Была на орбите и такая история. Космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков отремонтировали бортовой видеомагнитофон и забыли вытащить из него видеокассету с фильмом «Белое солнце пустынь». Через несколько часов, занимаясь обычной работой, они случайно включили какой-то тумблер на панели приборов и услышали, как из всех динамиков станции на полную громкость раздалось: «Здорово, отцы!» Космонавты не на шутку испугались, поначалу приняв случившееся за первый контакт с инопланетным разумом. И только потом признали голос красноармейца Сухова, героя своего любимого фильма. Однажды на лекции космонавта Валентина Лебедева спросили: «А в чем подвиг Юрия Гагарина?» Лебедев ответил: «Вы видели 10-этажный дом? Ну вот представьте, что все это горючее. А наверху сидит человек в маленьком железном шарике. Внизу поджигают горючее и говорят: „Юра, мы все подсчитали. Ты обязательно вернешься“».
0: Шутить изволите.
1: Вот и я улетаю от вас совсем ненадолго. И обязательно вернусь с новой порцией забавных историй из жизни замечательных людей. До встречи, друзья. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите. На Юмор-ФМ.

0: прощи за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама.
2: Кэш можем.
1: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
1: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
1: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
1: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
1: так.
2: Кэш можем.
1: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24 08.02.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я обращаюсь к 12 братьям-месяцам, которые сидят в лесу у костра. Перестаньте уже бухать и меняться местами, ну будьте серьезнее.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Господин президент Байден, санкции, которые мы ввели против России, ударили и по нам. Некоторые вещи, которые мы запретили ввозить к нам, оказались нам очень нужны.
3: Матрешки? Похрен, обойдемся без них.
4: Нет, господин президент, мы не запрещали им матрешек. Мы запретили им ввозить свою нефть, она нам оказалась очень нужна.
3: Ну так давайте думать, как самим обойти наши же эти вонючие санкции.
2: Но, если честно, есть одна идейка. Значит, мы договариваемся с Индией.
3: Так.
2: Они покупают у русских нефть, немножко к ней подливают своей нефти, и это уже получается индийская нефть. И они на своих танкерах везут ее к нам.
3: Подождите, а у индусов есть своя нефть, чтобы добавить в русскую, чтобы получилась индийская нефть?
2: Да, это старая русская нефть, которую они купили до этого.
3: Ну и все, проблема решена.
4: Но вообще-то нет, нам невероятно нужен алюминий еще, чтобы делать двигатели для автомобилей, чтобы делать наши айфоны, макбуки. А столько алюминия есть только у России.
3: А этот индус с нашей индусской нефтью уже выехал?
2: Нет, мы же это придумали 2 минуты назад.
3: Отлично, тогда успеваем. Позвоним индусам, пусть купят русскую нефть. Мы немножко добавим там своей индийской нефти, и нефть станет индийская. Потом попросим индусов купить у русских алюминий. Они привезут их в Индию, индусы сделают из них алюминиевые бочки, и это станут индийские бочки. В эти индийские алюминиевые бочки зальем индийскую нефть. И теперь уже на танкерах привезем нашу индийскую нефть с индийскими бочками из алюминия. Как вам такой план, ребята?
2: Господин президент, нам кое-что еще нужно от России.
4: Нам нужны ракетные двигатели.
3: Ну, их, конечно же, мы не могли запретить. Ну, пожалуйста. Но разве мы их запретили?
4: Мы их запретили.
3: Значит, слушайте меня. У меня есть идея, по которой этот индийский танкер плывет к нам с очень-очень быстрой скоростью. Мы закупаем у русских нефть, добавляем туда индийскую, она становится индийской. Закупаем у русских алюминий, делаем из них алюминиевые бочки, они становятся индийскими. Заливаем туда эту нефть, она становится полностью индийской нефтью из индийских алюминиевых бочек. Про что мы говорили? Так вот. Индусы покупают ракетные двигатели у русских, меняют свои двигатели на танкеры, и к нам буквально через несколько секунд приезжает охреневший от встречного ветра индус. Ну или, если он, конечно, захочет, потому что мы ему платим уже столько, что это мы должны под него подстраиваться.
2: Господин президент...

0: русскими. Как он танкер купит?
1: Слушайте меня, свободные американцы. Индусу придется сделать узбекскую карту.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Чем меньше рабочих дней остается, тем лучше настроение. Но важно, чтобы еще и сил, знаете ли, хватило, потому что можно радоваться пятнице с языком уже так на плече и уже никуда не хотя. Есть такое слово? Не желая. Никуда не желая. А среда рабочая, можно считать, уже закончилась, но не закончился юмор на Юмор-ФМ. А наоборот, его стало еще больше, и все только для вашего настроения. Итак, в этом часе вами займется Михаил Задорнов. Еще появятся самые лучшие дэнс с анекдотами. В «Угарном папе» смешные высказывания ваших детей. Продолжайте Гара снабжать ими, мы все передаем. Он лучшее выбирает, озвучивает. Не пропустите шутки Рожкова. Андрей теперь с нами, с Юмор-ФМ, и это классно. Ну и прямо сейчас я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм.
1: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если Вася Василий, значит, Ваня Ванили. Если не знаешь, как поступить, поступай, как знаешь. Если попугай рассказывает тебе о своих проблемах, то это не его проблемы. Если собаке не нравится еда со стола, прогони такую жену нахрен. Если дать человеку рыбу, он ляжет спать сытым. Если дать бутылку водки, ляжет спать одетым. Если ты заблудился в лесу, посмотри, с какой стороны у дерева лох. Это ты.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Еще Александр Сергеевич Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: Степан 7 лет подходит на кухне к маме и спрашивает: «Мам, хочешь анекдот?» «Конечно хочу», — отвечает мама. «Да? А он тебя не хочет». В детском клубе широко и весело отпраздновали день рождения 4-летней Евы. Весь следующий день она ходит расстроенная. Бабушка спрашивает: «Ева, тебе что, не понравился праздник?» «Праздник понравился», — вздыхает Ева. «Но мне уже 4 года, а титьки так и не растут». Егору 6 лет. Он ходит на подготовительные занятия в школу. Вечером занимается с бабушкой. Пишет нолики, рисует крючочки, палочки. В конец замучился и говорит: «Бабуль, надоело мне это все. Вот закончу первый класс и сразу же пойду, как ты, на пенсию».
0: Угарный папа.
1: 7-летнюю Лизу записали на секцию по вольной борьбе. Приходит домой с первой тренировки и говорит: «Единственный плюс на занятиях – красивый тренер». Теша исполнилось 8 лет. В подарок получила умную колонку. На следующее утро перед выходом в школу Теша подходит к колонке и говорит: «Алиса, мы уходим. Если кто-то будет стучать в дверь, гавкай». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
3: Пароль?
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
9: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, похвалите вашего мужчину. Скажите, какой он красивый, спортивный, умный, добрый. Похвалили? Отлично. Вот теперь просите деньги.

0: А мы уведем вас... Никуда мы вас не уведем. Останемся здесь, на Юмор-ФМ, и впереди у нас пушистый выпуск хороших новостей, потому что все его герои в той или иной мере пушисты, ну или хотя бы шерстяные. Не пропустите очередную работу Юли Деточкиной, она старалась, надо послушать обязательно. А еще успеем в этом часе услышать Михаила Задорнова и еще больше юмора прямо сейчас с самым лучшим Дэном.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Самый лучший...
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Никогда не отказывайте себе в удовольствии подарить подарок любимой теще. Два друга встречаются под старый Новый год. Один говорит: «Представляешь, Сань, я в этот раз даже для тещи подарок под елочку положил». Тот аж попернулся и говорит: «Да ты че? А она че? Ну что, две недели уже ходит, ищет. Тайга-то большая».
5: А вас в детстве бабушки у подъезда конфетками угощали? Не помните? Ну-ну. Значит, сидят две старенькие бабульки у подъезда на лавочке, разговаривают, как вдруг в разговоре возникает неловкая пауза, и одна другой говорит:
6: «Слушай, подруга, вот сколько разговариваю с тобой, никак не могу вспомнить твое имя».
5: Вторая сидит, что-то засмотрелась в одну точку, застыла, потом резко поднимает взгляд и говорит:
6: «А тебе срочно?»
4: Знаете, после 50-го анекдота про «возвращается муж из командировки» приходит понимание, что в командировке мужьям лучше вообще, наверное, не ездить. Ну вот вам снова. Возвращается муж из командировки, заходит в спальню, смотрит, в постели лежит огромный, просто чернокожий, мускулистый парень. А жена в одном халате, естественно, сидит на подоконнике и блаженно улыбается. Муж остолбенел и еле смог выдавить из себя: «Света, кто это? Что он делает в нашей постели? Что он делает?»
5: Ах, дорогой, ты не поверишь, но он просто творит чудеса.
1: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Что животные творят с людьми, обсудим в этом выпуске. Жительница Подмосковья собиралась на Мальдивы, но обнаружила, что ее загранпаспорт съеден. Корги по кличке Боня посчитала, что это очень неплохая закуска и с удовольствием погрызла и обложку, и страницы пожевала. При этом до отпуска оставалось всего 2 недели. Видео попало в сеть. В ролике хозяйка спокойно комментирует произошедшее. Одни стали писать, что им нужны такие же успокоительные, а другие, что собаку теперь, наверное, ждет жизнь на помойке. Но нет. Девушка заверила, собаку она очень любит, а реагирует спокойно, потому что у нее есть запасной загран. Правильно. Всегда нужно иметь запасной, если не план, то загран. В Штатах открыли учебный лагерь для енотов. Туда попадают пушистые малыши, оказавшиеся без семьи. Зверят учат искать еду, прячут в земле червей, разламывают шишки и желуди, чтобы показать, где искать пищу. А еще учат их ловить рыбку и охотятся на перепелов. Животные также тренируются плавать в прудах и забираться на деревья, когда звучит сигнал опасности. Кстати, люди сами имитируют характерные звуки енотов, предупреждающие, успокаивающие и так далее. А в финале енотиков ждет выпускной, и они уходят жить в лес. «Это как смотреть, как твои дети покидают дом», – рассказала директор центра Ракель Прист. Очень трогательно.
1: Хорошие новости.
2: Ну а теперь о том, как успокоиться, глядя на осла. Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что 3 минут рядом со ослом или миниатюрной лошадкой достаточно, чтобы снизить чувство тревоги и одиночества. И тут участие обоюдное. Если вы копытному тоже нравитесь, и он дает себя почесать, ест морковку и так далее, то эффект удваивается, а главное, стресс проходит в 2 раза быстрее. Зря вы ругали этим словом своих коллег. Видите, какие ослы полезные. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске +21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме +23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске +22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миассе +19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке +21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске +17.
1: Реклама.
7: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
8: Йоу! Район проснулся, город в движении. Лови в тарелку мое сообщение.

0: такой яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
2: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Родители 30-летней Дашеньки очень хотели внуков, поэтому запрещали ей ночевать дома.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Ценник, икра, сельди Путина. Вот так и написано. Старушка смотрела, смотрела, говорит, он еще и икру мечет. Это же... Мыло поросенок. На упаковке стих. Я веселый поросенок, хрю-хрю-хрю. Хрюка уже с пеленок, ню-ню-ню. Покупайте наше мыло, будет чище ваше рыло. Объявление в поликлинике на двери лаборатории. После прививки водку пить можно. Вот так. А иначе никто не сделает прививки. Объявление в газете. Бью детей после родительских собраний. Недорого. Реклама страховой компании. Наслаждайтесь жизнью. О неприятностях позаботимся мы. Ростов, фотостудия, объявление. Качество фотографий зависит от лица заказчика. А многие замечали, приходят фотоателье, говорят, ты что мне дал фотографию? Это что за рожа? Твоя рожа. Выход из сауны в Волгограде в бассейн. Объявление перед бассейном. Уважаемые господа, на подушках от мебели в бассейне не плавать. Русские господа такие. Вот. Отрывной календарь. 2005 год. Рубрика «Самооборона». Совет девушкам. Если вы идете в темное время суток, и на вас совершается нападение, незаметно выньте из кармана медицинскую грушу, начиненную нашатырным спиртом. Конечно, у каждой бабы. Вот. Причем незаметно можете вынуть грушу нашатырь? Объявление. Некуда пойти вечером. Хочется добавить изюминки в общении с друзьями. Купи себе гараж. В Новосибирске по радио слышу. В Новосибирске 12 тысяч ребятишек стоят в очереди на получение путевки в детский сад. Мэр принял решение в ближайшее время ликвидировать эту очередь. В Новокузнецк на рынок привезли живых баранов. Повесили объявление. Кому нужны бараны, обращаться в администрацию. В Челябинске реклама цемента. У вас есть враги? Тире, у нас есть цемент.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка. В платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: «Geely City Ray» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Geely City Ray». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес по. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Резюме Яше помогла написать любимая бабушка. Поэтому в графе недостатки было указано «плохо кушает».
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Союз», город Тюмень.
4: Вашему вниманию представляется выступление в исполнении создателей таких хитов, как «Друг в беде не бросит, в Рио флаг выносит», «Помнящие Ельцина шутники», сокращенно «Пельш», «Союз, смотрим».

0: китайцев прям до Хуанхэя.
1: Так, остановитесь! Друзья, хватит петь свои дурацкие песни. Вы вообще понимаете, где вы находитесь? Мы в уникальном регионе.
2: О.
1: На шикарной ледовой арене. В зале присутствует сам губернатор Приморского края.
3: А кто здесь губернатор?
1: Владимир Владимирович.
3: Как Владимир Владимирович губернатор? А что случилось?
1: Так, Витя. Друзья, я смотрю, вы сегодня опять не подготовились.
4: Как это не подготовились?
0: Мужичок с находки, у него две ходки. Как сидеть устал, депутатом стал.
1: Так, Айдар. Еще раз споете такую песню?
4: Заметь, не я это предложил.
1: Так, друзья, вы ради этого летели 9 тысяч километров?
4: 9 тысяч?
2: Тут даже в километрах дорого.
1: Так, Артем. Лучше спойте нам песню.
2: Объявите меня.
1: Витя.
3: Надеюсь, следующая песня понравится всем жителям Северной Кореи.
1: А как же Южная?
3: Они не опасны. Поет Артем Муратов.

0: на берегу.
1: Так, Артём! Артём, вам вообще знакомо такое слово, как интеллект?
0: Я вообще-то вырос в семье учителей.
1: Вы договариваете, мама физрук, папа трудовик.
2: У меня вопрос. А женский алкоголизм лечится?
1: Нет, Александр.
2: Так чё, я походу баба?
1: Ну-ка, уходите отсюда! Друзья, прекратите хамство в нашем выступлении.
3: Что прекратить?
4: Ты тупорыла! Хамство! Главное, человек говорит, не хамить, а она борзеет, овца.
1: Так, Витя!
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: И всем привет! Это Юмор-ФМ, который всегда заранее предупреждает о важных событиях нашей и вашей жизни. И вот таким событием может стать ваше участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». В этом сезоне игры мы разыгрываем новенькую машину, и кому же она достанется? Кому-то из тех, кто уже зарегистрировался на нашем сайте, и тому, кто в этом часе. Вот, пожалуйста, предупреждаю. Открытым текстом говорю, ловите шутку, она будет, ловите Андрея Рожкова. А еще услышим разные классные рубрики, это будет маэстро Жванецкий. Сатья с юмором расскажет о том, как же намекнуть молодому человеку, чтобы дарил цветы. Анекдоты есть у Игоря Маменко, ну и еще больше юмора есть в проекте «Шутки, песни, плюс».
1: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Ангарова.

0: М и плюс означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор ФМ.
0: Ну что, давайте
3: Надеюсь,
0: я.
3: Давайте, да.
0: Всю ночь ведет авто, а днем он спит в гробу. В пути вампир дальнобойщик.
3: Такие бывают.
1: Спою.
0: Давай.
1: Эх, уволят меня, ох, уволят меня, пошлют в безработную даль. Ведь я прогулял, проплясал, пробухал декабрь, январь и февраль.
0: Шутки, песни, плюс! Рубль падает у нас,

0: и пукнет, помогают лишь слова. Доллар скоро рухнет, доллар скоро рухнет, доллар скоро рухнет, доллар скоро рухнет, ой-ой-ой, пам-пам-пам.
1: Наташ?
2: Так, о, с удовольствием. Надежде уже 47, весь расчет на удачу и смелость. Ну вот вы когда состаритесь, вам смешнее будет.
3: Вообще не смешно. Шутки

Вредный соевый белок и лимонной кислоты. Каплю краски пищевой, это так для красоты. Там же натрия нитрит и его же глукомат. Кто-то скажет, это яд, я считаю аромат. Обернули в целлофан, ставим в печь на 2 часа. И на выходе, братан, получилась колбаса. Колбаса!

0: вы друзья, колбаса, сосиса. А, кто? Наташа дальше.
1: Да, у меня вот короткий жанр.
0: Если тебе снова...
2: Короткий жанр.
1: Я фанат коротких жанров.

0: жанров. Жил да был, помним, любим, скорбим.
1: На Юмор ФМ.
2: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч. Шутки, песни плюс.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: и выиграй автомобиль!
1: А в детстве я был не силен в географии. Для меня осенью птицы улетали направо.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Боже, как приятно осознавать, что ты не одна такая, а самое главное, что кто-то в этом может публично признаться. И более того, эту шутку еще нужно будет повторить. Прямо сейчас мы с вами играем в «Автомобиль за улыбку». Шутка Рожкова прозвучала, улыбайзер уже раскрутился и перемешивает фотографии участников. Напомню, что они появились в этом улыбайзере не просто так, а по доброй воле. Загрузили свои улыбающиеся фотки на нашем сайте веселаярадио.ру, и каждый надеется выиграть автомобиль. Ну что, друзья, держим кулачки. Давайте остановим улыбайзер и узнаем, кому же сегодня повезет. По крайней мере, шанс такой мы точно человеку дадим. Итак, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Так, ну что же? Дмитрий из Владимира. Не перепутайте, не Владимир из Дмитрия, а Дмитрий из Владимира у нас на мониторах. Кстати, за ходом игры, как обычно, можно следить в видеотрансляции. Она доступна на нашем официальном сайте и в ВКонтакте Юмор.ФМ. А давайте позвоним в город Владимир и узнаем, слушал ли нас Дмитрий. Текс. Очень хочется, чтобы Дима взял трубку, повторил шутку и прошел в суперфинал, потому что суперфиналистов должно быть много. Хотим осчастливить как можно больше людей. Где же гудочек? Вот, наконец-то пошли гудочки. Вот, там, Дмитрий, только вас не хватает в суперфинале. Очень надеемся, что вы сейчас с нами поговорите. Но пока на то не похоже. Дмитрию, если он возьмет трубку, нужно будет повторить шутку и забрать 3000 рублей прямо сейчас. Ну, давайте последние секундочки. Сколько еще? Секунд 10, да? Напомню, что зарегистрироваться в нашей суперигре можно на сайте веселаярадио.ру. Заходите, видите новенький свеженький автомобиль на главной странице. И, увы, Дмитрий трубку не взял, а значит, шансы всех остальных вырастают. Регистрируйтесь в улыбайзере, слушайте нас постоянно, потому что шутка может прозвучать в любой момент. А самое главное, друзья, берите трубки. Даже если вы скажете, что не слышали, все равно ведущему, то есть мне будет приятно пообщаться с живым человеком. Ну, а наша суперигра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик пришел, актер пришел в театр играть со страшнейшего бодуна, что называется, с жуткого. Он понял, что отработать нормально не сможет. Он выпил стакан водки и блестяще сыграл первый акт. В антракте выпил еще два стакана и гениально сыграл первый акт.
2: Ну вот, дорогая моя, теперь, когда мы женаты, скажи мне честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться? Ну, хорошо, обещаю. Ну, ладно, 7. А, в смысле, я 7? Нет, ты 4. Мужик сидит, смотрит телевизор, и вдруг слышит ему в пол такой методичный мощный удар, глухие, минут 15 подряд. Он понимает, что снизу кто-то чем-то стучит ему в потолок себе, ему, соответственно, в пол. Он не выдерживает, спускается вниз на один этаж ниже, звонит в квартиру, долго звонит, открывает дверь, вдребезги пьяный человек в каске на голове, говорит: «Витя, заходи, я батут купил».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Все макароны сделаны из одного теста.
4: Все, кроме «Байсад». Новая уникальная рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила.
5: Покупайте в «Пятерочке».

0: Дизоклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Юмор-ФМ.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, женитесь на девушках с маленькими ладошками. В маленьких ладошках все кажется больше, даже ваша зарплата.

0: Любовь — это вечер с Юмор ФМ. Всем привет! У нас все продолжается, и припасли для вас кучу всякого интересного, чтобы вы не скучали. Классные песни, еще больше юмора и, конечно, хорошие новости. Деточкиной в новом сезоне тоже стало больше, и через несколько минут она расскажет, какой же еще автомобиль вслед за «Москвичом» и «Волгой» решили возродить в нашей стране. Не пропустите очередной выпуск уже скоро, а еще напомню, под конец часа появится рубрика «Маэстро Жванецкий», который актуален всегда, ну и прямо сейчас Сатья с юмором.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. Не только.
6: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
7: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание?
6: Сатья отвечает.
8: Ну, тут хочется что-то съерничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попросите что-нибудь вкусненькое приготовить. Это такая пустая трата времени и продукта. Ты все равно это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, ну, памятник сырникам, да, чтобы прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера, она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объясните, ничего, пусть вянут. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся, ничего страшного.
6: Сатья с юмором.
9: Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, а в итоге рассчитывает на что-то большее.
8: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать. Потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей, ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так... А-на-на-на! Хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка не доедала как-то, да.
6: Сатья! Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.
10: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. И сейчас поговорим о будущем автопрома. Начнем с Перми, где местный стартап «Руссобалт» готовит свой первый электрический фургон F20 к краш-тесту. Кто не знает, «Руссобалт» — это возрожденная отечественная марка. 100 лет назад под этим названием выпускали автомобили, на которых не гнушались разъезжать премьеры и князья. Вот и сейчас главный упор на качество. Корпус сделан из нержавейки, срок годности от производителя — 100 лет. Размер у F20 удобный, небольшой грузовичок, он перевозит вес до тонны. И при этом электричка. Заявленная стоимость автомобиля – 6,5 миллионов рублей. Краш-тест уже этой зимой. Будем следить за новостями. Автоаналитик Сергей Целиков рассказал, что в России впервые за 13 лет на учет поставили новенький суперкар «Бугатти Мистраль». Такая машинка стоит 480 миллионов рублей. Все говорят, что россияне бедно живут. 480 миллионов рублей за машину. Напомню, он абсолютно новенький. За всю историю наших наблюдений в страну ввезено всего лишь 17 экземпляров «Бугатти», из которых только 6 штук были новыми, а остальные с пробегом, говорит автоэксперт. Кстати, максимальная скорость, которую готова развить такая машинка, 454 км в час. И это мировой рекорд для кабриолетов. Здорово будет на таком постоять в пробке на МКАДе.
1: Хорошие новости.
0: Ладно, пока мы обсуждаем российские беды дороги и тех, кто не жалеет денег на хотелки, в Китае уже вовсю заглядываются на небо. Там начали продавать двухместный летающий аппарат в форме НЛО. Машина рассчитана максимум на 2 человек и предназначена прежде всего для коротких низковысотных полетов. Корпус похож на диск, кабина выглядит как прозрачный купол. Взлетает вертикально, садится куда угодно, в том числе и на воду. Максимальная высота полета – 30 метров, а продолжительность – 15 минут. Стоимость аппарата – 800 тысяч юаней. Это 10 миллионов рублей. Нормально, подойдет. Соседи удивить. Еще больше хороших новостей на сайте веселоерадио.ру. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
5: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Афера века. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.
2: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ребята, я считаю, это лето. Лето, берег моря. Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку. Да, масло сливочного не стоит брать. День такой прекрасный, море голубое, спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой, беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему. Солнце жарит, народ на пляже. А здесь хоть и видно море, но в стороне. Да, договорились? Я рад. Значит, я повторяю, не берем по 150 грамм водочки, огурчиков, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем. Дальше не берем редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. Мы ж как раз не берем по 200 грамм водочки. Остро охлажденной селедочки, салатика из огурчиков, икры из синеньких с чесночком кусочками. Только не натертый, а кусочками. Картошечки горячие с укропчиком и борща. Да, и борща украинского наваристого. Обязательно с пампушечкой. Вот, кстати, он у вас с пампушечкой, борщ? Да, не берем. Нет. А вы могли бы сделать гуся? Можете. Нет, не надо. Мы просто так зашли. Узнаем и уйдем. Поймите, день такой хороший, все плавают, загорают. Вон турник, все подтягиваются, разминаются. Что же мы, как идиоты, по 250 грамм водочки, томатный сок со льдом. А зачем селедочка с картошечкой, масло сливочное, редисочка и борщ, на главное, в горшочке горячий, с пампушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньями, и кофе с коньяком. Нет, видите, что у вас получилось? Нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем, двоеточие. По 300 грамм водочки. Нет, ну постарайтесь вычеркнуть как следует, чтобы даже буквочки не было видно. Значит, 300 грамм водочки вычеркиваем. Вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, уксусом, подсолнечным маслом. А можно и в горчичном соусе. А картошечка горячая с укропчиком? Нет, вот сама картошечка молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик помидорный, огурчики. Нет, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Значит, унесите по 350 грамм водочки. Унесите также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масло сливочное со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем. Мы пойдем на пляж и там подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
6: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив – рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
8: Кто же забьет победный музыкальный гол?
7: Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
10: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
11: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116-777-467-8071, город Москва.
12: Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рей. Энергия города». Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
13: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
14: Юмор ФМ. Шутки

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Бьет, значит, любит. Сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Кто там тебе пишет? Баба твои?
3: Ты не мужик, ты тряпка.
4: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
5: Нет, сегодня никак. Голова болит.
6: Между нами все кончено.
7: Вы устали от скандалов, истерик и драк?
8: Мечтаете об идеальной спутнице жизни?
9: А такие вообще существуют?
7: Женская консультация номер 666 с гордостью представляет. Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала – женщина с железными нервами. Гала – любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала – собеседник, собутыльник, надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
9: Сказочная женщина.
7: Проверена тремя официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми союзно, голова не болит.
10: Чего тебе еще надо, собака?
11: Да вроде больше ничего и не надо.
10: Ну так и женись, хороняка.
7: Гала Передолова. Женись, хороняка. Адрес Галы, телефон Галы и фото Галы в купальнике ждут вас на сайте запервоговстречного.пора.
0: Вы носите черные кудри до плеч и стильные очки? Шоу двойников Игоря Корнелюка приглашает людей, похожих на Игоря Корнелюка, на вакансию двойника Корнелюка в шоу двойников Игоря Корнелюка.
12: Для участия в гастрольном туре по санаториям и турбазам Ямало-Ненецкого автономного округа.
0: А вы похожи на Корнелюка?
13: Нет, простите, я совершенно не похож на Игоря Корнелюка.
0: Не отчаивайтесь, наши гримеры что-нибудь придумают.
12: Знаменитое на весь мир шоу двойников Игоря Корнелюка. Слаженная команда, перспектива роста, плотный гастрольный график.
0: Все Корнелюки обеспечиваются форменной одеждой, медстраховкой и трехразовым питанием.
12: Добро пожаловать в шоу двойников Игоря Корнелюка. Даже если вы не очень похожи.
0: Ждем ваших резюме на сайте «Вот билет на балет» на трамвайбилета.нет.
14: Дорогой, я все придумала. Скоро наша квартира станет еще уютнее.
15: Дай угадаю. К нам опять приедет твоя мама.
14: Нет, не угадал. Мы покупаем камин.
0: Городские камины «Дымовуха». Для квартир любых размеров и планировок.
14: Только представь, вечер, свечи, бокалы, романтика. Только ты, я и наша любимая дымовуха.
0: Надежные, безопасные, долговечные домашние камины «Дымовуха».
15: Ну, во-первых, это красиво.
0: А во-вторых, вы навсегда забудете о тараканах, соседях и визитах любимой тещи.
14: Дымовуха! Пусть и в вашем доме вспыхнет пламя страсти.
0: Забудь бытовуху. Купи дымовуху. Закажи онлайн на сайте www.alisichkivzalispichki.oy.

0: Это Юмор ФМ. Мы никого не отпускаем, никого не держим. Если вы здесь, то по доброй воле. Всем привет, я Солнечная, и мне, как обычно, есть что вам сказать. И не только мне, кстати, но и Андрею Рожкову. В этом часе будет много его шуток, все в разных образах, так что ловите, улыбайтесь. А еще не пропустите в конце часа Ильф Петров и Бурунов. А вечер, самое время, если не заняться спортом, то хотя бы послушать спорт и забавные оговорки. Будет рубрика «Гол и штанга». В классике жанра появится Ян Арлазоров и еще больше юмора в большом стендапе.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
2: Здравствуйте, мне вначале нужно объяснять, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и каждое новое общение нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Чем мне по здоровью вообще желательно не пить, я последние там 3 года не пил вообще, но, как вы понимаете, это не могло длиться вечно. Денег настал. Я переехал в Москву и выпил на первом же мероприятии. Что-то какая-то ярмарка башкирского меда. Я подумал, ну что страшного со мной случится на ярмарке? Ну, могу зарамсить с цыганами. Ну ладно, выиграю красные сапожки, но это максимум. Ну нет, прямо на входе ко мне подошла девушка и говорит: «Привет, парень, хочешь выпить? Это бесплатно, понимаете? Девушка, выпить бесплатно. Обложили, твари!» Я не хотел, но я выпил. Я выпил, и, представляете, меня подровняло. Я не знаю, как это работает, но, правда, и выпил, стал ровнее ходить. Четче говорить. Я подумал, блин, я же первый в мире чувак, которому полезно бухать. Это же какие перспективы открываются. Что будет дальше? Сальса? Конкурсы ходулистов? И вы представляете вообще, как в такой ситуации с меня охреневают бармены? Когда я вот трезвый иду к барной стойке и говорю: «Бармен, налей!» И всегда скажу: «Ну куда ты себя в зеркало видел? Ну что тебе еще налить? Вот обидно!» Обидно, а я говорю: «Бармен, налей мне, пожалуйста, 0,5 литра текилы!» Один говорит: «Да ладно!» Говорит: «Да поверь мне!» И вот один не поверил, говорит: «Ты если это до конца допьешь, я за это заплачу». Вот вы видели когда-нибудь, как плачет бармен? Нет, я не стал разводить парня, но он же не знал, что я алкогольный Бенджамин Баттон. Меня девушка один раз потащила знакомиться с родителями. Ее мама, когда меня увидела, она запаниковала. Она посмотрела на меня и говорит: «Настя, Настя, это что это, Настя? Еще один алкаш в доме, Настя». Зато папа, ребята, папа полюбил сразу. Он даже меня в сторонку отвел, говорит: «Андрюха, у тебя с Настей, если ничего не получится, у меня в Ростове есть еще одна дочь. Забей, братан, главное, не теряемся. Напиши мне свои цифры, держим связь». Вы знаете, он как в воду глядел, потому что Анастасия оказалась при... Я объясню. Она давала имена всему, что видела.

0: всему. Ее машину звали Полина. Айпад у нее был Павел. Ее песик Йорк, знаете, вот этого шняга маленькая волосатая. Альберт, блин. Альберт, а я зая. Знаете, как унизительно быть зая рядом с этим, блин, Альбертом. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. Big стендап. Big стендап. На Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: А внучата, запомните раз и навсегда. Кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Ян Арлазоров.
1: Я хочу сказать в конце маленький, совершенно, может быть, никчемушный анекдот, который мне почему-то очень нравится. Построили шестиэтажный дом для женщин. На первом этаже табличка. Здесь живут мужчины, которые любят секс. Они поднимаются на второй этаж. Там табличка. Здесь живут мужчины, которые любят секс и хотят жениться. Они еще выше на третий этаж. Здесь мужчины, которые любят секс, хотят жениться и хотят иметь детей. Четвертый этаж. Здесь, которые любят, хотят жениться, хотят иметь и богатые. Они вот это. Здесь хотят жениться, хотят иметь детей, богатые и романтичные. Они бывают на шестой этаж, там записка. Вот вам, бабам, всегда что-то не хватает.
2: А напротив
1: стоит шестиэтажный дом, но там для мужиков. И на первом этаже написано, здесь живут женщины, которые любят секс. Мужики выше не подымались. Еще раз скажу последний анекдотик. Он говорит, Коля, мне такой сон приснился, кошмар, кошмар. Моя Валя, Софи Лорен и Дженнифер Лопес домогаются меня, кому со мной ночью спать. Он говорит, ну почему кошмар? Потому что победила Валя. Маленькое еврейское местечко, и бедный совершенно сапожник, у него нет денег, ничего, и он придумал. Он натянул канат между своим домом и противоположным, написал, дорогие евреи, приходите завтра в 7 часов, я пройду по канату. Вход рубль. Значит, все собрались, отдали деньги, без 5-7 он появляется наверху у каната. Плачет и говорит, я никогда не ходил по канату, никогда. Я сейчас пройду, упаду, разобьюсь, дети останутся без отца, жена останется без мужа, но я пойду, потому что... Они ему говорят, Исаак, не ходи, не надо тебе это, не ходи, и расходятся. Он им вдогонку, евреи, приходите завтра в это же время, приходите в юную.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
5: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
4: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
5: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Ну, что там у вас на Невском?
11: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
10: Тоже не тише.
12: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
13: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
14: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
15: Они чувствуют нас.
16: «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
17: Группа ПМ, «Инь-Ян», «Полиция нравов» и другие.
18: Не пропустите.
19: На НТВ.
18: «Виа Суперстар».
19: Новый сезон.
17: С 26 сентября в 21:20 на НТВ. 16+.
20: Юмор ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Золушка, запомни, ровно в 7 утра твой чудесный новый смартфон превратится в будильник.

0: Это «Юмор-ФМ», и мы продолжим вечер в компании Деточкиной. Она опять появится в эфире с хорошими новостями, и от нее мы узнаем, обладатели каких имен выгорают на работе чаще других. Приготовиться девушкам по имени... Хотя нет, не буду спойлерить. Послушайте. Ну и, конечно, будет еще больше юмора. Ильф Петров и Бурунов у нас впереди. Ну а прямо сейчас Роман Юнусов готов пересказать оговорки спортивных комментаторов.
1: «Юмор-ФМ» представляет...
2: Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Хеллоу! Комментатор комментировал? Да не выкомментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
2: Гол! Штанга!
3: И вот судья дает свисток, и мы видим, как на табло горят фамилии заброшенных шайб. Да уж, все грязные, потные, страшные. Вот! Вот что такое футбол. Этому фигуристу 26 лет. Так, вы знаете, я немного завысил его возраст. Ему не 26, а 18. Ну, я думаю, он не девушка, он меня простит. Ну и разумеется, команду сразу оштрафовали за то, что защитник вошел в лежачего соперника после свистка арбитра. Такое трудно себе представить, но сегодня встречаются две сильнейшие сборные континента – Голландии и Нидерландов. А вот перед сегодняшним матчем Мальдини не побрился, а ведь в прошлый раз у него были такие гладенькие щечки. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и такие ранимые россияне. Аналитики составили топ имен россиян, которые выгорают чаще других. Чтобы сделать выводы, пришлось изучать переписки сотрудников. Товарищ майор, это вы? Ну да ладно, вернемся к новости. Самые выгорающие – Екатерины. Они в основном работают в HR и бухгалтерии. У Кать – хроническая усталость. Вторыми идут Александры. Они чаще руководители, продажники или айтишники. Саши и Шурочки перекладывают ответственность. На третьем месте – Анны и Дмитрий, которые жалуются на потерю концентрации, забывчивость и проблемы со сном. И только Юля ни на что не жалуется. Юля переходит к следующей новости. Стало известно, от чего испытывают стресс москвичи и вообще жители средней полосы России. Высокие цены? Нет. Негде жить? Ну нет же. Жара, друзья, выше 27 градусов. Об этом нам поведал синоптик Евгений Тишковец. Слишком теплая погода плохо сказывается на самочувствии. Идеальными значениями для столичного лета синоптик считает 10-15 градусов тепла. Выдыхаем, это ночью. А дневные температуры должны держаться примерно плюс 25, плюс 23. Тишковец сказал, что прошедшее лето не было холодным, оно было теплее нормы. Ну да, так мы и поверили.
1: Хорошие новости.
0: Мэр Москвы Сергей Собянин просит не переносить столицу России из Москвы в другой регион. Это неэффективно, говорит Собянин, но такие предложения звучат постоянно. Каждый год переносить столицу нашей родины в разные регионы и, глядишь, все счастливо заживут, пошутил Собянин. Ну зачем же сразу столицу? Достаточно перенести мэра, чтобы он им там тоже бордюров нормальных положил, плитку, светофоры опять же, а то живут без бордюров, как эти. Заходите в группу ВКонтакте Юмор-ФМ и голосуйте, надо перенести столицу или нет. И если да, то в какой город? Опрос уже висит. Мечтать не вредно, а слушать хорошие новости полезно. Через час еще больше пользы.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. Планета Авто. 32 года вместе.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вы увидели в метро популярную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж».

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы и, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру, первому встречному им проходимцу, все, что ему было известно о бриллиантах со слов умирающей тещи. В продолжении рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!» А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич с ударением произносил: «Три нитки жемчуга. Хорошо помню. Две по 40 бусин, а одна большая в 110. Бриллиантовый кулон. Клавдия Ивановна говорила, что 4000 стоит. Старинной работы.
3: Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?»
4: «Тысяч 70-75.
3: Теперь, значит, стоит 150 тысяч.
4: Неужели так много?»
2: Обрадованно спросил Воробьянинов.
3: «Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это».
4: «Как плюнуть?»
3: «Слюной», — ответил Остап. «Как плевали до эпохи исторического материализма. Давно сгорел ваш гостинный гарнитур в печках».
2: Воробьянинов так испугался, что даже встал с места.
3: «Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю 60%.
2: Ипполит Матвеевич посерел.
4: «Это грабеж! Средь бела дня!
3: А сколько ж вы думали мне предложить?
4: Пять процентов, десять, наконец. Ну, вы поймите, ведь это же 15 тысяч рублей.
3: А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром? Да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат?»
4: «В таком случае, простите, — сказал Воробьянинов в нос. — У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом».
3: «Ага, в таком случае простите, — возразил великолепный Остап. — У меня есть не меньше основания предполагать, что и я один справлюсь с вашим делом».
4: Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло. 20%,
2: сказал он угрюмо.
3: «И мои харчи?» — насмешливо спросил Остап.
4: 25.
3: «И ключ от квартиры?»
2: Торг продолжался. Остап уступил еще. Он из уважения к личности Воробьянинова соглашался работать из 40%.
4: 60 тысяч!
2: Кричал Воробьянинов.
4: «Вы довольно пошлый человек, — возражал Бендер. — Вы любите деньги больше, чем надо». «А вы не любите денег?» —
2: взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.
3: «Я не люблю».
4: «Зачем же вам 60 тысяч?»
3: «Из принципа».
2: Ипполит Матвеевич только дух перевел.
3: «Ну что, тронулся лед?»
2: Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:
4: «Тронулся».
3: «Ну, по рукам, уездный предводитель Команчей».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

строгие

утренний.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
4: 18+. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
9: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Юмор ФМ. Шутки

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Нашу веселую компанию выселили из гостиницы не потому, что мы громко играли на гитаре, а потому, что играли у костра.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ресторане.
2: Ну, а вот эти вот названия из меню, да? Ну вот, например, стейк мачете. Это что такое? Это типа кусок мяса и сабля из джунглей, правильно? Или вот кольца кальмара. Они, ну, типа, кальмары развелись, все, они без колец теперь, все, как это?
3: Мих, а что, если мы без твоей юмористической феерии заказ сделаем, а?
4: Ты-то что сидишь, что не заказываешь? Мы вон уже заказали.
5: А, да, не, я не буду. У меня денег нет.
4: В смысле, как у меня тогда, когда я машину купил, и нет денег просто сейчас?
5: Да нет, просто нет денег у меня. Нет. Как бурлеска в Афганистане. Вот так нет, понимаешь? Абсолютно, навзничь, целиком и полностью, с ног до головы у меня нет денег, понимаешь? Цены, блин, поднимались, и в какой-то момент просто обогнали мою зарплату просто, все, понимаешь? И бессмысленно мне сейчас ходить на работу, все, никакого смысла нет. Я пару ночей поплакал в кошку, ну, потому что у меня подушки нет, потому что денег нет. И все, и начал потом сильно спать, потому что когда спишь, есть не хочется, понимаешь? Все, я проиграл в одни ворота инфляции. Проиграл.
4: Слушай, ну все с этими ценами и инфляцией как-то мирятся. Ну, да. У нас тоже, ну, мы же как-то освоили новые работы какие-то, чтобы побольше зарабатывать.
5: Да это лохи делают, понимаешь? Это все лохи делают.
4: Это мы с тобой лохи.
5: Да, а у меня протест, понятно, типа? Протест. В каменном веке же не было же денег, ничего не было. Как-то же жили. Да так не парьтесь, все нормально, на вас это не скажется.
4: Да.
5: Хавайте.
4: Да, да, конечно, уже сказывается. Просто 10 минут про это разговариваем. Как при тебе хавать, я вообще не пойму, когда ты не ешь, сидишь.
2: О, а смотрели сериал «Офер», как «Крестного отца» снимали? Прикольно.
4: Да, да, прикольно. Я офигел, что голова лошади настоящая.
2: Да, это вообще кошмар.
4: Это круто.
5: Блин, хотел бы тоже с вами поразговаривать на эту тему, но я не смотрел.
4: Да.
5: У меня денег нет.
2: Прям вообще нет, Денис, ты что, угораешь? 160 рублей подписка стоит, это как супер сникерс купить.
5: Но у меня Wi-Fi, в принципе, нет, интернета нет. А к соседскому Wi-Fi не получается подключиться. Я уже что только не пробовал. Именно его собак, и с большой буквы, и с маленькой, и матом. Не получается, не дается, блин, этот Wi-Fi дурацкий. И дома я уже все посмотрел, изучил все обои, понял, что там на них нарисовано.
4: О, Денис, а я прикольно придумал. А давай ты ничего не будешь рассказывать сегодня, а то очень грустно после твоих рассказов.
2: О, Валерка, а мы, кстати, в субботу-то пойдем в зал?
4: О, давай, я только в сам зал не хочу, я хочу вот хамамчик, бассейн. Вот
2: ну, в бассейн
4: вот.
2: Хотя бы
4: да,
2: надо
4: туда сходить. Пойдем. Да.
5: Ну, если что, у меня не получится с вами пойти.
4: Да ладно, а что случилось?
5: У меня денег нет.
2: Неожиданно, да.
5: Ну и не только, кстати, реально, мне кажется, бессмысленно туда ходить просто. Вас как лохов разводят. Вон, Москва стоит на Москва-реке, зачем в бассейн ходить? Я вот иду в заряде, оттуда бульк в Москва-реку и брасом пошел. На Красной площади бесплатно любое послушал. Все. Короче, все как у вас, только бесплатно.
4: Ну да, все как у нас.
2: Один в один.
5: Да.
4: Я хочу все-таки узнать, где крышка от фляги, из которой так брызги летят? Mm-hmm. Ты че, друг? Ну нет у тебя денег, но мы ж предлагаем помощь. Мы ж можем все равно вместе как-то отдыхать и развлекаться.
5: Да базара нуль, я вообще не хотел размахивать этим флагом. Все, извините, пацаны, хавайте, хавайте.
2: О, спасибо тебе большое, Денис. Разрешил нам похавать.
5: Mm-hmm.
2: А, я, кстати, не рассказывал, у нас сейчас с женой прям какой-то новый период в отношениях начался. Такой, знаешь, ренессанс. Мы тут недавно, короче, отдали детей бабушке, взяли 2 билета на Сапсан и в Питер поехали.
4: Прикольно.
2: Просто там до утра гуляли, болтали, даже без выпивки, просто так.
4: Прикольно.
2: Прикольно.
5: Хм. Блин, знали бы вы сейчас, с кем я сплю. Бедный стык у дивана просто.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: В брутальном блокбастере
1: я такого не говорил.
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ной не ныл, и ты не ной. Плесень размножается спорами, поэтому не спорь с плесенью. Неважно, как тебя зовут, важно, чтобы тебя звали на шашлыки. Сначала ты играешь в азартные игры, а потом на гармошке у прохожих на виду. Вдумайся, солнечный луч пролетает миллионы километров, чтобы высушить твои трусы на балконе, а ты этого совсем не ценишь. С высоты своего жизненного опыта могу сказать: не видно ни хрена.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
1: А еще тетушка Рожков.
0: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
1: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
1: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
0: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Любовь действительно делает человека чище. А именно, заставляет регулярно мыться, бриться и стирать носки.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: «Угарный папа».
1: Бабушка говорит: вот, Женечка, тебе уже 6 лет исполнилось, поэтому проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестренку. Женя отвечает: зачем тратить деньги? Мама у нас еще молодая, она и родить может. 5-летняя дочка Олечка говорит маме: мамочка, какая ты в этой шубе красивая. Правда? Обрадовалась мама. Конечно, правда. Ты в ней на овчарку похожа. Из школьных сочинений Светы. Вдруг земля задрожала. Это Змей Горыныч шел на посадку. У Ростовых было 3 дочери: Наташа, Соня и Николай. Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.
0: Угарный папа.
1: Айдар 4 года. Когда тетенька в белом халате сказала, что поставит манту, я обрадовался. Но потом оказалось, что манты у нее невкусные и вообще от них рука болит. Тетя пришла в гости и спрашивает у 5-летней племянницы: Оленька, а у тебя есть лучшая подружка? Да, есть. А как ее зовут? Алиса. Какое красивое имя Алиса. А что Алиса тебе обычно говорит, когда вы встречаетесь? Алиса говорит: маршрут построен.
2: Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
4: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
3: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: Я слышал, на Невском новое преступление.
8: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
9: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
10: «Белый орел», «Веселые ребята», «Город 312» и другие.
11: Не пропустите.
12: На НТВ.
11: «Виа Суперстар».
12: Новый сезон.
10: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, не надувайте резиновую женщину слишком быстро. А то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: В любом родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
4: Добрый вечер, дорогой наш любимый Елена Елена Бармале. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашних заданий и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улица воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будешь идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так дело, да? Ты это домашнее задание не ему задавать, ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить, делай так до попыт, ты будешь еще подкидывать. Ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Еще раз с днем рождения вас, всего хорошего.
0: Команда Иван да Марья, Кострома.
5: А очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
6: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Нет, я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание! У аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fucking Сергей.
7: Ну я вообще-то Макс, но английский, во!

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина и наши любимые мультики. Хорошая новость для нумизматов. Банк России вводит в обращение монеты, которые посвящены мультфильму «Золотая антилопа». Это монета из серебра номиналом 3 рубля и две денежки из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей. На реверсе каждой цветное изображение героев мультфильма и надпись «Золотая антилопа». Тираж серебряной монеты 7 тысяч экземпляров. Жаль, в быту у нас обычные скучные деньги используются. В Воронеже аниматоры решили снять новую версию мультика «Айболит». В фильме все осовременят. По сюжету жители Лимпопо косит загадочная эпидемия, но доктор Айболит с собакой Аввой бросит вызов пирату Бармалею и всех спасет. Зрителей ждут опасные приключения и погони в диких джунглях. У нас нет задачи пересказать старую сказку. Мы создаем новый приключенческий эпос для всей семьи, говорит продюсер фильма Владимир Николаев. Наша задача — доказать, что отечественная анимация может быть современной и зрелищной. Мультик выйдет на экраны весной.
1: Хорошие новости.
0: Шоумен Вадим Галыгин придумал, как привить детям правило «Когда я ем, я глух и нем». И, видимо, слеп. Вадим не хочет, чтобы его дети смотрели мультики во время еды. Это, по его мнению, вредно. «Выключаем всегда мультфильмы. Я рассказал детям страшную историю, что когда ребенок ест и смотрит мультфильм, он съедает свою память. Так мне бабушка говорила. И им это страшно, и мы их выключаем», — сообщил Галыгин. Кстати, комик и взрослым посоветовал за едой смотреть исключительно в тарелку. А то съедите память. Я, Юля Деточкина, тоже дам совет. Слушайте хорошие новости и живите дружно. А у меня на этом все. Пока-пока.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Июль-Авто», ООО «Уралбестинвест».
3: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21, в Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
6: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом. С глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Люди, запомните, деньги не сделают вас счастливыми, а меня сделают. Переведите их мне на карту.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: В Москве появились банкоматы, из которых можно взять деньги, не выходя из машины. У мужчин получается, не у всех, но у большинства. Вот с женщинами есть проблемы. И мне довелось постоять как раз за машиной. За рулем этой машины была женщина. Она пыталась взять деньги. Я не выдержал. Я приехал домой и написал инструкцию, как женщинам это надо делать. Женщины, я вас прошу сейчас, не обижайтесь, я вас люблю. Ну, в смысле, любил. Итак, инструкция, как пользоваться банкоматом, не выходя из машины, для женщин. Подъезжайте к банкомату, остановитесь. Сразу сдайте назад немножко. Потом сразу вперед, и так несколько раз, пока автомат не окажется с вами на одном уровне. Откройте сумочку, вытряхните из нее все содержимое на соседнее сиденье. Найдите в этой куче пластиковую карточку. Посмотрите на себя в зеркало заднего вида. Достаточно ли хорош ваш макияж для общения с банкоматом? Припудрите носик, поправьте прическу. Протяните к банкомату левую руку с пластиковой карточкой. Если рука наткнулась на препятствие, откройте окно и снова ее протяните. Введите карточку в специальную щель в банкомате, после чего сразу выньте ее и введите обратной стороной. Наберите пин-код, сразу нажмите на кнопку «Отмена», посмотрите в записной книжке, какой у вас пин-код. Введите во второй раз, сразу нажмите на кнопку «Отмена» и вычеркните пин-код старой карточки, которую вы в прошлый раз ввели в щель между стенкой банкомата. Позвоните мужу, потребуйте, чтобы он немедленно сказал вам пин-код вашей новой карточки. Припудрите носик. Выслушайте от мужа все, что он о вас думает. Поправьте прическу. И когда будете уверены, что произведете на банкомат должное впечатление, наберите на дисплее нужную вам сумму цифрами. Заберите деньги, проехав вперед 10 метров, остановитесь, вернитесь и заберите карточку. Во второй раз вы можете отъехать 20 метров, но все равно остановитесь и подумайте, ту ли сумму вы взяли. Сдайте машину назад до глухого удара об машину сзади, которую какой-то придурок припарковал на вашем пути назад. Выйдите из машины и объясните этому придурку, который сзади вас, объясните ему раз навсегда, что по правилам дорожного движения виноват всегда тот, кто сзади, правильно. Конечно, тут к вам подойдет гаишник, попросит предъявить права. Позвоните мужу и спросите, где у него в вашей машине ваши права? Чтобы не слушать все, что ваш муж думает о вашей маме, передайте трубку гаишнику. Пускай он думает, что это ваш муж думает о его маме. Выслушайте все, что гаишник о вас думает. И что из-за таких, как вы, и что если бы он мог, и что если бы у него была такая жена, он бы руки наложил на нее. Отдайте гаишнику все деньги, полученные в банкомате. Выслушайте еще раз все, что он о вас думает. И что благодаря таким, как вы, что если бы у него была такая жена, ой. И вообще он заставит свою жену так же, как у вас, сделать пирсинг. Да, такой же, в пупке. Но только надо ей, его жене, немножко похудеть. Выслушав все это, счастливое, езжайте домой. Хоть без денег, зато счастливое и радостное. От того, что имели сегодня успех у такого количества незнакомых мужчин. Проехав с этим ощущением счастья 1-2 километра, остановитесь и снимите машину с ручного.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

как ты там, уж сколько лет прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен, все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

заря растопит южным солнцем лед в моей душе. И с ветром перемен, как ранняя заря, ты постучишь в окно: «Привет, я здесь уже».

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+. Ю.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы знаете, где у статуи Давида находится центр притяжения внимания? Знаете? Вот туда и идите.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Город Пятигорск».
4: Сегодня Байконур – это современный космодром, с которого в космос отправляются астронавты со всего мира. Но прежде чем начать бороздить просторы Вселенной, им надо пройти медкомиссию у врачей со старой советской закалкой.
5: Да я еще белку и стрелку в космос отправляла, понял? Еще мне слово скажешь, я тебе зубы выбью, ты у меня и на земле с тюбиков жрать будешь.
6: Excuse me, what?
5: Ты посмотри, я ему слово, он мне 10, а? Пошел отсюда, зараза такая.
7: Следующий.
8: Да, лейтенант Моргунова, все нормативы сдала, к полету в космос готова.
5: Это моя стрекоза, вот умница, вот она, пожалуйста, становись на весы.
8: Ага.
5: Я сказала, на весы встала. А, ты встала уже. Вот, Татьяна Алексеевна, сейчас я понимаю значение этой фразы «глиста в скафандре».
8: Что?
5: Я говорю, у меня в космосе 5 мужиков. Год уже на орбите одни. Мне как тебя оформлять? Как человека или как гуманитарную помощь?
8: В смысле?
5: Я говорю, иди отсюда, космодрыщ, пока ветер без камней. В космос она
7: собралась.
5: Слушай,
7: давно спросить хотела. Мы вообще по какому принципу решаем? Годен, не годен?
5: Тань, что значит, по какому принципу мы решаем? По этому, по настроению.
7: А. Да. Следующий.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Раздевайтесь.
9: Зачем? Вы же окулист.
5: Вот и посмотрим. Ой, Танька, глянь. Космос летит в космос.
9: Что, простите?
5: Я говорю, на кушетку ложитесь. Желтухой, корью, ветрянкой болели, сыпью какой-нибудь.
9: Нет.
5: Ой, тогда лучше встаньте с кушетки.
9: Так, так женщина, что происходит?
5: Все, тихо, тихо, ротик закройте, вот так глазик закройте, буковки повторяйте.
9: Ты, Аня, я тебя хочу.
5: С днем рождения, Танька!
7: Да ты меня балуешь!
9: Женщина, вы сумасшедшие!
5: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, Танюха, а ну послушай сердечко. Стучит?
7: Сейчас выпрыгнет.
5: Значит, тот самый.
7: Ага.
5: Дверь закрывай.
9: Какую дверь?
5: Тихо, сейчас посмотрим, как ты перегнуски переносишь. Побежали!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

придумаю.

0: Суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем. Если б я был дурак, я б купил Пежо. И французской фигней был бы окружен. Но с другой стороны, что уж тут скрывать? Мне не жалко его будет раздолбать. Отстой, машина, с одной стороны. А, нет, постойте, с любой стороны.
1: Кабинки, кабинки, в разгаре вечеринки, но очень популярны объекты М и Жо. Кабинки, кабинки, две синие кабинки, Сережки и Маринки. А ну, кричат, открывай кабинки.
0: Вчера посетил я фиговую баню, ни бабы, ни пива, ни пара.
2: На Юмор ФМ.
1: Бомжи собираются реже, больше не орут у окна. С ними ничего не случилось, просто наступила зима.
0: Ой, это сейчас, держите меня.
3: Семеро.
0: А, это что тут за колючки? Просто не могу понять, как мне через эти штучки прикоснуться и обнять. А, где другие строят стены? Посадила ты кусты. Есть в кустах одна проблема. Кактус, это ты.

0: Это шутки песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
0: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин,
1: Люся Чеботина.
0: До новых встреч. Пока-пока.
2: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Как любит говорить мой начальник, это хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Секс – это как биатлон. Если сразу не попал, то скорость уже не важна. Муж и жена отмечают 35 лет совместной жизни. Это праздник, это счастье, это прекрасно. Он говорит: помнишь, дорогая, 35 лет назад мы снимали обычную дешевенькую квартирку, спали на дешевом диване, смотрели черно-белый телевизор. Сейчас у нас есть практически все, моя хорошая. Дорогой дом, дорогая мебель, машина, телевизор плазменно огромный. Но ведь знаешь, 35 лет назад я спал с молодой 20-летней девушкой. А теперь приходится спать с 56-летней женщиной. Жена говорит: а ты найди себе 21-летнюю, а я уж позабочусь, чтобы у тебя были и дешевая квартира, и дешевый диван, и черно-белый телевизор. Муж и жена лежат в кровати, отдыхают. Самый сон, 3 часа ночи, вдруг в дверь раздается такой наглый длинный звонок. Муж пошел открывать, быстро с кем-то переговорил, возвращается, ложится в кроватку. Жена спрашивает: Витя, кто был? Он говорит: мужик какой-то приходил, просил, чтобы ее подтолкнул. Говорит: ну, что ну? 3 часа ночи. При чем тут 3 часа ночи? Ты меня удивляешь. Человек обратился к тебе за помощью. Между прочим, твой коллега тоже застрял где-то в грязи ночью. Неужели тут? Ну, Лида, не Лида! Будь ты мужиком, в конце концов, ты меня удивляешь сегодня. Он, чертыхаясь, одевает очень красивую белоснежную пижаму, необычайно красивые тапочки с розовыми бубонами, такие из Румынии привезли в позапрошлом году на день рождения. В этом прикиде опускается вниз, открывает дверь на улицу, там убийственная погода, грязище, ветрище, грязь по колено просто. Он, бедолага, полчаса искал этого дядьку, не может найти, и все. Уже пижама цвета хаки, уже бубоны потерял вместе с тапочками, нет, и все. Кричит: мужик, ты где? Голос справа: брат, я здесь, на качелях.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Ну, что там у вас на Невском?
2: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токси. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
3: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
6: Не пропустите.
7: На НТВ.
6: Виа Суперстар.
7: Новый сезон.
3: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Люди, запомните, непрочитанные книги мстят. Особенно хорошо мстят Уголовный кодекс и инструкция к бензопиле.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Анастасия, научный сотрудник из Владивостока, спрашивает.
1: Алло, здравствуйте. Сатья, я хотела у вас узнать. Как научиться быть счастливой, пока ждешь того самого?
0: Сатья отвечает.
2: Прям горе-горькое. Как научиться быть того самого? Ну, все женские стереотипы. Ну, женщина задавала вопрос, поэтому я говорю женские стереотипы. Прямо в одном вопросе. Вот того самого. Вот кто это тот самый? Кто это тот самый Карсон, который прилетит на голубом вертолете, там неясно. Как научиться быть счастливым? Вы должны понимать, что мужчина сделать женщину счастливой не может. Мужчина из счастливой женщины может сделать более счастливой. Из несчастной бабы мужчина может сделать чуть менее несчастную. Счастье – это задача личная. Если вы не стали счастливой сама по себе, никакой мужик вам не поможет. Поймите, что счастье, вот счастливые отношения – это вот как большой праздничный торт. И на нем есть сверху вишенка. Мужик – это вишенка. А торт печь надо самому. А если ты думаешь, сейчас придет мужчина, и я стану счастливой, ну придет, и будешь всю жизнь жрать вишни, а торта не будет. Поэтому не научиться. Надо берешь список и пишешь: я счастлива от. Вставлять пальцы в фасоль в магазине. Ну или кому как нравится. Вы что, Амели не смотрели? И так далее, и тому подобное. То есть вы пишете 70 позиций, где вы счастливы. А мужчина потом приходит и смотрит, в какой позиции он может к вам пристроиться. Ну, там, в 74-м пункте вы счастливы, там, я не знаю, от множественного оргазма с мужчиной, да, потому что, ну, там, 54-й пункт, возможно, ну, был без мужчины. Поэтому он туда и пристраивается, делает вам там счастье. Он видит, где вы счастливы и как он может усилить это счастье. А если тот самый, да какой тот самый, нету никаких тех самых. Тех самых. Где магазин счастливых, адекватных, главное, мужей? Я туда приду на распродажу и куплю себе пачку. Ну нет, это все обман.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Занимательная психология». Французская невролог Изабель Арнюльф вместе с коллегами решила узнать, о чем чаще всего говорят люди во сне. Они установили в спальнях диктофоны и стали анализировать записи. 60% – это просто бормотание, но когда удавалось разобрать текст, оказалось, что люди чаще всего говорят «нет». С вежливостью во сне очень плохо. 10% фраз содержали ругательство. В общем, сон – продолжение жизни. Сплошное ругательство. Британские психологи доказали, что женщины и мужчины с рождения смотрят на мир под разным углом. Наблюдали за младенцами, и оказалось, что девочки дольше рассматривают человеческие лица, а мальчики – предметы. Причем на момент исследования детям было всего несколько часов от роду, так что детишек такому никто не учил. С годами это не проходит. Вот попросите мужчину описать жену, а потом попросите описать его мотоцикл.
1: Хорошие новости.
0: Отечественные аналитики выяснили, человек какой профессии был бы для россиянина лучшим партнером. Ну или для россиянки. Больше половины опрошенных считают, что профессия формирует характер человека. Поэтому лучше, если этот человек будет врачом или бизнесменом. И меньше всего нравятся фитнес-тренеры и спортсмены. При этом каждый третий отмечает, что не так важна профессия, как график и зарплата. Отталкивается граждан профдеформация. О, как раз мой случай. Всегда и везде ищу хорошие новости. И скоро вернусь с очередным выпуском.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Снежинске плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Кыштыме до 23 тепла. В Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность без существенных осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 6-11 выше 0. Днем в четверг в Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
3: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые отчаянно не хотят идти на работу.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Собрание на ликерочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликерочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, налил себе, выпил. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Петр Иванович, ну что докладать? Есть достижения? Есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Крылов опять взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шофера-водители ящично-разливочной тары Ларионов и Гудько тоже взяли на себя. Завозить точно в указанный путевом листе магазин с минимальным боем по пути, то есть свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм на тонну километр дорогих конячных изделий. Наливает себе из графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Представьте, так, наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложите нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту винный склад, винный магазин 45 тысяч, 8 миллионов и 6 десятых литра крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Гудько обещали сэкономить тонна километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха, нет. Садится в трибуне. Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут немедленно, на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха снова на трибуне. Товарищи водители, наш цех хронически отставал, теперь хронически обгоняет и задолго до конца успешно встретил Новый год. Водители Ларионов и Гудько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, ну, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Ларионов и Гудько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд. Председатель, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль, что вам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха, ну и черт с ним. Председатель, но выговор мы ему запишем. Начальник транспортного цеха, а как же?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Сколько в твоем танце красок всевозможных, и в этом ты вся. Для тебя я мог бы сделать все, что можно, и все, что нельзя.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На полочке в ванной у депутата 2 шампуня против перхоти, 3 шампуня за и 1 шампунь воздержался.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Росна-на-на-на-на» представляют.
0: Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны. Понятны всем и каждому. Знаменитый поэт-песенник Наранай Нананаев отмечает юбилей.
3: Приглашаем всех поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет на сцене.
0: Все звезды, любимые хиты и дружно хором.
3: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Ширхан Шинанайдаопов.
2: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет на сцене. На тебе билет. На сайте nananaev.nanavsegda.na.
4: Доктора временно запретили вам выпивать?
5: Но ваша репутация крайне важна для вас.
6: Что скажут мои друзья, жена, коллеги, начальство?
5: Без паники. Сымитировать похмельный синдром вам помогут аэрозольные баллончики «Перегар».
7: А ну-ка дыхни. Опять выпивал? Всю жизнь мне испортил.
5: Да, всего один пшик, и ваша репутация под надежной защитой. Аэрозольные баллончики «Перегар». Компактный размер, удобство в эксплуатации, 5 ароматов на выбор.
6: Утром в понедельник обязательно испытаю на коллегах.
5: «Перегар». Ваш любимый аромат там, где вы.
8: Да я вам точно говорю, через месяц нас опять всех запрут по домам.
9: Да кто вам такое сказал?
8: Кто-кто? Есть у меня знакомый человечек в администрации.
10: А у вас есть человечек в администрации?
11: В нашем постоянно меняющемся мире, в бурных потоках противоречивой информации, такой человечек нужен каждому.
10: Скачайте на ваш смартфон новое бесплатное приложение «Человечек в администрации». И вы не только будете в курсе событий раньше всех, но и станете ценным источником бесценной информации для друзей, соседей и коллег по работе.
12: Дата начала 18-й волны. Вся правда о вышках 5G и пользе фольги. Принудительная вакцинация через водопровод. И, наконец, когда именно надо переезжать на Алтай, чтобы у всех конец света, а нам там нормально было?
10: Вы знаете ответы на эти вопросы. Ведь теперь у вас есть свой человечек в администрации.
11: В вашем мобильном телефоне.
10: Приложение доступно для скачивания на всех железнодорожных и буровых платформах.
0: На Юмор-ФМ.

0: Представляешь, у меня один видос 4 ляма набрал. Она такая: Марин, лучше бы ты ребенка родила. И я такая: думаешь, он больше наберет? Быть блогером вообще непросто. Тебя любой может унизить. Вот недавно мне написали комментарий: с такой заточкой ты никогда себе мужика не найдешь. Я не поняла сначала, при чем тут колющее оружие? Я не на той стадии отчаяния, чтобы так охотиться на мужчин. Типа, свадьба или жизнь. В общем, погуглила. Оказалось, что на блатном сленге заточка — это лицо. Прикиньте, у Пушкина, я помню чудную заточку. Передо мной явилась ты. А еще недавно мне написали комментарий, кто эту старость в интернет пустил. Ростелеком. А до какого возраста в интернет можно? Я не знала, что есть ограничения. Не было такого, что я открываю браузер, а там всплывающее окно. Для входа в интернет отметьте все пешеходные переходы и русских рэперов. Я такая: доступ заблокирован, для вас газеты и телевизор. Знаете, единственное, от кого мне было бы приятно услышать, что я уже старая, это пенсионный фонд. Типа, эта старость еще не у нас, пенсия давно ждет вас. Недавно прям вот приятный парень пригласил меня на свидание. Но не забывайте, что мне пишут только странные люди. Он написал: если хочешь, приезжай ко мне, посидим в машине. Я думаю, у тебя что, машина в квартире стоит? Я знаю только одного такого, отец дяди Федора. Неужели только разводится? Ну просто как, у тебя есть машина, ты в ней сидишь, а приехать не можешь. Я представляю, мне сбрасывают геолокацию, я приезжаю, там ДПС. То есть мне, чтобы посидеть в машине, нужно вызвать машину, посидеть в машине, доехать на машине, чтобы посидеть в машине. Слишком насыщенный вечер будет. Оказалось, что он таксист. Я думаю, ну хорошо, что не охранник пятерочки. Как бы ты меня тогда пригласил? Приходи ко мне, постоим в дверях. Или шахтер, спускайся ко мне, подолбим шахту. Я поняла, что серьезные отношения мне не найти, и стала встречаться с одним парнем для здоровья. Пока он однажды не сказал: слушай, а давай я сделаю тебе ребенка. Здрасте, папа Карло. Сейчас бегаю за поленом. Он говорит: ну у тебя же нету. Я говорю: у меня и моющего пылесоса нету. Сделай мне лучше его. Он такой: ну... Я говорю: да я понимаю, это деньги, а ты хотел помочь тем, чего не жалко. Подруга говорит: ты что, говорит, всю жизнь искать будешь? Я говорю: ну а что плохого? Не сим-то понадкусываю. Да. Ну а если не найду, знаете, издам энциклопедию. Мужчины от А до Я. От Антона до Якова. С Якова до всякого. Спасибо, Марина Светлакова.
1: Это большой стендап. На

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциальный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Классное все-таки имя. Изяслав. Когда надо Изя, когда не надо Слава.

0: FM. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Я местный житель, как и все местные жители. Мы местные жители, как и жители других мест. Я вагоновожатый, как и все вожатые вагонов. Мы бурильщики, мы курильщики. Мы все, как и все остальные, решив всемерно, целиком и полностью одобрям. Одобрям! С большой буквы! Потому что одобрям – это не глагол. Это больше, чем действие. Одобрям – это название эпохи. У людей был ренессанс, у нас был одобрямс. Он был всеобщим. Он торжествовал в балете и нефтеперегонке, на равнинах и плоскогорьях, в трудовые будни и в дни здоровья. Он не зависел от чувств. Он отвергал нормальную логику. Высокий потолки одобрям, низкий потолки одобрям, больше удобрений одобрям, меньше удобрений больше одобрям. Газеты и журналы из номера в номер печатали одно и то же. Дорогая редакция, с глубоким одобрением встретили мы. Издать книжку Сыроежкина одобрям! Изъять Сыроежкина бурно одобрям. И главным нашим одобрями было то, что он всегда был единогласным и единодушным, под бурные, продолжительные аплодисменты. Вопрос, кто воздержался, вызывал улыбку. Вопрос, кто против, считался чем-то из английского юмора. Реакция на вопрос, кто за, была похожа на выполнение команды «Руки вверх». Снести церковь одобрям! Снести тех, кто ее снес, сердечно одобрям. Периодически одобрям ударялся в диалектическую противоположность и назывался осуждам. Тогда мы намотчики, мы наладчики, мы шофера и профессора с негодованием и гневом, решительно и сурово, узкие брюки осуждам, длинные волосы осуждам, того поэта не читали, но возмущены, этого никогда в глаза не видели, все равно негодяй. Пока бросали камни, проходило время, и уже узкие штаны одобрям, осуждам широкие. И опять же не поодиночке, опять ансамблями, хором, всей капеллы, как вы считаете, так же? Какое ваше мнение? Еще более такое же. Не я сказал, мы сказали. Не я наступил на ногу, мы всем коллективом наступили. Не у меня мнение, не у тебя мнение. Даже не у нас мнение. А вообще есть мнение и все. Оно есть. Оно есть как бы само по себе. А уже мы, доярки и кочегарки, его одобрям. Или осуждам. В общем, разделяем. И вдруг вместо тишины шум, вместо шума большой шум, там, где раньше уныло скандировали, теперь весело скандалит, заместитель при всех назвал директора дураком, тот его обнял, как родного брата. Согласных больше нет. Как вы считаете? Не так, как вы! Ну хорошо, а какое ваше мнение? Не ваше, вот! С одной стороны, это можно понять. Разноголосица радует наш слух после того единогласия, которым называлось бормотание одного на фоне храпа остальных. С другой стороны, есть предложение успокоиться. Есть предложение начать радоваться не только факту крика, а прежде всего его содержанию. И когда сейчас кто-то орет, что он думает иначе, может быть, есть смысл сперва убедиться в том, что он вообще думает.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку по даче, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити Криминалити.
3: Попадание строительных материалов, в частности камней, в лобовое стекло автомобиля Щекина обусловлено законом всемирного тяготения и священным писанием, ибо какой мерой меряешь, такое и тебе будет отмерено. Незачем ему было въезжать под знак кирпич на территорию детской площадки. В своем поступке раскаиваюсь, грешен. А кто без греха, пусть первым бросит в меня камень, а лучше пусть бросит в Щекина. Документы о высшем образовании, опыте работы и медицинскую справку я не подделывал, а купил в интернете, где меня никто не предупредил о том, что они фальшивые. Пустой флакон о голову Федько я разбил из-за его непрекращающихся жалоб на головную боль, так как денег в аптеке хватило только на настойку боярышника, а про анальгин мы не договаривались. На телевышку я залез не из хулиганских побуждений, а чтобы доказать Саватеевой, что готов ради нее на все. Но слазить оказалось страшнее, чем залазить, поэтому она ушла, крикнув, что я идиот. И мне ничего не оставалось, как дожидаться утра и приезда бригады спасателей. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Зверополис. В этом выпуске хороших новостей. Москва – настоящий зверо- и птицеполис. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, когда ждать снегирей. Красногрудые заявятся в столицу уже в конце октября с наступлением устойчивых холодов. Вообще снегири живут в хвойных лесах, а с похолоданием там начинает не хватать корма. И птицы перебираются в города, где в парках есть кормушки, а еще растут боярышник и рябина. А уж если боярышник забродит... В Москве детям предложили выбрать имена для новеньких козочек-двойняшек с городской фермы на ВДНХ. Прибавление случилось у родителей Кнопки и Викинга. Двойняшки разнополые, поэтому варианты есть для мальчика – это Шустрик, Вихрь, Гром, Рагнар и Силач. И для девочки – Мила, Августина, Рози, Капи и Фифа. Кстати, можно предложить и свой вариант имени. Назвать, что ли, козочку в честь себя?
1: Хорошие новости!
0: А Казань теперь стала городом жирафов. Из Африки в столицу Татарстана прилетели сразу 8 длинношеих. Животных доставили бизнес-классом на самолете. Это первый подобный случай за 19 лет. Дожили, уже жирафы летают бизнесом, а я все еще экономом. Жить будут в местном ботсаду. Среди прибывших 3 самца и 5 самок. Ожидается, что они смогут дать потомство. 6 уже получили имена. Батыр, Лео, Жанна, Лола, Алики и Атеа. Нет, ну их козочек. Лучше пусть в честь меня жирафа назовут. Юлия звучит очень по-татарски. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорош.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: После третьей бутылки водки Андрей понял: Зинаида настолько красива, что он ее не достоин.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета как ни

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Уже много раз я рассказывал вам на Юмор-ФМ о великих ученых, актерах и актрисах, поэтах и художниках. А вот с гениальными изобретателями мы встречаемся нечасто. Прошу любить и жаловать, его величество гений Томас Эдисон.
0: «Шутить изволите».
1: Друзья изобретателя Томаса Эдисона, заходя к нему в гости, все время удивлялись, насколько тяжело открывается входная калитка. Кто-то из гостей однажды сказал ему: «Такой гений, как ты, Томас, мог бы сконструировать калитку получше». На что Эдисон ответил: «Значит, на мой взгляд, калитка сконструирована прекрасно. Она соединена с насосом домашнего водопровода. И каждый, кто входит, накачивает в цистерну 20 литров воды». Томас Эдисон с детства отличался любовью к точности. Однажды школьный учитель спросил его: «Томас, где была подписана Декларация независимости?» «Я думаю, в самом низу, сэр», — ответил Эдисон. «Подписи всегда ставятся внизу». Известно, что первый фонограф изобрел именно Томас Эдисон. Как-то раз один репортер спросил у него: «Скажите, сэр, ведь это вы изобрели первую в мире говорящую машину?» «Нет», — ответил Эдисон. «Первая говорящая машина появилась гораздо раньше. Она была создана еще в библейские времена». И шепотом закончил: «Из ребра Адама».
0: «Шутить изволите».
1: Хотелось бы от души поблагодарить Томаса Эдисона, в том числе и за возможность на полную громкость слушать шутки и песни на Юмор-ФМ. Меня зовут Михаил Полицеймак, и уже очень скоро я вернусь к вам с новой порцией забавных историй и жизни замечательных людей. До встречи.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-восточный ветер. В Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 21 тепла, в Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

Я не в формате по ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно.

0: Радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. В Снежинске 2 часа.
1: Неряха года и ряха года.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в отделении полиции.
2: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает. Ну нету у меня состава преступления. Вот догонит, тогда звоните, все.
3: Это просто какая-то жесть.
4: Алло, быстро отложили все свои дела и начинайте решать нашу проблему прямо сейчас, понятно?
5: Да.
4: А то мы пожалуемся и вас быстро лишат жетона и револьвера, ясно?
3: Понятно.
2: Подожди, ты вначале сказал детектив?
3: Да, он сказал детектив, да.
2: Слушай, ну в таком случае, пока мой напарник ездит за пончиками, да? Пока мы не уехали патрулировать даунтаун, у меня есть пару минут, давайте, говорите.
3: Так, короче, шериф, нас избили и украли наши кроссовки.
4: Ищи наши кроссовки.
3: Просто занимайтесь делом, окей?
2: Да, серьезно, что ли, какие кроссовки? У меня вон на районе орудует банда почтальонов. У бабушек уже 7 тысяч пенсии украли. А я буду ваши кроссовки искать.
4: Да они стоят 200 тысяч.
2: Ой, сколько? Сколько?
3: Они стоят 200 тысяч. Одна пара, три пары, 800 тысяч.
5: Да что ты как ты считаешь, какие 800 тысяч? Чё? Там минимум 1,5 ляма будет.
4: Вы чё, блин, 3 по 200 это 3,200. Я в ГИМО учился, ребята.
2: Как кроссовки могут стоить 200 тысяч, а? Это что за кроссовки такие? Ты в них когда ходишь, тебе Аэрофлот за каждый шаг мили начисляет или что? Это 200 тысяч, это же месяц в Испании. Или вся жизнь в моей квартире.
4: Детектив, вы не понимаете, просто когда ты в дорогих одеждах идешь, такой фа-фа-фа, фа-фа-фа, все расступаются перед тобой, понимаете?
2: Просто когда бомжи идут, тоже все расступаются. В чем разница-то?
5: Добрый дядечка, детектив, по-человечески помогите.
3: Да, просто по-человечески. Реально, просто
2: ладно,
3: по-человечески.
2: Ладно, задолбали,
3: реально.
2: Садись сюда.
4: Ладно, что надо.
2: На тебе вот ручку, листик, пиши заявление.
4: А где тут клавиатура? Как тут?
2: А что, нету, что ли?
4: Нету, а где?
2: Ты что, а должна же быть? У каждого же листика клавиатура есть, дебил. Пиши так.
4: А можно голосовым отправить как-то?
3: Да, просто отправь голосовым.
4: Голосовым,
5: да.
4: Заявление.
2: А-а-а. Вы что, писать не умеете?
3: Мы умеем.
2: Дай сюда, я сам напишу. Короче, давайте с самого начала по порядку.
3: А как было? Чё,
5: короче.
3: Мы так идем, короче, так идем, И, короче, смотрим на нашей лавочке, на Новом Арбате, какие-то просто какие-то бичи тусуют,
4: да.
3: Реально.
4: Да.
3: Мы такие, что за фигня? Такие,
4: вообще.
3: Вообще такие. И подходим к ним, короче, да, я абсолютно нормально.
4: Вообще
3: просто.
4: Спокойно, без всякой агрессии сказали им.
5: Срыгнули отсюда, нищебродское отродье.
3: Да.
4: И все, и все.
3: Их просто как с цепи сорвало, реально просто.
4: Реально. И они нам вообще с такой агрессией. И говорит, молодые люди, вы что себе позволяете? Да. А мы им вообще абсолютно спокойно говорим, ну вы же себе на весь Арбат вонять позволяете?
3: Да.
4: И все.
3: Да, и просто после этого они с нами вообще больше не разговаривали, просто стали нас бить, просто реально.
4: Да.
3: Просто прям в центр лица,
4: да.
3: Начали нас бить, реально.
4: А мне даже туфлей в центр жопы попало.
3: Да.
4: Очень больно, это я такая
2: видел,
4: боль.
2: Я видел, девушка, да. А вас они тоже избивали?
5: Нет, но тут, знаете, надо отдать им должное, потому что они поступили как настоящие мужики. Они позвонили своей бабе, она пришла, и уже она меня избила.
4: Да.
2: Короче,
4: да.
2: Понятно. В принципе, значит, избили, отобрали кроссовки, правильно?
4: Угу.
3: В целом,
2: вот, да.
3: Да,
2: такое короткое заявление. Все, спасибо за информацию. Как только что-то узнаю, сразу вам позвоню.
4: Слушайте, ребят, ну на самом деле в реальной жизни менты не такие поганые, как про них в интернете пишут.
3: Ну и не такие хорошие, как по телевизору говорят.
5: Ну короче, ты такое средненькое.
2: Короче, найду кроссовки, скажу, валите.
4: До свидания.
6: До свидания.
4: Удачно попатрулировать область.
6: До свидания.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: догадаться. Если тебе где-то не рады в дырявых носках, то и в целых туда идти не надо. Когда я смотрю на солнце, оно щурится. Только подкаблучник отпрашивается у жены сходить в бар с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Недавно пошутил в отделении Почты России. Ни до кого не дошло.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды купил в интернете табуретку. И теперь мне постоянно предлагают докупить мыло и моток веревки.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Елисей 6 лет. Утром собирается в садик и говорит маме: «Мамуль, если ты на диете, то не ешь мою шоколадку. А если на толстете, то можешь съесть». Максиму 6 лет, а его брату Артему 2 месяца. Мама переодевает младшего, а старший смотрит и говорит: «Ой, мам, он такой весь беленький, как я. А представляешь, что бы было, если бы Тёма родился с черной кожей и черными волосами? И что бы было? Капец бы тебе был, мама». Олег вместе с мамой и бабушкой сделали коробку для только что родившихся котят. Мама в интересном положении, ей скоро рожать, и она об этом говорит Олегу. Тот поворачивается к бабушке и с изумленным лицом спрашивает: «Это что, нам с тобой коробку и для мамы еще делать?»
0: Угарный папа.
1: Мама с 6-летним Вовой учат буквы. «Сынок, назови слово на букву «Э». РЖД. Ну ладно. Тогда назови слово на букву «М». Но ты его знаешь, это самое главное слово в твоей жизни. Вова подумал немного и выдает: «Макдональдс». Катя возвращается с прогулки по деревне и приносит коровью челюсть. Подходит к бабушке и протягивает ей находку. «Бабуль, я их нашла. Вот, держи, примерь. Это же твои зубы». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.
2: Главное правило женатого ферзя:
3: смотреть можно, трогать нельзя.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: треки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот как убедить жену, что ты вправду был на рыбалке, а удочку оставил дома не потому, что у тебя есть другая женщина, а потому, что у тебя есть другая удочка?

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Творческое объединение 1435. Московская область».
3: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
4: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
5: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
4: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
5: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
4: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
5: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельное стекло. И отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
4: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
5: Вы меня просто повертеть хотите?
6: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
4: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
6: До свидания, до свидания.
0: Команда аж до слез. Улан-Удэ.
7: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
8: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
9: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая удача. А вот он идет. Скажите, как стать таким, как вы?
10: Это просто. Запомните мои слова. Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
11: Да!
10: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
12: «Шлагбаум».
10: Но не сегодня!
11: Да!
10: Вперед на доставку!
11: Суперпроект
2: ТНТ, это Лига Гар.

0: новости.
1: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Кто людям помогает, тот может неплохо на этом заработать. Сейчас все расскажу. Житель Индии Криш Мистри предлагает себя в аренду. Не как мужчину, а как партнера для праздничного традиционного танца гарба, который танцует на празднике Наваратри. Он парный. Кстати, пляшет Криш не задорого. У него 3 пакета услуг. За 850 рублей танцует 2 часа, потом селфи. А за чуть дороже танцует уже 4 часа. Ну и за 1700 готов выплясывать с вами хоть весь день. Необычно, но местные рады. Говорят, что никто не хочет танцевать в одиночестве. Так что услуга топчик. Китаянка по имени Михань предлагает соседям вынести мусор и зарабатывает на этом копеечку. Люди просто оставляют мусорные пакеты у дверей, а Михань забирает их, относит на помойку и присылает клиентам фотоподтверждение, получая за это 3 юаня, а это 40 рублей. Причем спустя 3 дня после запуска услуги клиентов у Михань прибавилось, их уже 20 человек. И тогда дама решила расширить меню. Она еще и может забрать посылки из маркетплейсов и принести их на дом. Вот бы кто-нибудь мои посылки на дом приносил.
0: Хорошие новости.
1: Ну и не только люди помогают людям. Чайки тоже готовы за небольшую мзду. Британец Марк Хоури научил чайку по кличке Роджер гонять других чаек. Роджер защищает улицу и магазины горожан и туристов от своих собратьев. Марк платит Роджеру креветками. Ну а сам за дрессуру не получает ничего, хотя Роджер уже стал знаменитостью. Вот так вот, делай добро и угощай его креветкой. У меня все новости к этому часу, но я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Друзья, совет на будущее. Зонтик отлично сбережет вас от дождя. Просто возьмите его с собой, и дождя точно не будет.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка сосла, говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха-стоматолог. Говорит: я иногда так работаю. Приду в магазин, возьму сыр, и продавщица, говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Городок у нас небольшой, все друг друга знают. Поэтому слово «анонимных» мы из названия клуба убрали.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
3: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
4: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
3: Доктор, ну честно говоря, живот болит.
4: Так, а что вы вчера ели?
3: Ну, голубя ел.
4: А вы голову голубя ели?
3: Ну да, общипал и голову голубя ел.
4: А голову голубя ели?
3: Голову голубя ел.
4: А вы голую голову голубя ели?
3: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
4: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
3: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
5: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
3: Зачем?
5: Ну, просто мы хотим построить ель.
3: Зачем?
5: Как зачем? Путин приехал.
3: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
5: Ну да, это же экономический форум.
6: Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Лети!

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Я помню давно, учили меня отец мой и мать. К медведям в вольер ручонки свои не надо совать. Вот годы прошли, и утки уже летят высоко. Хотел бы двумя, одной помашу рукой. Ай, как смешно.
3: Вела меня от юга и до севера, от севера до юга вновь вела. И лишь на пятый круг пришло прозрение, что это, блин, не компас, а юла.
1: На Юмор ФМ. За Ика картавый бедняга Василий, он уходил не совсем красиво.
2: Ой, боже.
3: Быдло в 6 утра за стеной запоет Нюшу, а я в берушах. Они думают, что от них станет мне очень плохо, а мне так пофиг.
4: Где лучшие кроссовки? У нас в клумбе. Где лучшие прически? У нас в клумбе. Где лучшие виниры? У нас в клумбе. Просто Александр Рева уснул у нас в клумбе.
5: Такая личная клумба.
3: Секс ми, мам, я никогда еще так молча не любила. Секс ми, мам,
5: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
5: Все непременно, на том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Три медведя ели и приговаривали: да, Машей кашу не испортишь.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два молдаваня едут на скорой помощи. Один говорит: Ваня, посмотри, мигалка работает. Тот из окна высовывается, говорит: нет, да, нет, да, нет, да. Дружок, что-то на тебе лица нет. Что случилось? Да ты представляешь, уже где-то неделю мне снится сон, что жена моя встречается с Путиным. Ну и что такого, это же сон. Но я все равно вчера наорал на нее, сказал, чтобы она прекратила эти дела. Ну, мне сегодня ночью приснился полковник ФСБ и намекнул, чтобы я не лез не в свое дело.
2: Мотоциклист на огромной скорости сбивает воробья шлемом. Тот перевернулся, упал. Явно живой, сердечко бьется, ну, без сознания. Явно все признаки сотрясения мозга. Он ее попоил, там побаюкал, ну, надо же вылечить птичку. Он его быстро принес домой, положил в клетку, накрошил хлебушка, водички залил ему в блюдечко маленькую и ушел на работу. Воробей очухался, клетка, вода, хлеб. Блин, я убил мотоциклиста.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Парень, ревновавший свою девушку к каждому столбу, оставил весь район без электричества.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, добрый день. Моя любимая жена не может понять, когда ко мне не стоит подходить с просьбами. Как ей без конфликтов объяснить, что когда я сижу и работаю, ко мне с вопросом подходить не надо?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Я уже давно понимаю, что мужчина дома не воспринимается как добытчик. Он воспринимается как страдающий от безделья рабочая сила, которую необходимо привлечь, ну, для блага семьи. И всегда найдется масса всего. Поэтому, кыш, из дома сними офис в соседнем подъезде. 2 квадратных метра, где есть стол, стул и интернет. Встаешь, идешь на работу, там работаешь, домой возвращаешься. Все, все очень просто. Можно на обед, часу до 2. И все. Если у вас хороший... Что такое хороший кабинет? Это место, во-первых, которое закрывается изнутри. Второе. Неплохо, чтобы был доступ к туалету. Чтобы вас не выхватили на удовлетворение естественных надобностей. Третье. Неплохо, чтобы там было лежачее место еще. Четвертое. Неплохо, чтобы там был телевизор. Чтобы, если вам перехотелось работать, вы могли посмотреть любимого Тома и Джерри, а из холодильничка доставать свое любимое мороженое. И звонок с той стороны. И когда жена звонит с той стороны, идеально, ну это вообще фантазия, в двери вот такое окошко, и она поднос может поставить сюда. Ты берешь... И самое главное, в этот момент максимально озадаченное лицо, чтобы видно, что ты работаешь над решением, ну, судьбоносных каких-то проблем.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Тряхнем стариной в этом выпуске хороших новостей. Жители Улан-Удэ попросили поделиться своими пуговицами. Городской музей истории запустил необычную акцию «Пуговица для музея». Жители республики просят отдать те пуговицы, которые без дела пылятся в бабушкиных шкатулках. Берут все – большие, крошечные, простые и те, что с хитринкой, старенькие и даже почти новые. В музее говорят, что в каждой пуговичке живет история. Есть шанс подарить ей новую главу. Аналитики сообщают о невиданной популярности секонд-хендов. За лето спрос на ношеную женскую одежду взлетел на рекордные 37%, а на мужскую – на 26%. Одежда в таких магазинах стоит в полтора раза дешевле, чем в магазине новой одежды. Эксперты отмечают, что это связано с тем, что гражданам приходится экономить. Может быть, но зато такой подход точно может снизить перепотребление, улучшить экологию и замедлить гонку за трендами. Будем думать о хорошем. Вот еще один подобный тренд в соцсетях. Россияне все чаще покупают кнопочные телефоны. И не ради экономии, а чтобы снизить тревожность и замедлиться. Кнопочный телефон, как правило, используют только в выходные, чтобы быть на связи, но при этом не отвлекаться на соцсети и скроллинг новостной ленты. Психологи подтверждают, из-за смартфонов мозг перегружен. Бесконечный скроллинг истощает префронтальную кору. Вот и умнички. Зачем вам лента новостей, когда есть хорошие новости? Очередная порция уже совсем скоро.
1: Юмор FM. Всегда хорошие.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Делу время, а потехе час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял в руки гитару.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дегустация. Внимание. Сейчас, товарищи, сейчас Дина Михайловна, наш зоолаборатории, налила вам в мензурки сорт праздничный. Бокал специальный, дегустационный, из прозрачного стекла, чтобы был виден цвет. Превосходный рубин, переливающий всеми цветами солнечного заката. Легонько поколебали бокал. Поколебали. Товарищ, успеете, колебайте вместе со всеми. Любуйтесь переливами цвета. Итак, сорт праздничный. Характеризуется ранним созреванием. Растет только у нас в Абрау. Товарищ, сплюньте, вы же не поймете. Сплюньте. Мы вас отстраним от дегустации из-за низкой культуры питья. Этот сорт созревает рано в августе. Молодое вино, сохранившее аромат винограда и легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка, не глотаем. Набираем в рот глоток, не глотаем, а спокойно перекатываем во рту. И внутренним обонянием чувствуем аромат. То есть вначале аромат, затем, не глотая, пробуем терпкость молодого вина. Итак, сорт праздничный. Так, взяли в рот, перекатываем. Почему вы так неподвижны? Вы проглотили? И вы, товарищ, что, все проглотили? Вот, девушка, вам должно быть стыдно. Вот вам, вы девушка, вы могли подождать и перекатывать со всеми. Здесь же, где же девичья гордость и культура питья? Так, с этим сортом у нас не получилось. Дина Михайловна наливает вам сорт прибрежный. Не хватайте ее за руку. Нет, музыки здесь не положено. Вся суть в том, чтобы дегустировать в тишине. Мы с вами не пьем, подчеркиваю. Мы не пьем, мы запоминаем сорта вин. Товарищи, вы же ничего не запомните. Сыр обостряет обоняние, а ваша колбаса отобьет его не только у вас, но и у соседей. Итак, эй, там группа в углу, не надо потрошить воблу. Вобла идет к пиву. Товарищи, не забывайте перекатывать во рту. Сорт мускат левобережный. Неоднократный медалист, лауреат международных выставок, винодельческих съездов. Сладость естественная, своеобразный аромат, чуть-чуть купажирован. Купаж – это виноградный выжим. Товарищ, тише. Я не пою. И Дина Михайловна не поет. Мы не поем. Товарищи, этот сорт требует особого внимания. Мы продаем его за валюту. Обратите внимание на броский горячий аромат, на густоту цвета. Перекатываем во рту. Сплевывайте. Сплевывайте. Культура застолья и питья состоит в элегантном держании рюмки вина, в любовании ее цветом, в смаковании его вкуса, в понимании его возраста и назначения. Запивать его пивом ни в коем случае. Товарищ, это к вам относится. Пиво с крепким красным дает эту полную невменяемость, которой вы так добиваетесь. Товарищи, культура застолья не подстолья, а застолья. Нет у нас пластинок Пугачевой. Товарищ, это дегустация. Дина Михайловна, попросите эту пару вернуться к столу и заприте лабораторию. Повторяю, для всех. Если вы хотите забыть эту жизнь к чертям, или как вы выражаетесь, у нас нет для этого сорта. Для этого лучше эмигрировать. Только вы там будете пить и вспоминать эту жизнь, которую вы здесь хотели забыть. Нет, с помощью наших сортов вы не уедете. Вам нужна сивуха. Так, товарищи, это не дегустация, а диспут. Я к нему не готов. Так, все, ничья.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вам кажется, что ваша собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
3: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
2: Тогда и гагол на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкур, джигитовка.
3: Конкурс красоты «Мам, ты чё как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса и другие конские радости.
2: Приходите с конем на палочке.
3: Можно просто с палочкой или просто с конем.
4: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
2: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби хорсингу.
4: Мы вам и го-го!
5: Не реклама!
6: Вас уволили и больше никуда не берут?
7: Мы не предлагаем вам новую работу. Мы предлагаем новую жизнь.
8: Усть-Свистюйское ордена шелковой лямки Бурлацкое училище. Мы сделаем из вас настоящего бурлака.
7: А бурлак – это навык работы в команде. Здоровые физические нагрузки, дружный мужской коллектив, безлимитная уха.
9: Сымай костюм и галстук душный. Отбрось айтишные понты. У нас есть все, что тебе нужно. Рубаха, бичева, порты.
10: Еще раз их.
8: Усть-Свистюйское бурлацкое училище. Выйди за рамки, берись за лямки.
11: Элитный маникюр?
12: Теперь это доступно.
11: Росомаха.
12: Авторская студия маникюра Нутеллы Папузян. Маникюр, педикюр, авторский дизайн.
11: Росомаха.
12: Зачем отращивать, если можно наращивать?
13: А можно мне ногти, как у Нутеллы Папузян?
12: Ну, разумеется, Росомаха ждет вас. Москва, стрёмный переулок 8, строение 11А.
14: Вход через эротический салон «Цацки-пяцки».
12: Росомаха. Удивляй когтями.
0: На Юмор-ФМ.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наталья Корчмарик. Королёв.
1: Всем привет. Привет, как я рада вас видеть. Сразу вам пожаловаться хочу. Недавно пошла на вечеринку бачаты. Заплатила за вход 1400. Меня за весь вечер так никто и не пригласил. А я заплатила. Я вообще-то думала, что танец входит. И мужик. Вообще, я проверила, там у всех были одинаковые браслетики. Не было такого, что у всех на танцпол, у меня в дельфинарии, где я тюлень. Неприятно было, конечно. Вообще, на бачате всегда женщина больше, чем мужчина. У меня подруга говорит, это вообще вредно ходить в такие места, где мужчин меньше. Вредно для женской энергии. Она специально ездит на бои без правил, где много мужиков в зале, чтобы принимать тестостероновый душ. Это как душ Шарко, но немножко из другого шланга. А еще одна подруга вообще собирает чемоданы, едет в Новую Зеландию специально искать себе мужа. Потому что она где-то прочитала, что там за мужчин очень низкая конкуренция. Женщин не хватает. Но так далеко в Новую Зеландию, ну, хотя с другой стороны, не получится с мужиком, попробуешь с хоббитом. Да? А лучше сразу с двумя, потому что два хоббита – это один полноценный мужик. Получается? Я решила все-таки научиться танцевать. Пошла на курсы танцев. А там в группе, кроме меня, только девчонки 20 лет. Выглядит так, как будто у меня дочь заболела, и абонемент пропадает. И я такая, наша семья оттанцует каждую копейку. Где там ваш тверк? Давайте, я готова. И мне там, конечно, супер некомфортно. Они все время шепчутся, оборачиваются. Но я тоже могу их понять. Ненормально, когда суставы хрустят громче, чем музыка. Мне вообще идеально танцевать под звуки костра. Выхожу в раздевалку, еще у них там такие разговоры тоже. Я все думаю, давать Вадиму или не давать. Но мне 40 лет, у нас уже нет таких разговоров. В моем возрасте вот такой может быть вопрос. Давать Вадиму кроволол или сам выкарабкается? Почему вообще пошла на танцы? Мне недавно исполнилось 40 лет, и я двинулась башкой, да. Хожу на все кружки мира, учусь петь, танцевать, писать песни. Потому что чувствую, что поезд уходит. Как я поняла, что поезд уходит, я стала засматриваться на броши. И прикидывать, пойдут ли мне высокие прически и низкая грудь. Оказалось, пойдет, к сожалению. Зато я, когда всем этим увлеклась, я стала понимать, куда бабки едут в 5 утра в автобусе. Они же не в поликлинику едут. Они едут с йоги на вокал, с вокала на пилон. Они в поликлинику заезжают чисто с участковым врачом пофлиртовать. У меня на сегодня все. Спасибо, вы потрясающий зал.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Говорят, если съесть шоколадку, настроение поднимется. Наглая ложь. Выпить все равно придется.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Я позволю себе рассказать то, что произошло много лет тому назад, в 76-м году, когда весь советский народ, ну и, естественно, все прогрессивное человечество готовилось отметить самое крупное событие 20 века, 70-летие со дня рождения Леонида Ильича, мне сказали, что меня включили. Когда я спросил, куда, сказали, будешь участвовать в концерте в честь 70-летия. Для этого меня вызвали в Министерство культуры. В большом зале два ответственных работника министерства должны были отобрать одну единственную миниатюру, с которой я должен был порадовать генерального секретаря коммунистической партии. Я читал весь свой репертуар. Проходило это следующим образом. Я читал миниатюру, как вы понимаете, в полной тишине, потому что этим людям было совсем не до смеха. Им надо было сохранить должности после юбилея. Я заканчивал читать миниатюру, наступала абсолютно мертвая тишина, потому что во время чтения была зловещая. А когда заканчивал читать, наступала мертвая тишина, они друг с другом начинали обсуждать, годится это или нет. Так продолжалось минут 45. Мне это надоело. Я сказал, вы не могли бы меня вычеркнуть из этого списка? Один из них вздохнул тяжело и сказал, мы бы тебя с удовольствием вычеркнули, но не мы тебя туда вписали. После этого я понял, что мое участие в этом вечере вопрос решенный, но надо было найти подходящую миниатюру. Я обращаюсь с просьбой к писателю Леону Измайлову. Говорю, что вот понимаешь, такая беда. Мне надо идти на день рождения к Брежневу. А идти не с чем. Он говорит, я что-нибудь подумаю. Через несколько дней приносит мне миниатюру. В этой миниатюре рассказывалось, как мой герой, учащийся кулинарного техникума, как следует поел арбуза и, съев последний кусок, тут же пошел провожать свою любимую девушку. Я бы сказал, непритязательная история со всеми вытекающими из нее последствиями. И самое удивительное, что именно эту историю и отобрали на юбилей. Видимо, она пришлась по вкусу. Подождите, подождите так иронически смеяться. 19 декабря 1976 года в Георгиевском зале Кремля состоялось это торжество. Я на этом торжестве выступал по счету 33-м. Все выступавшие были разбиты на тройки. Тройка состояла из двух приветствий от политических деятелей, и третье выступление было от представителей творческой интеллигенции. Я входил в 11-ю тройку. У меня в тройке был Рауль Кастро, первый секретарь Компартии Литвы Гришкевичус, и третьим был я. А всего был 33-м. Почему я так назойливо повторяю эту цифру, 33-й? Сейчас вы поймете. Торжество начали в 5 часов вечера. Я к микрофону вышел в начале 10-го. Все это время гости сидели за столами. Но по протоколу встать и выйти из-за стола хотя бы на минуту не полагалось. Поэтому, когда дошла моя очередь, я подошел к микрофону и начал исполнять свой трагический монолог. Совершенно неожиданно выяснил, что ничего более актуального для этого дня рождения придумать было невозможно. Потому что все, кто сидел в Георгиевском зале к этому моменту, думали только об этом. Включая самого юбиляра. Вечер закончился, к нашему столу подходит новорожденный. И полностью отождествляя меня с моим героем, задает прелестный вопрос. Он говорит, я знаю, чего не понял. Получилось у тебя или нет? Я вам скажу честно, я так испугался. Я сказал, ну это на вашу фантазию, Леонид Ильич. Он посмотрел на меня и очень по-доброму, что называется, в полном смысле слова по-отечески сказал, не знаю, как у тебя, у меня сейчас получится.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане, если на вас упало яблоко, бегите. Яблоня от яблока недалеко падает.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити криминалити.
3: Романову ВК я высадил в лесу около 23.00, в 23 километрах от города на проселочной дороге, чтобы у нее было время подумать о необходимости отвечать за свои эротические обещания, а телефон отобрал, чтобы ее ничто не отвлекало от размышлений. Из бара мы пошли к Маркову домой, где нас горячо приветствовала его жена, после чего пришлось обращаться в травмпункт с ожогами из-за плеснутого в лицо свежезаваренного чая. Букинистический развал, что на Патриарших, мы обнесли в стремлении раздвинуть границы своего мировоззрения и словарного запаса, зажатых оковами среднего специального образования. По дороге в аэропорт водитель такси несколько раз в экспрессивной форме высказал предположение о нетрадиционной ориентации других участников движения. А после замечания о недопустимости подобных высказываний в присутствии кандидата филологических наук и о моей тоже, чем причинил мне моральные страдания из-за нахлынувших воспоминаний о неудачном первом сексуальном опыте. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: начинается новый сезон.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Это новости из серии «Я художник, я так вижу». Американский художник Винс Ханнеман строит собор из мусора у себя в Техасе последние 40 лет. Строение уже достигло 11 метров в высоту, а это 4 этажа, и весит 60 тонн. В ход идет все – старые шины, тележки из супермаркетов, костыли, лыжи, бутылки, компакт-диски, лампы. В общем, все, что можно найти на свалке. Сначала соседям такое не нравилось, но теперь привыкли. Проводят в соборе собрания поселкового совета, приводят туристов. Несмотря на годы строительства, художник прекращает не собирается. Актер Джонни Депп тоже теперь в какой-то мере художник, а точнее скульптор. Депп слепил свою первую скульптуру, и ее тут же взяли на арт-ярмарку в Стамбуле. Двухметровая работа из бронзы будет установлена под открытым небом на берегу бухты Золотой Рог. Это изображение получеловека-полукролика. Идея возникла благодаря сыну актера Джеку, который нарисовал этот образ в возрасте 5 лет. Вот так вот годами учишься рисовать и ваять в специальных училищах, а тут человек первый раз взялся и тут же на арт-ярмарку попал.
1: Хорошие новости.
2: Ну и еще немного об искусстве. Искусстве маркетинга. Фирма, которая выпускает кукол Барби, выпустила нового Кена. Это Кен не для всех, потому что он в образе певца Ленни Кравица. Таким образом, решили отметить 65-летие дружочка Барби. Я про Кена, если что. На кукле сетчатый топ с воротником, джинсы, ремень с заклепками, ботинки и солнечные очки. А еще у нее есть дреды, пирсинг и татуировки. Новинка стоит 6000 рублей. Вот если бы Кена делали для российского потребителя, можно было бы выпустить в виде Валерия Леонтьева. Тем более, что описание совпадает. Сетчатый топ, ремень с заклепками и солнечные очки. Еще больше хороших новостей ждет вас на сайте веселыйрадио.ру. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот говорят, коньяк проблем не решает. Ха! Можно подумать, кефир решает. Коньяк хотя бы старался.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Точные науки, например, химия, шуток не терпят. Но это никогда не мешало самим ученым демонстрировать завидное чувство юмора в повседневной жизни. Как вы уже догадались, нас с вами ждут несколько историй из жизни известных химиков.
0: Шутить изволите!
1: У великого химика Дмитрия Менделеева было необычное увлечение. Он любил делать чемоданы. Однажды, когда ученый пришел в магазин купить необходимый материал, один из покупателей спросил хозяина магазина: «Кто этот бородач?» «О, это очень известный человек, его все знают», — ответил хозяин. «Прекрасный мастер чемоданных дел, господин Менделеев». Однажды слуга великого химика Николая Бекетова в панике вбежал в его кабинет и закричал: «Николай Николаевич, в вашей библиотеке воры!» В ответ профессор, жаловавший исключительно научную литературу, удивленно спросил: «Да? Интересно, и что же они там читают?» Великий химик Александр Бородин был очень рассеян. Однажды ему пришлось уйти из дома по срочному делу. На двери он оставил записку: «Буду через час». Вернувшись домой и прочитав записку, Бородин искренне огорчился. «Какая досада! Ну, нечего делать, придется подождать».
0: Шутить изволите?
1: Придется немного подождать и нашей следующей встречи на Юмор-ФМ. Впереди у нас еще немало смешных историй из жизни замечательных людей. Услышимся уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Решил устроить девушке романтический вечер. Зажег свечи, наполнил ванну шампанским. На 3 минуты отвернулся, пол ванны нет, а она в дрова.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
2: Азамат Ахирович, с вами все в порядке? Вы с пенсионерами будете встречаться или нет?
3: Задолбал, задолбал! С этими пенсионерами своими. Не буду я больше с ними встречаться, я тебе сказал 300 раз уже.
4: Я в прошлый раз вот с ними встречался, с этими. Бабка мне одна начала, блин, ерунду нести.
5: Азамат Тахирович, вы нам обещали фундамент, а ничего не сделали. Ой, с вами каши не сваришь.
3: Представляешь? Вот ты прикинь, бабка посреди предложения свихнулась. С ума сошла. Говорила про фундамент, вот все, что да, ой, каша, вот как каша началась, все, поехала, крыша у нее. Причем здесь каша, я думаю, где фундамент из каши, что ли, нужно заливать?
2: Это просто поговорка, Азамат Ахирович, с вами каши не сваришь, что непонятно-то? Поговорка — это маленькая народная мудрость, Азамат Ахирович.
3: А как на нее отвечать? Ну, типа, она, с вами каши не сваришь, там есть какой-то ответ ей? Или это только одна поговорка про кашу все время, и все?
2: Да нет, их много есть.
3: Давай, быстренько меня поднатаскай по этим поговоркам, я сейчас поеду эту бабку нахрен просто растаскаю, блин, к чертовой матери. Видишь, ты придумала себе, блин, вопросик, каши не сваришь, давай.
2: Вот есть работа, не волк, в лес не убежит, вот такая, например.
3: И что? Типа она мне такая, с вами каши не сваришь, а ей такой, работа, не волк, в лес не убежит?
2: Ну, подходит, кстати.
3: Куда подходит, Саша? В мире, где есть люди, которые не знают поговорки, куда подходит она?
2: Но это же мудрость.
3: Какая нахрен мудрость? Ты чё? Работа не волк, в лес не убежит? Хорошо, а если твоя работа зайцев ловить? Работа волк получается?
2: Азамат Ахирович, в каждой поговорке есть скрытый смысл. Вот эта поговорка означает, что работу можно сделать потом, попозже.
3: А нахрена волка в эту поговорку запаковывать тогда? Волк при чем здесь? Так и скажите, работу можно сделать потом. Вот и все. Или что, по-твоему, люди как говорили? Давай работу потом сделаем. Чего? Не понимаю. На волке объясни. Так, по-твоему, что ли, было?
6: Катю позову. Катя знает у нас все. Катерина, что делаешь? Дуй сюда бегом.
3: Она лучший работник у нас в мэрии. Смотри, какой красивый человек. Принцесса Катя. Классно выглядишь, молодец. Как гастрит-то?